папа, чтобы потом не кричать: ай-яй-яй, как все плохо. Нужно к чему-то стремиться. Разумеется, если сидеть на диване и ждать чуда, вряд ли оно произойдет. А вот если добиваться поставленных целей, я уверен, все у вас будет на 10 из 10. Ну, Авторадио, как всегда, поддержит и любимой музыкой, и, разумеется, поддержим добрым словом. Причем в данном случае за это отвечаю я, Иван Прудников. Страна, большущий привет.

Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру. При поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Надеюсь, у вас получается высыпаться. Тем более в это время это вполне себе актуально. Ну а если вы уже по каким-то причинам бодрствуете, тогда эфир Авторадио «Искусство сложения 7 минут» будет вас в этом только поддерживать. Иван Пруников меня зовут. Страна, большущий привет. И спасибо, что при первой же возможности всегда настраиваетесь на

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один.

Мы и даем стране правильную энергию, даем стране возможность наслаждаться искусством сложения семи нот, и, разумеется, эта минута не является исключением. Погромче, дорогие, по возможности делайте, и пусть нам обязательно покорится очередной прекрасный летний, что немаловажно, день.

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

не просто отцом. Здорово, красиво, романтично, по-семейному здесь сейчас звучим в эфире Авторадио. Если по каким-то причинам ваша семья этим ранним утром не спит, надеюсь, все у вас обязательно получится. Пожелаю бодрости, и пусть все у вас пройдет на 10 из 10, ну а эфир Авторадио в этом только поддержит. Иван Прудников, и только вперед, дорогие! Маршрут!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
1: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну.
2: Не внуки, а мафия.
3: Николай Добрынин, Андрей Мерзликин, Никита Кологривый, Глеб Калюжный, Аня Покров. В семейной комедии «Дед Фомич» уже в кино. 12+.
4: Авторадио.

0: Реклама. Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
1: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, компенсации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Акция действует до конца месяца.
3: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
6: Учебно-кадровый центр «Машинист» производит обучение на тракториста, машиниста экскаватора, в том числе импортных экскаваторов, машиниста бульдозера, водителя погрузчика, машиниста катка, машиниста автогрейдера, оператора лесозаготовительных машин, харвестер, фарвардер.
7: Наш адрес: Вологда, Чернышевского, 69А. Телефон 27-54-02. 27-54-02.
8: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткинг» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. «Мастер Плиткин», Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
0: Реклама на Авторадио.
9: 70-72-82.
10: Мы с тобой

0: за рулем или пешком, на велосипеде или электросамокате, ты знаешь все про безопасность на дороге? Тогда докажи и выиграй iPhone в проекте «Игра по правилам» на Авторадио. С 1 июля проходи тест на знание ПДД на сайте авторадио.ру. Стань лидером недели и сыграй с нами в прямом эфире. Каждую пятницу определяем финалистов, которые сразятся за главный приз проекта. Это «Игра по правилам» на Авторадио. При поддержке Госавтоинспекции МВД России и ПКУ, дирекция программы ПДД 18+.
1: Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
6: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 7 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России появится новый налоговый вычет. Об этом подробнее через секунду.
2: Про главное.
1: Россияне с 1 сентября смогут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Это позволит вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с начала 2025 года, передает РИА Новости. В Минфине напомнили, что на размер налогового вычета напрямую влияют два показателя – сумма уплаченных страховых взносов и процентная ставка налога на доходы физических лиц, по которой облагается заработок гражданина. Подробно узнать об условиях получения вычета и уточнить его размер налогоплательщики могут ФНС, заявили в Минфине. Там же отметили, что налоговый вычет на долгосрочные сбережения – это одна из мер господдержки для развития культуры долгосрочных накоплений и повышения интереса граждан к финансовым инструментам, позволяющим формировать сбережения на будущее. Помимо прочего, с 1 сентября максимальный размер вычета для родителей, оформляющих договоры в пользу детей, повышен с 400 до 500 тысяч рублей.
2: Про ипотеку.
1: В России обновился перечень городов, в которых можно приобрести жилье на вторичном рынке по семейной и дальневосточной ипотеке. Об этом сообщила пресс-служба оператора льготных ипотечных программ с господдержкой дом.рф. Всего в перечне городов с доступной вторичкой по программе «Семейная ипотека» находятся 886 городов в 83 регионах России. Среди новых – Ангарск в Иркутской области, Мичуринск в Тамбовской, Павловск в Воронежской области. Из списка исключены 18 городов и 18 регионов. Например, Балашов в Саратовской области и Кузнец в Пензенской области. Купить квартиру на вторичном рынке по одной из двух льготных ипотечных программ возможно в городах России, где отсутствует достаточный объем предложения нового жилья.
2: Про стихию.
1: Проснулся самый высокий действующий вулкан Европы Этна. Извержение на острове Сицилия началось на днях. Сейчас поток раскаленной лавы стекает вниз из нового жерла на высоте около 3000 метров. Власти уверяют, что опасности для населения нет, однако ученые продолжают следить за уровнем активности вулкана.
2: Про политиков.
1: Рост состояния Трампа за прошлый год стал беспрецедентным для американских лидеров. Такие оценки привела газета Washington Post. Американский лидер указал в декларации за 2025 год, что его состояние превышает 2 миллиарда 400 миллионов долларов. Однако, согласно оценке журнала Forbes, в марте этого года суммарная стоимость активов достигла около 6,5 миллиардов долларов.
2: Про авторадио.
1: Всего два дня осталось до нашей с вами встречи на большой дискотеке «Авторадио». Грандиозный музыкальный фестиваль этого лета пройдет на стадионе ВТБ-арена 4 июля. Свои главные хиты исполнят Егор Крид, Анастасия, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие другие. Яркую точку в концерте поставит Баста, который завершит фестиваль сетом своих главных хитов. Успейте занять свои места на трибунах и в танцевальном партере. Билеты еще можно купить на сайтах «Авторадио.ру» и «Авторадио.ру». Диско.ру. Категория 12+. Официальный курс доллара 78 рублей 27 копеек. Курс евро 89 рублей 18 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио.
1: Ну что, 7 утра на часах, Москва на связи, драйв-шоу «Поехали» здесь, в студии Авторадио начинает новый день. Привет всем, кто уже прокладывает маршрут, ну, или, возможно, тем, кто пытается вытащить тебя из кровати. Собственно, друзья, отличные новости. Экватор недели мы перешагнули, на горизонте уже маячит выходной день, а именно 4 июля. Стадион ВТБ, уже прям слышно, как приоткрывают вот двери.
2: Со говорит, скрипом легким?
1: Нет, там все новое, все смазанное, ВДшкой. Ты что там, все работает, все готовится к тому, чтобы мы вместе с вами встретились на большой дискотеке Авторадио. Вас там увидит Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Да, здесь мы и там будем. В общем, увидимся не только в ваших Авторадио-колонках, но и вживую, наконец-то. Сегодня, кстати, будет возможность, ну, наверное, последняя уже, да, возможность забрать у нас билеты.
2: Ну, фактически, да.
1: Просто так мы их не отдадим, нужно будет прям действительно побороться за них. А то что это мы вчера дали немножко слабины, сегодня нет.
2: А все, а послезавтра уже мир
1: не прокатит.
2: Большая дискотека. Да.
1: Хотите там оказаться, а я знаю, что все хотят, нужно будет немножечко побороться. Поиграем, но это будет чуть позже. Также организуем драйв-чат буквально с минут на минуту, поэтому, ребята, готовьте свои мобильные телефоны. Но давайте пока запустим классный трек, чтобы вы проснулись, да? Начнем с мощного музыкальной работы. Мгновенно она ликвидирует сонливость, а потом вернемся. Поехали.
0: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро на Авторадио.

0: Ну, выходной уже очень скоро, но в нашей компании всегда приятно просыпаться, не напрягаясь, ребята. Это драйв-шоу «Поехали» в студии Авторадио. Расположились мы. 7 часов и 8 минут уже на столичных. Пора переходить к делу. Давайте откроем сегодняшний драйв-чат, который будет посвящен интересной теме. Я надеюсь, что вы в ней поучаствуете, потому что, ну, во-первых, несложно, во-вторых, порадуйте нас, ну и, в-третьих, порадуйте остальных тем, что вместе посмеемся. Давайте на чистоту. Ведь мы все сейчас в это столь раннее время просыпаемся для того, чтобы доехать до работы. Ну, мало кто до учебы уже, у многих, наверное, выходные и каникулы.
1: Так, пока совпадает.
0: Да, но никто же не способен работать 8 часов подряд без перерыва на полную мощность. Согласны?
1: Абсолютно.
0: Ну, нужно же какие-то делать паузы в моменте.
1: Ну, как-то переключать внимание, о чем, собственно, нам и специалисты говорили неоднократно.
0: Это да, и мы даже подводили некий топ с Андреем рассказом, чем можно себя занять, чтобы не перегореть на работе хотя бы 5, 10, 15... 16 часов, не минут. Так вот, сегодня мы хотели вас спросить, ребята, чем вы занимаетесь в нерабочее время, но на работе? Может быть, ну, я не знаю, моделируете самолеты. У меня был один такой человек, который моделировал, правда, не самолеты, а мы ему даже дарили непосредственно такой, знаете, резервуар, в котором был песок и были мини-грабли. Нужно было этими мини-граблями, в общем, вот так вот немножечко этот песок расчищать и доставать так называемые останки
1: динозавра.
0: Динозавра.
1: А, и когда ребенку дарил такое.
0: Когда ты их собрал, так. Когда ты их нашел, ты их еще должен был склеить. И вот перед тобой уже стоял такой готовый скелет какого-нибудь динозавра. И вот многие этим действительно увлекаются. Клеют какие-то деревянные модельки. Кто-то шьет даже под столом, пока никто не видит. Тем более сейчас что, июль, хоба, и к зиме свитер будет готов.
1: У некоторых целые грядки. То есть не просто один горшок с одним растением, а вот прям оранжерея, летний сад. И люди тоже этим занимаются, прям постоянно ухаживают за ними, там пересаживают, прямо на рабочем месте, не дома.
0: Не скрывая, причем, да, мы тоже. Вообще даже есть новость, что каждый второй сотрудник в России скрывает, что смотрит, например, также короткие видео на работе. В общем, сегодня вопрос достаточно простой, который мы хотим озвучить, а вы на него должны, ребята, написать. Ну, как не должны? Захотеть, может быть. Если захотите, напишите.
1: Есть время свободное, да.
0: Ну, не хотите, не пишите, боже мой. Мы никого никогда не заставляем. Мы такой, знаете, у нас классный интерактив. Всегда открытый и всегда свободен. Так вот, чем вы занимаетесь на работе, но не рабочим? Ну, так вот, давайте просто его, этот вопрос и озвучим. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Все открыто, доступно. Я, например, лично вне работы, когда играет песня или танцую, или, ну, нет-нет, ну что ж, ухожу вот сюда вот за уголок, где можно, и серпаю кофе. Вот, ну, честно признался. Поэтому, если кто-то заходит на трансляцию, а где человек?
1: Он здесь за мной.
0: Я вон там за барабанами прячусь, ребят. Я здесь. В общем, давайте. Да, кстати, по поводу Ивана Броневого. Очень скоро новости спорта. Интересное актуальное событие, что произошло в мире мундиаля. Кто там вылетел? Как вообще происходит этот спорт, непонятно.
1: Ну, плей-офф все-таки.
0: Ну, да, обязательно. Ну и, конечно, поиграем, как и говорили. Билеты почти последние на большую дискотеку Авторадио 4 июля, которая случится, у нас еще имеется. Мы попробуем их вам подарить. Все, планы есть, поехали.
2: Поехали. Драйв.

счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.

0: информации устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers. Всегда заметное качество.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Профнастил S21, S8, MB20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль центр.
6: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ 4х4. Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55 99 20.
7: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
8: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
9: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: Поехали!
1: 7:22, дамы и господа, в эфире драйв-шоу «Поехали». Переходим к интересной рубрике, новостям спорта. Человеку, который знает про этот спорт все, потому что каждое утро побеждает диван в борьбе за подъем.
2: Не каждое. Не-не-не, минимум два раза в неделю он сильнее, но удушающий. На удержание.
1: Неплохо, все равно. Нормальное достижение. Иван Броневой, дамы и господа, и все, что происходит в мире спорта прямо сейчас. Поехали.
0: Время спорта. На Авторадио. Поехали.
2: Как ни странно, но начнем этот выпуск с хоккея, заокеанской хоккейной лиги. Александр Овечкин впервые в карьере в НХЛ вышел на рынок свободных агентов. Все официально, контракт Овечкина с Вашингтоном истек. Не продлился. С 1 июля соглашение Ови недействительно. Это уже 19.00 там вся эта история, он на рынке. Рынок свободных агентов НХЛ официально находится в рабочем, активном состоянии. У Вашингтона осталось чуть больше 4 миллионов долларов, естественно, под потолком зарплат, что, безусловно, очень мало для Александра Великого. Ну, у него зарплата сильно больше должна быть, 7 миллионов, а то и выше. Но руководство отмечает, что у них есть рычаги, чтобы дать подходящий контракт для Александра с необходимой суммой. Потому что там есть сложная схема, поскольку Александр относится уже к ветеранам, можно дать ему денег больше, чем позволяет потолок, а вот превышение вот этого лимита перейдет тогда на следующий сезон команды.
3: А для чего денег-то ему давать?
2: Ну, чтобы контракт...
3: Чтобы продолжал играть?
2: Да.
1: Или просто, останься с нами.
2: Ты знаешь, там есть еще не закрытый гештальт, и я думаю, что в следующем сезоне абсолютно реально Александру этот гештальт закрыть и уйти абсолютным, безграничным триумфатором. Сейчас Александр Овечкин до 7 июля отдыхает в Турции, играет он в волейбол, там в футбол, с Дзюбой, кстати. Видеоролик наверняка многие уже видели, вертикальное такое, где пенальти пробивает Александр. Дзюба, конечно, на воротах, ну, так себе стоит. Играет тоже не очень, ну, и на воротах, я имею в виду, пляжный волейбол.
3: Играет тоже не очень.
2: Не надо из контекста. Еще одна российская легенда. Опять же, в заокеанской лиге вратарь Сергей Бобровский переходит в Торонто после 7 сезонов во Флориде. Средняя зарплата 37-летнего голкипера составит теперь 7 миллионов долларов в год вместо 10. Сергей Бобровский, двукратный обладатель Визина Трофи, провел 806 игр в регулярных чемпионатах НХЛ и одержал 456 побед, что является, кстати, 7-м показателем в истории лиги. Тоже легенда. Ну, а теперь переходим к футболу. Естественно, к чемпионату мира. Норвегия в матче с Кот-д'Ивуар, благодаря Холанду, естественно, одерживает первую в своей истории победу в плей-офф чемпионатов мира. 2-1 счет. А теперь они в 1/8 финала, где сыграют с Бразилией. Кстати, Холанд первый за, внимание, 72 года футболист, забивший в каждом из трех первых матчей на чемпионате мира. Это прям крутое достижение. Я думаю, что у него еще все впереди. Франция под предводительством Мбаппе, который оформил дубль, разгромила Швецию. Там 3-0. Ну, интриги, честно говоря, было мало до этого матча. И так было понятно, что Франция выйдет в следующую стадию плей-офф. Там она встретится уже с Парагваем. Вот Парагвай — это сенсация. Обыграли по пенальти Германию и сотворили историю. То есть вот этот матч вошел в топ-5 главных сенсаций плей-офф чемпионата мира вообще за всю историю. Кстати, знаете, кто возглавляет этот список главных сенсаций плей-офф чемпионата мира за всю историю? Матч Испания-Россия в 2018 году. Тогда разрыв в рейтинге между командами составлял аж 60 строчек. Представляете, какая разница? И мы до сих пор там. На втором месте Италия и Южная Корея, 2002 год, и там 34. То есть до нас, как до Китая практически, а то и дальше. Идем дальше. Мексике хватило 2 голов в первом тайме для победы над Эквадором, 2-0. Англия чуть не отдала победу Конго за 25 до конца матча. Европейцы горели 0-1, но дубль Гарри Кейна позволил выйти не только вперед, но и в 1/8 финала. Общий счет 2-1. Там в 1/8 финала Англия встретится с Мексикой. Еще более мощное возвращение произошло в матче Бельгии и Сенегала. Бельгийцы горели 0-2, но сумели...
3: Ой, я так болел, так смотрел.
2: За кого?
3: За как раз Сенегал.
1: Так. Так они шикарно играли.
2: Тянули игру, всю игру доминировали, скажем
1: просто,
2: прямо.
1: Просто, да, и тут стоило мне отлучиться на чаек уже 2-0.
2: Да, там сколько?
1: За 5 минут.
2: За 5-7.
1: До конца игры.
2: Да, сумели забить 3 мяча, как ни странно, и последний с пенальти, вообще на последней минуте добавленного времени закатили. Ну и результат, собственно, 3-2. США не заметила Боснию и Герцеговину 2-0, причем второй гол американцы забить смогли даже в меньшинстве после удаления. Теперь Соединенные Штаты будут играть в следующей стадии плей-офф как раз-таки с бельгийцами. Будем наблюдать, будем болеть и будем вас своевременно обо всех важных спортивных новостях информировать. На этом о спорте у меня все.
0: Поехали! Драйв-шоу!

0: синоптики летом обещают до 30. Ратыбанк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк» и бонусы в приложении Т-банка. Спецпредложение с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
1: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах. Категория 6+. Авторадио.

0: Этот рай.
1: Это большой хит. Игра. Прямо сейчас дозвонись и выиграй 2 билета на большую дискотеку Авторадио. Номер прямого эфира 258-3300. Код 4.

0: Ну что, ребят, не так много осталось билетов на самом деле. Они есть только у нас и у тех, кто уже их выиграл. Вот о чем сейчас пойдет речь. Прямо сейчас предлагаем взять и дозвониться нам и попробовать у нас их забрать. И встретимся уже 4 июля на большой дискотеке Авторадио на стадионе ВТП-Арена, где для нас выступят все главные артисты нашей страны. Ну а всем известный и любимый Баста поставит финальную жирную точку в этом невероятном событии, которое мы все ждем и невероятно отсчитываем минуты. Итак, давайте знакомиться с человеком, который дозвонился раньше всех. Привет.
1: Доброе утро.
0: Алло, алло.
2: Доброе утро.
0: Доброе. Очень спокойно настроенный человек. Как зовут тебя?
2: Сергей.
0: Сергей, скажи, тебя заставили позвонить или по собственной воле решил и взял мобильный телефон?
2: Да вот так, по собственной воле.
0: Молодец.
2: Решил взять позвонить.
0: Давай тогда, ручничок поднимем хотя бы, хорошо? Вот, припаркуемся, слышим, как ты поворачиваешь и поборемся все-таки за билеты. В случае победы с кем отправишься 4 июля?
2: С женой. Все, припарковался.
0: Молодец. Все, вот это мне нравится, когда у нас безопасные игры. Итак, давай перейдем к правилам, которые прямо сейчас тебе помогут у нас забрать эти два заветных пригласительных.
1: Правила, кстати, у нас тоже максимально безопасны. И сейчас ты просто-напросто, Серегу, слышишь нарезку из трех хитов нашей звезды, любимой и обожаемой, естественно, участника большой дискотеки. Авторадио, тебе нужно понять, какую именно песню исполнит звезда 4 июля на стадионе ВТБ-Арена. Выбирай. Играла звезда самостоятельно, имеет в виду.
0: Ну, человек очень известный, популярный, всеми любимый. Я думаю, что не заставит тебя вообще никаких трудностей и проблем взять, да, и, собственно, забрать у нас непосредственно эти два пригласительных. Итак, готов? Ну все, куда-то он исчез. Готов? Видимо, готов. Взял, сильно припарковался он, засмотрелся и заслушался. Давайте найдем другого. Почему нет? У нас нет никаких проблем. Желающих достаточно много. 258-3320, код Москвы 45. Итак, алло, прием, как зовут тебя? Привет.
1: Нет, еще в процессе.
0: В процессе? Господи, ну как не верить в свою удачу-то, смотри. Только что. Ну вот взять вот и, понимаешь, отнестись так к этому моменту прекрасному, который, знаешь, люди с нетерпением ждут. Всю ночь пытаются дозваниваться. Привет, как зовут тебя?
3: Денис.
0: Денис, супер! Имя у тебя уже победителя. Итак, Денчик, правил тебе понятно, что сейчас будем делать?
3: Да.
0: Ну, классно. Тогда твоему вниманию мы как раз и представим тебе нарезку артиста Басты. Поэтому слушай и выбирай, какую песню он исполнит на сцене большой дискотеки Авторадио. Поехали.
4: Большой хит. Игра. Выбирай. Один.

0: Я готов подпевать все.
1: Абсолютно. Денис, а ты?
2: Я бы выбрал третью его легендарную песню, которую стадион, я думаю, поддержит хором просто на изи.
0: А сам фонарик-то достанешь, если эта песня будет?
2: Ну, естественно, естественно.
0: Так, хорошо.
1: Какое именно название произнеси на всякий случай?
2: Сансара.
1: Сансара, думаешь ты.
0: В случае, если это действительно так, кого с собой возьмешь? Все-таки два билета.
2: Девушка свою, конечно.
0: Как зовут ее?
2: Татьяна.
0: Татьяна. Угу. Татьяна, гардероб большой. Есть что, если что, выбрать? Из чего?
2: Найдет, найдет она уж.
0: Найдет. Ну что я могу тебе сказать? Тогда и придется, наверное, сегодняшнего дня уже постараться что-то подобрать. Потому что это, возможно, правильный ответ. Давай проверим.
3: Большой хит! Нас просто меня не
0: останет. Действительно. Денис, ну мы тебя поздравляем. Танечке придется очень долго выбирать, что же надеть. Ну а тебе заряжать свой мобильный телефон. И лично за тобой будем наблюдать, когда будет петь Баст Сансару, чтобы ты достал свой мобильный и создал тот прекрасный звездный стадион в этой аренде. 4 июля ждем.
2: Спасибо,
0: тебя.
2: Спасибо.
0: Пожалуйста, Денечка, не клади, кстати, трубку. Нам нужно будет с тобой контактами обменяться, чтобы понять, куда тебе эти билетики отправить. Все, ребят, это было весело, это было здорово, но все самое интересное, разумеется, у нас впереди, так что собираемся. Все меньше и меньше времени осталось до того момента, когда мы с вами увидимся лично на большой дискотеке Авторадио.
1: 4 июля это произойдет на стадионе ВТБ-арена. Приходите пораньше. Почему? Да потому что там масса сюрпризов вас будет ждать, в том числе от нашего партнера Национальной лотереи, потому что кто-то из вас, кто-то из участников выиграет 1 миллион рублей. Лотерейные билеты «Мечты Леона» можно будет приобрести как раз-таки там, на месте. Получите шанс выиграть 1 миллион рублей. Следующим миллионером можете стать именно вы, категория 12+.
3: Миллион рублей может стать вашим. Уже 4 июля на большой дискотеке «Авторадио». Покупайте на концерте билеты лотереи «Мечты Леон» и участвуйте в розыгрыше миллиона прямо на шоу.
4: Срок акции «Миллионер» на танцполе дано 4.07.2026. Информация об организаторе лотереи и акции, правилах проведения лотереи и акции, призовом фонде лотереи и акции, количество призов, срок, месте и порядке их получения на nlotto.ru и авторадио.ру. ПГЛ 23 Спортсоюз. Алгоритм номер 13 «Мечты Леон». Срок лотереи до 29.08.2034. 18+.
3: Большой хит! Игра! Займи свое место на главном танцполе этого лета. 4 июля. Москва. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Билеты на «Авторадио.ру».

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру. При поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
3: Сегодня днем в Вологде ожидается преимущественно пасмурное небо и плюс 24 градуса. Вечером плюс 22, возможен дождь, ночью плюс 18 и также вероятны осадки.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама. Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
4: ИП Крылов ВА, ИНН 352-502-976-590.
5: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мубинт. Орлова 4А. Бизнес-центр Беладжио. Телефон 265006.
6: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
7: Указана стоимость автомобиля «Лада» в комплектации «Стандарт Плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Акция действует до конца месяца.
9: Хотите стать профессиональным водителем категории D, BE, C и CE? Тогда обучайтесь в учебно-кадровом центре «Машинист». Наши опытные преподаватели помогут вам получить необходимые знания и навыки. Звоните по телефону в Вологде 27 54 02 и записывайтесь прямо сейчас.
10: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
11: Солнце, пляж.
12: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
11: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
12: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
13: Фасад стареет? Не беда. Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54-54-54.
14: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткин» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. «Мастер Плиткин», школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
15: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас, Вологда, Ярославская, 11А.

0: Итак, переходим к нашему драйв-чату. Приветствуем всех проснувшихся. Это радиостанция номер один в России, Авторадио, дамы и господа. И в нашем драйв-чате мы сегодня собираем так называемые тайны сотрудников. Ну, чем вы занимаетесь в рабочее время вне работы, да? Какие гаджеты, игрушки или странные вещи лежат у вас в ящике, да? И вы этим пользуетесь, чтобы отвлечься от рутины. Ну, многие, вот, как я уже успел, наверное, некий срез сделать, режутся в приставку.
1: На работе?
0: Благодаря компьютеру. Ну да, подключают пультик.
1: Джойстик.
0: Джойстик и играют, да. Кто-то, ну, опять же, для того, чтобы немножечко как-то перезагрузить голову и не напрягаться. В плане не напрягаться, чтобы потом не срываться на коллег.
1: Ну понятно, не в ущерб, просто для здоровья.
0: Ну, а какие предметы вас спасают и чем вы занимаетесь, чтобы не выгореть? 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК.
2: Драйв-чат. Поехали!
0: Очень хочется понять, кем работает Александр, потому что втихую он поигрывает в дартс, вот, а доску, если что, маскируем календарем, а в столе книги, четки и кубик Рубик.
1: Нормальный арсенал.
0: Не тот ли, кто звонит и предлагает кредиты?
1: Ты это по кубику Рубику понял?
0: По четкам.
1: Ладно, хорошо. Идем дальше. Александр пишет, другой уже Александр К. Когда идет онлайн-совещание, отключаю камеру и начинаю кушать.
0: Неплохо.
1: Люблю в интернете еще разглядывать симпатичных девушек. Ну вот. Также есть у меня карты, лежат рядом. Метафорические карты.
0: Расклад на трех королей? Все? Все, что он занимается?
1: Нет, еще люблю раскладывать винтики по коробочкам, которые недавно купил.
0: Классно.
1: Супер.
0: Работа невероятная, наверное. Так, Ирина написала. Моя работа связана с сообщением, поэтому люблю в перерыве не обсуждать рабочие дела в общей столовой, а уединиться на стульчике. Вот. В ушах авторадио, в руках книга. Это помогает мне полностью переключиться. Потом, выходя с перерыва, само обаяние и приветливость. Но недавно, правда, узнала от коллег. Ну, так. Видимо, очень стала палиться сильно. Ирина, оказывается, никак не могу прочитать одну и ту же книгу, думают коллеги, поскольку я обложку защитную, в принципе, надеваю одну и ту же. Ну, то есть...
1: Прокол.
0: Да, он случился. Это Ирина из Москвы, но все равно здорово, что находит время на легкий перерыв. Так, что еще есть? Привет, ребят. Ну, я что делаю? Я нет-нет. Да пока...
1: Ты что?
0: Разгадываю кроссворды, сканворды и тому подобные вещи. Все это кладу в журнал с отчетом и усердно делаю вид, что что-то заполняю. Анонимно.
1: Ну, не самое плохое занятие.
0: Единственное, что подпись написана — бухгалтер.
1: Надеюсь, это... Ну, нет, точно не наш.
0: Не наш.
1: Точно, 100%.
0: Мы не видели никогда этого человека. Ладно, 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Какие предметы спасают вас от рабочего выгорания? Пишите, ребята, в следующем часе обязательно прочтем, а также встретимся с участницей нашего невероятного события большой дискотеки Авторадио. Подскажу и кину маленький крючок.
1: Ну-ка.
0: Все ее люди там будут.
1: И ну, жизнь все, одна. Все уже, не надо капслоком-то.
0: Надо кайфовать.
1: Все, все.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио.
3: За рулем или пешком, на велосипеде или электросамокате. Ты знаешь все про безопасность на дороге? Тогда докажи и выиграй iPhone в проекте «Игра по правилам» на Авторадио. С 1 июля проходи тест на знание ПДД на сайте авторадио.ру. Стань лидером недели и сыграй с нами в прямом эфире. Каждую пятницу определяем финалистов, которые сразятся за главный приз проекта. Это «Игра по правилам» на Авторадио. При поддержке госавтоинспекции МВД России и ПКУ дирекция программы ПДД 18+.
2: Реклама.
4: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Хани Кит и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
5: «Пятерочка» выручает!
6: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальном

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Авторадио. Viens, je t'emmène sur ma planète.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Совфеде рассказали о требованиях России к переговорщику от ЕС. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Евросоюзу будет сложно найти подходящего кандидата для переговоров с Россией. Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Сенатор подчеркнул, что переговорщик от Европейского Союза должен иметь достаточный авторитет и в Европе, и в России, а поэтому он не может иметь отношения к той прежней политике, которую ЕС проводил в последние годы по отношению к России. Косачев добавил, что найти такого человека среди европейских государственных деятелей сейчас очень сложно и даже невозможно. Сенатор напомнил, что Владимир Путин назвал в качестве предпочтительной кандидатуры для возможных переговоров между Брюсселем и Москвой бывшего главу правительства ФРГ Герхарда Шрёдера. Но Евросоюз отверг это предложение российского лидера, посчитав экс-канцлера недостаточно авторитетным.
0: Про экзамены.
2: Выпускники, планирующие пересдать ЕГЭ 8 июля, должны подать заявление до 6 числа включительно. Таким образом, на подачу документов осталось 3 рабочих дня. 2, 3 и 6 июля сообщили на горячей линии Рособорнадзора. Пересдача ЕГЭ в этом году пройдет в 2 этапа. 8 июля абитуриенты будут сдавать физику, информатику, литературу, русский язык, химию, иностранные языки, письменную часть. 9 июля математику, базовую профильную, обществознание, историю, биологию, географию и устную часть по иностранным языкам. При пересдаче математики разрешается сменить уровень экзамена с базового на профильный или наоборот, передает ТАСС.
0: Про рейтинги.
2: 4 города в Арабских Эмиратах – Аджман, Абу-Даби, Рас-эль-Хайм и Шарджа – возглавили рейтинг самых безопасных городов мира. Рейтинг обновило аналитическое агентство Нумбе. Индекс безопасности отражает уровень преступности, угрозу терроризма, коррупцию и общую социальную стабильность. Пятерку замкнула катарская Доха, чуть от нее отстал Дубай, сообщается на сайте «Аргументы и факты». Самый высокий уровень безопасности среди российских городов зафиксирован в Нижнем Новгороде. Его индекс сопоставим с уровнем таких европейских столиц, как Вена и Мадрид. Далее в российской части рейтинга – Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск. Наименее безопасными городами мира признаны Претория и Йоханнесбург в ЮАР, Порт Морсби в Папуа-Новой Гвинее и венесуэльский Каракас. Эксперты отмечают прямую корреляцию между индексом безопасности и качеством жизни, уровнем доходов населения и эффективностью правоохранительной системы.
0: Про инициативу.
2: В России предложили День любви, семьи и верности, отмечаемый 8 июля, сделать выходным для многодетных семей. С инициативой выступил член Общественной палаты Владислав Гриб, сообщает ТАСС. По его мнению, дополнительный свободный день позволит родителям провести время в кругу близких и вместе принять участие в праздничных мероприятиях. Кроме того, предоставление выходного станет жестом уважения к семьям с детьми со стороны государства и бизнеса, уверен общественник. Он также предложил рекомендовать региональным властям и работодателям вводить такой выходной для любых семей с детьми. Официальный курс доллара – 78 рублей 27 копеек. Курс евро – 89 рублей 18 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу.
3: Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы поедем.
0: Поехали.
3: Утром ранним
0: на Авторадио.
4: Ну, утро уже совсем не раннее, 8 часов, пора бы проснуться, сделать свой авторадиоприемник, если вдруг это не получается сделать в полном объеме. Ну, а мы тут уже поможем. На это драйв-шоу поехали, здесь Иван Броневой.
5: Денис Курочкин.
4: Мы продолжаем собирать ваши сообщения по теме, есть ли у вас на работе тайные занятия, может быть, какие-то предметы, гаджеты, вещи, которые, ну, не относятся к работе, но помогают вам переключиться и отвлечься. Вот делитесь своими, пожалуйста, секретиками 915-459-2020. Также в этом часе мы с вами сразимся в игре What the Fake. Классный подарок на кону, как и подарок в виде участницы нашей большой дискотеки Авторадио. Ну и главное.
5: Главная игра — много денег на Авторадио. 7000 рублей в банке находится прямо сейчас.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио.
6: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: А если в них верить, то они обязательно сбудутся. А если еще и принимать участие в игре «Много денег» на Авторадио, то ускорится процесс раза в 3-4 точно. Открываем двери нашей классной игры, ребята. Каждый из вас может принять в ней участие, просто заменив свой скучный гудок на гимн Авторадио. Ну, о правилах мы расскажем чуть позже. Пока скажем, что с нами наш генеральный партнер игры «Озонбанк». В банке у нас сегодня 7000 рублей. И эта сумма, благодаря, опять же, нашему партнеру «Озонбанку», сегодня также может увеличиться, и это уже будет составлять 14 тысяч. А вот кто из вас сегодня станет на 14 тысяч богаче, узнаем уже через несколько минут. Ну, для новеньких, наверное, стоит все-таки напомнить и рассказать, как же вступить в эту уникальную эру победителей.
2: Если есть, конечно, новенькие в нашей игре, то, пожалуйста, имейте в виду, вы заходите на сайт Авторадио.ру, даже для новеньких, я думаю, этот путь известен и понятен. Дальше на сайте Авторадио.ру вводите свой номер телефона, устанавливаете в мобильном вместо гудков гимн Авторадио, там же на сайте описываете свою мечту в одно предложение, и все, дальше ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка, и мы вам позвоним. Не забудьте слушать Авторадио, нужно продолжать обязательно.
1: Да, давайте, ребята, прямо сейчас расскажем еще механику, что если мы останавливаем, а мы ее в любом случае остановим, нашу радиорулетку,
2: никуда не денется,
1: она выберет одного из вас, и если вместо гудка установлен гимн, все, 3000 рублей ваши. Да, да, все, даже если вы нам не ответили. Ну, понимаю, дела, задачи, не знаю, подборка лука на большую дискотеку Авторадио. Если вы еще и назовете нам песню, которая звучала перед игровым эпизодом, все, ребята, это уже автоматически 7 тысяч. Ну и, напоминаю, про удвоение, умножение, благодаря Озонбанку, это уже 14. Все, хватит слов, пора слышать крики «Вау».
2: Прошу. Как вы догадались, по звуку радиорулетка остановилась, и она выбрала номер, который заканчивается на 11.20. Принадлежит он Сергею из Московской области, и он хочет свой дом в хвойной роще у озера. Вот так он описал свою мечту, Сергей. Давайте ему позвоним. 11.20, префикс 925. Ну, вообще хорошо. Дом в хвойной роще, да еще и у озера. Прям мечта. Так, Сергей. Гимн Авторадио. Нет, увы, гимна мы не услышали. Услышали лишь гудки, а значит и 3000 отдать Сергею не можем. Есть объяснение такому положению дел. Бывает, что мобильные операторы сами, самостоятельно, без вашего ведома, аккуратненько отключают установленный вами гимн Авторадио. Для этого нужно, конечно, периодически проверять, все ли на месте. Когда вам звонят, например, вы можете спросить, а у меня сейчас гудки или гимн Авторадио звучал? Если говорят гимн Авторадио, все, спокойно, дальше нас внимательно слушайте. Если гудки, быстренько звоните оператору, говорит, а в чем дело? А что, собственно, происходит? Вы мне мешаете мечтать и исполнять мои желания.
1: Операторов необходимо иногда. Да, да, пропесочить. Я вот от своего, например, ухожу. А вот так.
2: Будет тебе писать в 5 утра?
1: После 30...
2: Вернись, Денис!
1: 30 лет совместной, так скажем, жизни приходится менять коней на переправе. Вот так вот, ребят. Поэтому, если вы действительно хотите стать обладателем вот той самого рощи, в которой будет находиться ваш дом, новой улыбки, забора, дороги к дому или, возможно, других каких-то грандиозных планов в виде квартиры, ремонта, то, конечно, необходимо проверять. А то, оба, случится день суперфинала. А вы
2: не готовы.
1: Вас, точнее, подставил ваш мобильный оператор. Ну да ладно. Тем временем в банке у нас все без изменений.
2: 7 тысяч.
1: Было, так и осталось. Ну, я надеюсь, что в следующем игровом эпизоде вы эти деньги у нас заберете. Всем желаем удачи. Запускаем нашу радиорулетку. Поехали.
2: Ну и остается лишь напомнить, что у нас будет под самый Новый год дополнительный суперфинал. В нем генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Ну а удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет, конечно, специальный мечтабот. Где? Правильно, на сайте Авторадио.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: gonna spend my life being a co-op.
1: Спонсор утреннего шоу – представительство АО «Баснолек». Enterofuril – надежный помощник при проблемах с пищеварением. Enterofuril – нет причины для расстройств.
2: Реклама спонсора.
3: Лето – время путешествий и новых открытий.
4: Но иногда открытия бывают неожиданными.
5: Ой-ой-ой!
3: Диарея?
5: Ай-яй-яй!
3: Срочно Enterofuril!
4: Enterofuril воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
6: Enterofuril – нет причины для расстройств. Разрешен детям с одного месяца.
7: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
8: Реклама.
9: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
10: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
11: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
12: Качественные, конечно.
13: Надежные, чтобы потом не было проблем.
14: Долговечные, проверенные временем.
15: Именно такими являются материалы «Боларс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Боларс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Боларс».
16: Все для путешествий. Автомобильные багажники и боксы «Бозал». Крепления для велосипедов, лыж и сноубордов «Атлант». Фаркопы. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон

0: «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
1: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Акция действует до конца месяца.
3: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
4: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
5: Раз, два, взял. Новый грузовик. УАЗ-профи-полуторка. Вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка. Увеличенная грузоподъемность. Усиленная подвеска. УАЗ-профи с выгодой. Только у официального дилера в городе Вологда. УАЗ-Север. Подробности по телефону 55-93-93.
6: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу: Окружное шоссе, 9Б, телефон 51-20-20.
7: Крутые мужики летом не расслабляются, они на тракториста обучаются.
8: Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Проводим обучение на тракториста, машиниста экскаватора и автогрейдера, водителя-погрузчика, оператора-харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр», Вологда, Горького, 91. Телефон 8 800 222 89 90.

0: Авторадио. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Ты готов? Поехали!
1: Всем самого доброго и светлого утра, дамы и господа. Наш праздничный марафон, уверен, набирает обороты. Ведь с каждым днем мы все ближе и ближе к супердате 4 июля. Хотя какие дни тут? Часы уже остались-то, в принципе. И уже чаша стадиона ВТБ-арена будет заполнена. Более 30 тысяч человек. Все соберутся на большую дискотеку Авторадио. Это классно, это здорово. И ежедневно мы общаемся со звездами. Главными звездами нашей страны. Для того, чтобы узнать, как идет подготовка. Как дела и вообще как настроение. Ну и прямо сейчас мы пообщаемся с человеком, которую обожают, ее цитируют, каждый трек ее. Это просто невероятная вершина хит-парадов. Эстрадная, невероятная, ведущая, поющая, пишущая. Она может все.
2: Наша любимая Ольга Бузова.
1: Ольга, доброе утро.
2: Доброе.
3: Доброе утро, мои хорошие. Боже, какой у вас позитивный настрой. Можете мне каждое утро звонить, чтобы я слышала ваши голоса?
1: Конечно.
3: Не всегда так радостно с утра, последние дни, потому что по возвращению с командировки я получила травму, и очень сильно моя жизнь и мой темп поменялся. Но сразу хочу успокоить всех слушателей Авторадио, всех тех, кто будет 4 июля. Я в обойме. Я в топе.
1: Оль, мы почему-то не сомневались. Подожди. Я понимаю, что мы тебе не нужны даже здесь. Сейчас, наконец-то, ты чуть-чуть замедлилась.
3: Мне все говорят, ну, чтобы меня успокоить, я понимаю эту схему, это для чего-то было нужно. Вопрос, для чего?
2: Чтобы ты отдохнула.
1: Чтобы ты выспалась.
3: Но я не могу сказать, что я без дел даже при таких обстоятельствах. Более, ребята, у меня больше прибавилось задач. Для чего и зачем мне это надо, я не понимаю, но важно одно, я готова, я заряжена, я уже выступала.
1: Мы видели. Оль, а как, собственно, идет процесс восстановления-то на все хорошо, все нормально, все в порядке?
3: Самое неприятное, что я не знаю окончательных сроков восстановлений. Просто нужно время для того, чтобы окончательно я привела свою ножку драгоценную правую, опорную, в порядок.
1: Оль, вот. Когда ты будешь на сцене 4 июля, но вдруг тебе нужны будут тоже два крепких мальчика.
2: Два костыля, так сказать.
1: Мы с удовольствием тебя готовы из левого фланга в правый везде носить. Мы не просто так, мы по сотке весим. Мы нормально жмем, Оль. Будешь летать, как пушинка.
3: Я вообще не сомневаюсь. Я очень жду 4 июля. Я, правда, очень соскучилась. Я очень люблю Авторадио. Я очень люблю своих людей. Мои люди же там все. Они же там будут, понимаете?
2: Да. Они повсюду, Оль.
1: Как раз около 30 тысяч. Это только твои люди.
3: Идеально. Мне такой масштаб подходит. Поэтому я в предвкушении. У меня давно стоит эта дата. В графике 4 июля у меня красным кружочком введено. Еще раз приглашаю всех слушателей Авторадио. Вы не представляете, какой фантастический будет концерт. Такое количество звезд, хитов. Это настоящий музыкальный праздник. Летний, масштабный, все как мы любим.
1: Дамы и господа, 4 июля на сцене большой дискотеки Авторадио мы увидим Ольгу Бузову, девушку со стократной харизмой.
3: Вы ее еще и услышите.
1: Двойной бонус! Ольга Бузова, дамы и господа, в эфире драйв-шоу «Поехали». Спасибо тебе большое.
3: Спасибо. Всем хорошего дня. Берегите себя. Жизнь одна.
1: Кайфуйте! Действительно, дамы и господа, вот так вот и нужно. Вот с таким настроем и необходимо прийти 4 июля на стадион ВТБ-арена на большую дискотеку Авторадио. Давайте действительно кайфанем так, чтобы наше легендарное, потрясающее, невероятное событие вошло в историю. Ну и, собственно, леди и джентльмены, ждем вас, билеты пока еще есть, их мало, но вы успеете. Тем более осталось-то еще, считанные часы, ребята, до того момента, когда мы с вами увидимся на большой дискотеке Авторадио.
2: Ждем вас всех 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Устроим, покажем всему миру, как мы умеем веселиться, танцевать и подпевать любимым артистам.
0: Большая дискотека Авторадио. 4 июля

0: Nissan Yung теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
3: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
4: «Пятерочка выручает!»
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
8: О, пани, о, пани.
7: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
9: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
10: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
11: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
12: Внимание! В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарит скидку 15% на ремонт.
13: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали.
1: А давайте-ка вернемся к сообщениям. Сегодня в нашем драйв-чате обсуждаем секреты офисные. И тут всплывают, конечно, и лайфхаки. Я завидую этим ребятам. Мужчины, начальники отделов особенно, за закрытыми дверьми кабинетов запускают, знаешь что?
2: Что?
1: Радиоуправляемые вертолетики. Пишет Валентин. Маленький, купленный, за очень много денег, он пишет. Но мечта детства сбылась. Дома не разрешают запускать, дачи нет, поэтому приходится это делать в кабинете. В общем, какое самое странное хобби вы еще и на работу принесли? Возможно, гаджет. Может быть, еще что-то, что заставляет вас, ну, как-то отвлечься от работы в рабочее время. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Давайте посмотрим, что еще есть.
2: И тут нам пишет Алина, говорит, я привезла на работу роскошный массажер от, кстати, известного бренда для ног. То есть я туфельки снимаю, ножки туда опускаю, и все, под рабочим столом никто не видит, работает он бесшумно, зато такое удовольствие. Люди думают, что просто мне нравится работа.
1: Просто нравится. А я, кстати, у многих и у нас в офисе видел.
2: Массажер для ног внизу?
1: Да, но такие механические, нужно самому крутить ногами.
2: А я так понимаю, тут электрический, судя по бренду.
1: Кстати, по поводу электричества, тут новость классная прилетела.
2: А, лечить депрессию.
1: Да, лечить депрессию собираются, ребят, нашу с вами, если, не дай бог, она настигнет, электрическим током. Правда, не знаю, доктор, насколько это помогает. Электросудорожную терапию пытаются ввести и электронейростимуляцию мозга. Минздрав утвердил вот такой новый стандарт.
2: Как будто лучше настроение сразу стало.
1: Я думаю, что лучше, конечно, дозвониться нам и сыграть с нами. И, знаете, как-то по даже удаленной связи, где бы вы ни находились, а страна сейчас может оказаться в игре What the Fake и забрать у нас классный подарок. А именно наш рюкзак фирменный, авторадийный. Поэтому хотите принять участие, поднять себе настроение, звоните. Нет? Ну, вперед в поликлинику за ударом тока. 258-33-00, код Москвы 495. Ждем.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: Сегодня днем в Вологде ожидается преимущественно пасмурное небо и плюс 24 градуса. Вечером плюс 22, возможен дождь, ночью плюс 18 и также вероятны осадки.
1: Радиоканал «Авторадио».
3: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
4: Внимание, внимание! Профиль центр объявляет снижение цен на 3D-сетку для забора. Эстетично, надежно и недорого. Акция действительна до конца месяца. Профиль центр. Кровля, фасад, забор. Звоните 54-54-54.
5: Учебно-кадровый центр «Машинист» производит обучение на тракториста, машиниста экскаватора, в том числе импортных экскаваторов, машиниста бульдозера, водителя погрузчика, машиниста катка, машиниста автогрейдера, оператора лесозаготовительных машин, харвестер, фарвардер.
6: Наш адрес: Вологда, Чернышевского, 69А. Телефон 27-54-02. 27-54-02.
7: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткин» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичные решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. Мастер Плиткин, Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
8: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.

0: The Fake.
1: Поехали.
2: Итак, ребята, Иваново, прекрасное местоположение в нашей стране, выходит с нами на связь в лице Владимира. Владимир, доброе утро.
3: Привет, привет.
4: Доброе утро, ребята.
2: Привет.
4: Слушать.
2: Привет. Так, ну, делись тогда планами, делами. Где ты? Дома? На работе?
4: На работе.
2: На работе. А чем занимаешься, да? Кстати, в свободное время от работы? Вот в момент работы. Мы сегодня в драйв-чате обсуждаем.
3: Устраиваешь себе какие-то пит-стопы?
4: Любим гулять на природе, в парке, с семьей, на велосипедах.
2: В момент работы. Неплохо.
4: Нет. Это уже по выходным, конечно.
2: Ну, смотри, молодец.
4: А так здесь сейчас особо некуда.
2: Секретики не рассказывает. Ну, давай, ладно, сделаем паузу небольшую. Прямо сейчас послушай правила, они тебе пригодятся, чтобы забрать наш фирменный рюкзак авторадио.
3: Сейчас, Володя, я тебе буду озвучивать новости в быстром темпе. После каждой новости тебе надо говорить, правда это или фейк. Другие слова, кроме правды и фейк, мы не используем. Попадешь в 5 или больше новостей, все, обещанный рюкзак будет твоим.
2: Запомнил?
4: Все ясно.
2: Давай, я в тебя верю, желаю удачи, буду следить за твоими ответами. Поехали.
0: What the fake?
1: Поехали.
3: Землянам официально запретили отвечать инопланетянам.
4: Фейк.
0: Правда?
3: Автосервисы запустили услугу переоборудования автомобилей на паровую тягу.
4: Фейк.
1: Фейк.
3: Конференцию в Лондоне по борьбе с экстремальной жарой отменили из-за экстремальной жары.
4: Правда.
0: Правда?
3: Искусственный интеллект провалил ЕГЭ по информатике.
4: Правда.
1: Фейк.
3: В Мексике появился Бэтмен, который ловит угонщиков мотоциклов и приматывает их к столбам скотчем.
4: Фейк.
0: Правда?
3: На Челябинском металлургическом заводе ввели штраф за слишком продуктивную работу.
4: Думаю, фейк.
1: Фейк.
3: В музее Нижнего Новгорода открыли выставку невидимых картин.
4: Фейк.
1: Фейк.
3: Костромичам запретили улыбаться на фото в паспорте.
4: Правда.
0: Правда?
3: В доме депутата парламента Ирака нашли нижнее белье из чистого золота.
4: Фейк.
0: Правда?
3: Там целый комплект был. В Петербурге в продаже появился черный кофе без сахара со вкусом понедельника.
4: Фейк.
1: Фейк.
2: Ну, Костромичей мы как вспомнили, а то будто другим можно улыбаться в паспорте. Там серьезное лицо, это серьезный документ.
3: У них там официальное распоряжение вышло. Прям вот обязательно для них.
2: Бельишко из золота, вот тут поподробнее, что за комплект?
3: А там женский комплект, такие, ну, стринги, верхняя часть тоже, гардероба с камнями, прям... Прям мощно. Но просто надо понимать, что вот этот коррупционер, это же женщина.
2: А-а-а.
3: Вот.
2: Переплавить на зубы можно?
3: Я думаю, можно не один рот сделать.
2: Итак, Владимир, давай-ка подводить итог. Как ты думаешь, ты справился с задачей?
4: Более чем. 6 ответов правильных.
2: А, ты еще и пальчики загибал там, что ли, смотри.
3: Хорош.
2: Молодец. Справился. Ну, действительно, 6 правильных выстрелов, да? А это значит, что, ну, правила надо соблюдать. Он перешагнул черту. Перешагнул. Значит, пора-ка отдать ему наш фирменный рюкзак авторадио. Поздравляем тебя, Владимир. Хорошего
4: Спасибо.
2: Тебе дня.
4: Спасибо,
2: давай, особо
4: Взаимно.
2: Не напрягайся. По голосу слышно, что ты, в принципе, в хорошей такой вот сейчас состоянии в хорошем.
3: В балансе.
2: Да. Как будто под магнием. Ладно, давайте двигаться далее от интересных инфоповодов и событий в новый час. Там мы вместе с вами, значит, отправимся в недалекое, но очень красивое путешествие. Узнаем, что посмотреть в кинотеатрах. И, конечно, подведем итоги драйв-чата. Чем вы занимаетесь в рабочее время? Но не работай.
3: Ну, какие у вас есть посторонние предметы и занятия прямо вот в офисе?
2: Пишите.
0: What the fake?
1: Поехали!
5: За рулем или пешком, на велосипеде или электросамокате. Ты знаешь все про безопасность на дороге? Тогда докажи и выиграй iPhone в проекте «Игра по правилам» на Авторадио. С 1 июля проходи тест на знание ПДД на сайте авторадио.ру. Стань лидером недели и сыграй с нами в прямом эфире. Каждую пятницу определяем финалистов, которые сразятся за главный приз проекта. Это «Игра по правилам» на Авторадио. При поддержке Госавтоинспекции МВД России и ПКУ дирекция программы ПДД 18+.
1: Реклама.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром.
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда Lynx Auto Fit Service замена бесплатна. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
10: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
11: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
12: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
13: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
14: ООО «Т-МОП». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в «Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
15: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 9 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Страховка авто от некачественного топлива может появиться в России. Об этом подробнее через секунду.
2: Про главное.
1: В России может появиться новый страховой продукт, который будет защищать автомобилистов от поломок двигателей из-за некачественного топлива. Об этом РБК рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов. По его словам, сейчас отдельной страховки на случай выхода автомобилей из строя из-за неподходящего топлива не существует. Однако такая услуга может появиться на фоне обсуждения возможных изменений в требованиях к качеству топлива. Пока автомобилисты могут защититься от покупки некачественного бензина только самостоятельно, к примеру, проверяя сертификаты соответствия на автозаправочных станциях, отметили эксперты. Они напомнили, что использование топлива низкого качества в прошлом могло приводить к проблемам с двигателем, в частности, к зависанию клапанов и серьезным поломкам. Проблемы на топливном рынке России возникли в конце мая, в связи с чем Кабмин уже взял ситуацию на контроль. Нефтяные компании приступили к увеличению производства и насыщению внутреннего рынка.
2: Про медицину.
1: В России расширили перечень обследований, которые можно пройти бесплатно в рамках диспансеризации. Теперь жители страны смогут сдать анализы для раннего выявления риска сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщил РИА Новости председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. Кроме того, новые исследования введены в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья для женщин. В программу включены анализ на вирус папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование. Баланин отметил, что это позволит повысить эффективность ранней диагностики онкозаболеваний. Еще одним нововведением станет программа неинвазивного пренатального тестирования для беременных. И это позволит с высокой точностью выявлять хромосомные аномалии плода на ранних сроках беременности.
2: Про нововведение.
1: В Москве, Пскове, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске и Архангельске открылись визовые центры Черногории. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России в своем телеграм-канале. Желающие могут подать в центрах заявления на основные категории виз – транзитные и краткосрочные для туристических и деловых поездок, а также долгосрочные. Консульский сбор един и составляет 35 евро. Вместе с тем, в АТОР напомнили, что пока туристам из России для коротких поездок в Черногорию до 30 дней виза не требуется. Если же поездка длиннее, есть два варианта. Либо выехать в соседнюю Боснию и вернуться, обнулив отсчет, либо обратиться за визой в один из открывшихся центров.
2: Про школьников.
1: Почти половина опрошенных школьников признаются, что начинают скучать по школе еще до окончания летних каникул. Около четверти в первый месяц, а 4% признаются, что начинают ждать возвращения в школу уже через неделю после окончания учебного года. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на исследование. Около трети тех, кто скучает по школе, признались, что им больше всего не хватает возможности ежедневно общаться с друзьями и одноклассниками. Почти столько же скучают по школьным мероприятиям и общей атмосфере школы. Каждый пятый школьник признался, что во время каникул ему не хватает любимых учителей. Официальный курс доллара – 78 рублей 27 копеек. Курс евро – 89 рублей 18 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Итак, 9:03 уже на столичных. Для тех, кто опаздывает, ребят, ну вы уже и не торопитесь. Оставайтесь с нами. Для тех, кто только проснулся, а чем вы занимаетесь? Что вы в 9 только просыпаетесь?
1: Что может себе такую роскошь позволить?
0: Кстати, напишите нам об этом и напишите, чем вы еще занимаетесь на работе, но не рабочим. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. В этом часе уже будем подводить итоги. Очень хочется посмотреть. Вот кто-то крутит спиннеры. Ну вот, до сих пор у кого-то есть.
1: Да ладно. Ну,
0: купленный, может быть, лет 5 назад. И вот он ящички нашел. Ну что, помимо этого, мы займемся еще прослушанием киносоветов
1: от Николая Никулина, нашего кинокритика, и отправимся в путешествие вместе с нашим путешественником Кириллом Комаровым.
2: Драйв-шоу. Поехали! Каждое

0: Ну итак, господа, давайте теперь от волшебных фантазий об отпуске, о которых нам только что Эстей Караулова, госпожа, напомнили. Для тех, кто на море, это тоже, кстати, будет полезная информация. Все-таки надо себя развлекать не только солнечными ваннами, да, но и походами в кино. А что тут завезли интересного и актуального, разумеется, у нас есть человек, который уже об этом знает и посоветует нужное. Николай Никулин, встречайте.
1: А может, в кино? Поехали!
0: Привет, Коль.
2: Привет.
3: Доброе утро. Сегодня я к вам с очень интересными новинками. Одна отечественная, одна зарубежная. Зарубежный триллер, отечественная, про семейные ценности. Поэтому, думаю, давайте отечественный закончим, как бы, восклицательным знаком. Давай. А начну я с триллера, который посоветую посмотреть всем тем, кто любит комфортно ужаснуться. Вот на самом деле, ведь ужастики — это как раз про то, когда ты борешься со своими страхами, и в них есть терапевтический эффект, но ты чувствуешь себя комфортно в зрительном зале. Например, «Вышка», она была для тех, кто боится высоты. Сейчас «Рейс 298», очевидно, для тех, кто, ну, боится летать на самолетах, потому что там действительно будет очень страшно. И придумали идею «Братья Дафферы». Вы наверняка знаете их. Это ребята, которые создали «Очень странные дела». Научно-фантастический сериал. И когда вам говорят, вот «Братья Дафферы», они создатели оригинальной идеи и сценария этого фильма, сразу думаешь, так, наверное, это будет не просто про самолет, который попал в зону турбулентности, но про каких-нибудь инопланетян. В скобочках добавлю, это не спойлер. Действительно, будут всякие внеземные атаки, скажем так. Одной из главных ролей сыграл Том Бритни. Наверняка вы его не знаете. Он не самый известный британский актер, но если кто-то смотрел сериал «Гранчестер», именно он там в рясе священника помогает полицейскому расследовать дело. В общем, посмотрите, интересно, захватывающе. И еще раз повторюсь, есть даже внеземные мотивы. А, кстати, режиссер этого фильма Стивен Куэйл, он когда-то работал вторым режиссером с Джеймсом Кэмероном на «Титанике» и «Аватаре». Теперь фильм «Дед Фомич», друзья. Отечественное кино, комедия про то, как к деду Фомичу приезжают родственники. Сын не с большим удовольствием, в общем, отказывается, но я не скажу, что потом с ним будет. Да, кстати, вот здесь у нас на экране показывают трейлер, и играет его Андрей Мерзликин. Он уже стал бизнесменом, поэтому у него сложные отношения с отцом. Отца, деда Фомича, играет Николай Добрынин. Он, тем не менее, собирает и дочь, значит, и внучку, и все-все-все приезжают к нему на дачу. Здесь есть две параллельные линии. Первая из 90-х и деда Фомича, то есть уже молодого деда Фомича, еще не деда, играет Никита Кологривый. Он там занимается бизнесом и показывает, собственно, как он любил свою семью и как он ее пытался обеспечить. А вот здесь уже дед Фомич в наше время. У него есть куры, как мы видим по трейлеру. Большой, большой участок, но не очень... Загородная жизнь. Но не очень у него любят, честно говоря, родственники. И съехались они только по одной простой причине, что сосед написал смс-ку: слушайте, деду плохо. Надо вот его... Ну, на самом деле, это тоже афера. Не то, чтобы это спойлер. Это тоже известно. Это такой обман, чтобы собрать всех своих родных и близких. И эта история не про то, что все такие корыстные, хотят поделить наследство. Хотя и это тоже есть такой мотив. Но все-таки это комедия. Мы будем над этими стереотипами смеяться. А на самом деле выход очень простой, что все помирятся благодаря деду Фомичу, потому что он становится центром силы, центром притяжения. Посмотрите эту картину. И, кстати говоря, картина выходит при поддержке Авторадио.
0: Ну, это стопроцентный хит тогда. Обязательно сходим посмотрим. Тем более, ну, хороший такой, как скажем, по-зарубежному, каст. Подбор,
3: да,
0: актеров.
3: Отличный просто, да. Глеб Калюжный, кстати, там
0: вот
3: тоже
0: у меня
3: появляется.
0: Был такой вопрос, когда он успел там сняться.
3: А это я не могу пока сейчас сказать.
2: А никто этого и не знает. В том числе и командование.
0: В увольнении?
3: Но, кстати, там есть шутка, когда Глебу Калюжному задают вопрос: а ты в армии служил? Он говорит: служил.
2: То есть уже служил.
0: Тогда, возможно, какое-то было действительно увольнение. Ну, такое, немножечко по времени побольше. Спасибо большое. Еще раз давай напомним. Фильмы в кинотеатрах. Это «Рейс 298».
3: Да, и фильм «Дед Фомич» на больших экранах.
0: Спасибо большое. Николай Никулин, наш кинокритик.
2: Пока.
1: Поехали. Драйв.

0: талантливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие.
1: 4

0: Успей купить билет. 12+.
1: Спонсор ООО «Спортивные лотереи».
0: Миллион рублей может стать вашим. Уже 4 июля на большой дискотеке «Авторадио». Покупайте на концерте билеты лотереи «Мечталион» и участвуйте в розыгрыше миллиона прямо на шоу.
1: Срок акции «Миллионер» на «Танцполе» дано 4.07.2026. Информация об организаторе лотереи и акции, правилах проведения лотереи и акции, призовом фонде лотереи и акции, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на nlotto.ru и авторадио.ру. ВГЛ 23 «Спортсоюз». Алгоритм номер 19 «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034. 18+.
0: Реклама.
2: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
3: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
4: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластид Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.
5: Все для путешествий. Автомобильные багажники и боксы «Бозал». Крепления для велосипедов, лыж и сноубордов «Атлант». Фаркопы. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70-10-76.
6: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Дамы и господа, это драйв-шоу «Поехали». Сезон отпусков в разгаре, наверное, вы уже заметили. Кто-то уже, похоже, где-то лежит и нежится на солнце. Кто-то планирует как раз поехать, а кто-то еще в поисках варианта для своих путешествий.
2: У нас по этому поводу в гостях тревел-журналист, автор канала «Идеи для путешествий» Кирилл Комаров.
0: Большое путешествие. Поехали!
1: Кирилл, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Кирилл, слушайте, я как раз вот из тех, кто сейчас ищет варианты, так сказать, в поисках места, куда поехать. Что ты посоветуешь мне, если я хочу отдохнуть с друзьями, знаешь, культурно?
3: Ну, если культурно, то тут без интриги. Санкт-Петербург. Добраться из Москвы легко. Можно хоть на машине, хоть на поезде, хоть на самолете, который летает туда чуть ли не каждые 15 минут. В общем, проще уехать, чем не уехать.
2: Слушай, а есть какая-то программа минимум, что посмотреть в Петербурге?
3: Ну, если по классике, то, конечно, Эрмитаж, Русский музей, Смольный, крейсер «Аврора», по Невскому погулять, на кораблике покататься, на смотровую Исаакиевского подняться. Есть еще такое классное место – художественно-промышленная академия «Штиглиц». Это в Соляном переулке в центре города. Здание можно рассматривать изнутри, снаружи. 32 зала, каждый в определенном стиле. Можно сделать отличные фотки для соцсетей. Главное на сайте записаться на экскурсию заранее.
1: Угу. Получается, что все активности – это просто посмотреть.
3: Ну, практически так и есть. Ну, кстати, про посмотреть. Обязательно сходите в Гранд Макет России.
1: Это как в Ярославле, да, вот то, что есть? Маленький музей.
3: Да, да.
2: Или на ВДНХ в Москве.
1: Ну, здесь больше, да?
3: Здесь больше. Здесь вся страна в миниатюре. Все двигается, поезда ездят, машинки, курицы там что-то клюют. Точно зависнете.
2: День и ночь меняются местами.
3: Да, точно зависнете на пару часов, забудете, что вы взрослый человек. Оттуда идем к набережной Фонтанки, посмотрим дом-кольцо. Внутри его обязательно загадайте желание.
1: Сбывается?
3: Ну, обязательно.
1: Проверено.
3: Да. Ну и оттуда на Лахта-центр, самый высокий небоскреб Европы. Высота 462 метра, но обзорная площадка находится на высоте 365 метров.
2: Так, это все, конечно, прекрасно, изумительно. Ну а что можно поесть в Петербурге? Чего нельзя, например, в Москве найти?
3: Ну, знаменитые питерские столовые, самые известные так и называются, сеть «Столовая номер один». Обязательно нужно попробовать ленинградские пышки. Без пышек Питер вообще не засчитывается. А если хочется уже поесть основательно, то основным таким гастрономическим пространством считается Василий Островский рынок. Огромная территория, куча кафе, ресторанов на любой вкус, кошелек от обычного фастфуда до бакинских помидоров.
1: Спасибо большое, кстати. Мы столько раз были в Санкт-Петербурге, ты мне ни разу не говорил про Василий Островский рынок.
2: Нет.
1: Я сейчас Кириллу предъяву кидаю. А сейчас вот он взял и рассказал. Так, надо отметить этот Василий Островский рынок. Что еще?
3: Ну, а вечером идем в бары на Рубинштейна или в бары в кварталы писателей. Это улица Некрасова и прилегающие улицы Радищева, Жуковского, Маяковского, Белинского. Целый квартал с пивными, рюмочными, винными ресторанами. Зашел в один бар, вышел в другом. Ну, не вышел.
2: Давай не увлекайся, пожалуйста. Нам еще где-то найти надо место для ночлега и до него как-то добраться. Желательно своим ходом. Кстати, что там по жилью?
3: Ну, в Петербурге масса вариантов размещения. Можно зайти на сайт суточно.ру и выбрать для себя самый нужный. Как по локации, как по близости к тем же барам, либо к историческим местам.
1: Это все понятно. Но надо, чтобы всем места хватило. Вот это главная задача. Потому что всегда приезжаешь в Санкт-Петербург, но явно не один, большой компании. Желательно еще с несколькими ваннами. Прям вот штук 6, если будет вообще прекрасно. Есть такие? Где вот это все можно найти?
3: Легко найти. Там же на суточно.ру можно подобрать просторную квартиру с несколькими душевыми. Все точно комфортно разместятся. Можно выбрать апартаменты в исторических домах. Главное, веселой компании ничего там не испортить.
2: Ну, слушай, мы же приехали культурно отдыхать, и мы сами люди культурные тоже.
3: Ну, тогда проблем точно не будет. В общем, по ночлегу вариантов полно. Отели, гостиницы в любом районе города.
2: А по ценам что?
3: Цены тоже самые разнообразные. Зависят от сезона, но, в принципе, от 3000 рублей в сутки и до бесконечности.
2: Кирилл, спасибо большое. Теперь выбор очевиден. Маршрут тоже, в общем, понятен.
1: У нас в гостях был тревел-журналист Кирилл Комаров. Спасибо большое тебе, Кирилл, ну и всем слушателям. Желаем тоже отправиться в незабываемое большое путешествие, чтобы оно было, ну, действительно запоминающимся.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.

0: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
1: 12 плюс. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Ставка. Реклама.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: 100% кэшбэк. В автосервисах «Фит-сервис» вернем 100% стоимости замены масла бонусами. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.

0: января 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
2: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
1: Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия соединяет сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.
3: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
6: Лето – время путешествий и новых открытий.
7: Но иногда открытия бывают неожиданными.
8: Ой-ой-ой!
6: Диарея?
8: Ай-яй-яй!
6: Срочно энтерофурил!
7: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
9: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с 1 месяца.
10: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
11: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
12: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
13: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
14: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
15: Авторадио. Большая дискотека «Авторадио». Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Мари Краймбрери.
16: Всем привет, я Мари Краймбрери. Я приглашаю вас 4 июля обязательно прийти на большую дискотеку «Авторадио», которая пройдет в ВТБ-арене. До встречи. Пока.

0: на Авторадио.
1: Согласен с текстом Мари Краймер. Давайте не расставаться. У нас есть всегда подкасты для того, чтобы вы были круглосуточно вместе с нами. Да и вообще, слушай, Авторадио, настроение будет запредельное. А прямо сейчас как раз и подведем итоги еще к тому же. Как не хотелось этого делать. Но опять время пролетело. Давайте подводить итог нашего драйв-чата. Сегодня мы обсуждаем тему, связанную с перезагрузкой на работе. Ну, то есть безделье во время работы. Чем вы занимаетесь? Собираете конструктор, в шахматы играете, в дартс, может быть, запускаете вертолеты или шьете под столом? Вот это мы вас сегодня спросили. Поехали, посмотрим.
2: Драйв-чат. Поехали.
1: Только анонимно, пожалуйста. Иногда, а я хотел начать с имени, смотрю билеты в новое путешествие. Могу почитать, куда лучше рвануть. Девушка, мечтающая о беззаботной жизни. Но хоть на работу. Все-таки путешествия сами себе не оплатят, понимаешь?
3: Ну, а с другой стороны, хорошая мотивация зарабатывать деньги, хорошо работать, получать там премии. Все логично.
1: Не всегда это получается, потому что именно во время рабочих процессов билеты всегда самые дешевые. Вот мне нужно срочно в Сочи.
3: Так.
1: А они сегодня только дешевые. А когда я могу, я уже не могу.
3: Они уже тоже не могут.
1: Ну, а нет, билет-то есть.
3: Но такие цены, что как будто бы...
1: Ну, как будто бы я там квартиру покупаю, понимаешь? А я не хочу этого делать. И на поезде долго. И вот что делать, а?
3: На машине.
1: Ну, у меня электричка, конечно, но я не доеду такое расстояние. Только надо останавливаться и заряжаться. Да и жалко, такой километраж. Ладно, дальше. Все, зарядило нас анонимным своим сообщением, что опять я загрузился. Что еще?
3: Артем пишет, говорит, у нас все есть, даже ничего не надо скрывать. Смотрите, начальник поставил стол для настольного тенниса, теперь играем. Обещает второй, потому что в очереди уже выстраиваются. Летом перед офисом, ну буквально в двух шагах, турник... для подтягиваний, брусья для отжиманий, еще какие-то снаряды, даже груши висит, то есть можно выйти, прям в рубашечке немножечко поразмяться, чуть-чуть себя в форме поддерживать, тоже помогает. Вот так вот.
1: Хорошее, хорошее местоположение.
3: ЗОЖ и спорт.
1: Так, мы в офисе играем в крокодила. Ну, естественно, когда работы особо нет и нет директора. Тоже анонимно. А, поскольку работы две, уже другая девушка пишет, то утром я могу порешать и проверить домашку учеников, находясь на первой работе. А вечером, когда даю задание для учеников, для того, чтобы освободить время, я могу заполнить накладные и посмотреть прайс в рамках первой работы. В общем, короче, на разных работах она делает работу с другого места. Что она делает? Из того, что нельзя и там,
3: так.
1: На обеих работах, я участвую в драйв-чате. Нельзя отвлекаться, по всей видимости. Спасибо вам. Так, дурная привычка. Вот просто пишет нам еще один господин, вставать на работу в 7 утра. Вот с сегодняшнего дня я в отпуске, но почему-то опять проснулся. Понимаешь?
3: Ну, уже, ну, привычка. Привычка. Мы не такие, что ли? Такие же, точно.
1: Да. Ну, что, подводя итог, мы можем что сделать? Во-первых, многие строят конструктор, играют в шахматы, едят, смотрят путешествия.
3: Занимаются спортом.
1: Особенно смотрят видео, какой-то контент. Ну, если это помогает уравновесить душевное спокойствие, работать лучше, ну продолжайте крутить спиннер, шить.
3: Главное, не в ущерб.
1: Да. Странно, правда, что вы юристы в этот момент вяжете себе свитер. Но почему нет? Главное это делать с гордо поднятой головой. Ну и вовремя закрывать вкладки, когда в кабинет заходит начальник. Все на этом, друзья. Всем классного дня. Драйв-шоу «Поехали» продолжается. А вот драйв-чат на сегодня, увы, завершен. Спасибо.
2: Драйв-шоу «Поехали». Каждое утро на авто.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
3: Сегодня днем в Вологде ожидается преимущественно пасмурное небо и плюс 24 градуса. Вечером плюс 22, возможен дождь, ночью плюс 18 и также вероятны осадки.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в ювелирторге.
9: Теперь еще больше товаров со скидками до 90%.
8: Ювелирторг. Драгоценное. Настоящее.
10: Акция до 15 августа 2026 года. Подробности в магазине «Мира 42».
11: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мубинт. Орлова 4А. Бизнес-центр Беладжо. Телефон 26 50 06.
12: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.

0: шоу «Поехали!» Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Ну, как пел Нилетто, счастливым можно быть каждый день, находясь в компании с Авторадио. Ну, а по-настоящему счастье, ребята, нас настигнет уже. Да вот, 4 июля. Посмотрите свои календари, посмотрите, сколько осталось. Чуть-чуть буквально до нашей встречи, которую я лично ждал еще, когда мы начали уже к этому готовиться.
2: Зимы.
1: Боже мой, я так и не похудел. Но надеюсь, что именно в этот день, танцуя на стадионе ВТБ-арена, пару лишних... что-нибудь скинется.
2: Слушай, ну можно уже смело сказать, что через несколько часов мы увидимся. Через несколько часов, подумаешь, там, ну, 10, ну, 20 часов. Ну, пройдет это время, и мы все окажемся там. И главное, что там окажутся еще и звезды, любимые, главные звезды, которые исполнят свои главные хиты. И совсем недавно стало приятно еще и говорить, что у нас теперь и Баста, один из главных хедлайнеров, он тоже там будет. И мы вместе с ним будем петь известные и любимые его главные треки вместе.
1: Да, друзья, так что еще раз напоминаем, 4 июля встречаемся вместе с вами на стадионе ВТБ-арена на большой дискотеке Авторадио. Надеюсь, вы уже определились, с кем пойдете, с кем будете танцевать. Но главное, чтобы мы с вами встретились и получили удовольствие. Всех ждем, и мы там тоже будем. Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Сегодняшний день тоже можно поставить галочку, что если вы хоть раз улыбнулись, это уже достижение. Это здорово. Всем желаем хорошего, классного, солнечного дня.
2: Счастливо.
1: Пока.
0: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро на Авторадио.

0: Реклама.
1: Если в авто что-то стучит, пора в автосервисы. Фит-сервис. Диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Хани Кит и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
3: «Пятерочка выручает».
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России заявили о подготовке нового обмена военнопленными. Об этом подробнее через секунду.
2: Про главное.
1: Уполномоченный по правам человека в России Ян Лантратова в интервью «Известиям» рассказала, что между нашей страной и Украиной в скором времени может состояться очередной обмен военнопленными. По ее словам, по соображениям безопасности для достижения результата невозможно заранее раскрывать даты и детали проводимой операции по обмену. Лантратова добавила, что стороны поддерживают контакты, списки людей для обмена прорабатываются. Омбудсмен также выразил надежду на скорый результат.
2: Про регионы.
1: Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в лесах снят на территории Ленского района Якутии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиалесохраны. Послабления сделаны, поскольку сегодня утром на территории района действующих пожаров не было. Режим ЧС в Ленском районе был введен 26 июня. Якутия – один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет больше 256 миллионов гектаров. Сейчас в 16 районах республики и в Якутске введен особый противопожарный режим.
2: Про цены.
1: Китай и нерка оказались самыми подешевевшими видами рыб в России по итогам первого полугодия. Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников рассказали, что цены снизились до 450 и 750 рублей за килограмм, соответственно, передает РИА Новости. Президент ассоциации Герман Зверев пояснил, что вылов лососей стартует в конце мая. Основной пик приходится на период с середины июля до середины августа, а завершается промысел в конце октября. По этой причине в первой половине лета цены традиционно высоки, и затем они начинают корректироваться в зависимости от хода путины. К сентябрю стоимость обычно стабилизируется, а снижение цен начинается в январе.
2: Про водителей.
1: Представители поколения Z массово отказываются от получения водительских прав, предпочитая такси и общественный транспорт. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на исследование. Почти каждый третий опрошенный признался, что боится садиться за руль, а четверть отпугивают высокие цены на топливо. Более половины участников исследований считают, что личное авто в городе теряет смысл из-за развитого общественного транспорта, велосипедов и приложений для заказа такси. Кроме того, почти 80% респондентов заявили, что предпочли бы потратить деньги на отпуск.
2: Про автомобили.
1: 84% автопарка в России окрашены всего в три цвета – серый, белый и черный. Для сравнения, в 1995 году на эти три цвета приходилось лишь 42% машин. 30 лет назад самыми популярными цветами автомобилей были белый, синий и красный, сообщает газета «РУ». В конце 90-х в объявлениях о продаже машин фигурировали такие цвета, как «Амулет», «Снежная королева», «Папирус», «Игуана», «Морская волна», «Аквамарин» и «Кармен». Сейчас самым дорогим считается черный цвет из-за его респектабельности. Средняя цена такого автомобиля чуть более 3 миллионов рублей. Желтый самый дешевый. При этом в люксовом сегменте картина обратная. Например, желтый Porsche в среднем вдвое дороже черного. Красные и оранжевые машины выбирают чаще женщины, а желтый одинаково популярен у обоих полов. Официальный курс доллара 78 рублей 27 копеек. Курс евро 89 рублей 18 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: вспомнить бы, кто мы такие, но здорово, что она не я, я не она, но вы у нас, вы. Делайте громче авторадио, ловите большой привет Алисе Соболеву у микрофона. Напомню, что вы у нас не просто вы, у нас счастливые слушатели. Ведь счастливый сезон фирменной суперигры «Много денег» на авторадио. В самом разгаре разыгрываем 5 миллионов рублей по частям и исполняем 5 ваших заветных желаний. Что делать? Менять гудки в мобильном на гимн авторадио. Делиться мечтой на нашем сайте и слушать эфир внимательно, ведь в любой момент позвоним и спросим, какая песня была в эфире. Назовете правильно, заберете все то, что в банке. Ну а я желаю вам отличного дня.
1: Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие.
1: 4

Успей купить билет. 12+. Реклама. Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам. ИП Крылов ВА, ИНН 352-502-976-590.

Твой хит! Игра! Прямо сейчас дозвонись и выиграй 2 билета на большую дискотеку Авторадио. Номер прямого эфира 258-3300, код 4.

0: Еще два дня, и мы с вами окажемся на этом самом главном танцполе лета и потанцуем. ВТБ-арена, стадион ждет нас 4 июля. Мы встречаемся на большой дискотеке Авторадио, где главные звезды исполняют свои главные хиты. И у вас есть уникальная возможность оказаться в числе 30 тысяч танцующих уже в эту субботу, 4 июля. Что же делать? Ну, можно прямо сейчас позвонить в эфир Авторадио 8-495-258-3300, сыграть в игру «Большой хит» и забрать свои два билета на большую дискотеку Авторадио. Чего я и желаю нашему первому дозвонившемуся. Алло, здравствуйте, вы в эфире, давайте знакомиться.
1: Здравствуйте, меня зовут Антон.
0: Антон, очень приятно. Ну что, у нас вот сегодня четверг, завтра пятница, а в субботу мы танцуем. Вы с нами?
1: Я надеюсь, что и выиграю, потанцуем, конечно.
0: Ну, звучит, конечно, очень жизнеутверждающе, Антон. Я вам желаю выиграть свои два билета, позвать кого-нибудь из любимых и к нам на главный танцпол этого лета в субботу. Давайте попробуем.
1: Давайте.
0: Рассказываю правила, все очень просто. Вы же знаете, что в большой дискотеке Авторадио принимают участие только главные звезды, и они исполняют свои главные хиты, и к выбору этого самого главного хита подошли очень ответственно. В общем, прямо сейчас вы услышите подборку больших хитов одного из участников большой дискотеки Авторадио. Вам нужно выбрать один, тот самый, и забрать свои два билета. Готовы?
1: Готов.
0: Тогда все внимание на Авторадио. В эфире группа Ума Турман и ее большие хиты.
2: Большой хит. Игра. Выбирай.
3: Один.

0: Итак, Антон, под какой хит группы Ума Турман будем танцевать в эту субботу?
1: Я думаю, третий. Я так ждал тебя, Вова.
0: Проверяем?
1: Да.
0: Да.
2: Большой хит!
3: Я так ждала тебя!
0: Антон, красавчик! Да. Ждали Вову, а на большую дискотеку Авторадио идет Антон. Плюс один получается. Два билета на большую дискотеку Авторадио ваши, с чем я вас и поздравляю.
1: Спасибо, спасибо, Авторадио.
0: Вот уже и день лучше стал, да?
1: Да, конечно.
0: Ой, а что в субботу будет? Антон, до встречи на стадионе ВТБ-арена 4 июля на главном танцполе этого лета, где главные звезды исполнят свои главные хиты. Анна Асти, Егор Крид, Мари Краймбрери, группа Ума Турман, конечно же, с этим своим хитом. Вот бабла накоплю и к тебе прилечу, принесусь, доеду. Да я уже не могу, я так хочу быстрее встретиться с вами и потанцевать. Ну и, конечно же, хедлайнер этого вечера – Бас и его хиты. Ну, наверняка вы знаете «Медлячок наизусть». Вот это и проверим уже послезавтра на большой дискотеке Авторадио. Надеюсь, лучшие места вы заняли. Если нет, то бегом на сайт Авторадио.ру. Там и билеты, и подробности. Категория 12+. И слушайте внимательно эфир. Ведь условный сигнал игры «Большой хит» может еще прозвучать в любой момент. Вы дозвонитесь, вы победите, вы заберете два билета и пойдете на большую дискотеку Авторадио.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. В МФЦ могут начать принимать заявления на выплаты для людей, чье жилье пострадало или было полностью разрушено из-за чрезвычайной ситуации, пожара или теракта. Проект постановления уже вынесли на общественное обсуждение, пишет парламентская газета. Речь идет о двух мерах поддержки – выплатах на покупку или строительство нового жилья, а также на капитальный ремонт поврежденного дома. Сейчас для этого приходится обращаться сразу в несколько ведомств. С начала сезона клещей за медицинской помощью после укусов обратились около 337 тысяч россиян. Об этом РИА Новости сообщили в Роспотребнадзоре. Чаще всего такие случаи фиксировали в регионах Урала, Сибири и Поволжья. Ведомстве напоминают, что самой надежной защитой от клещевого энцефалита остается вакцинация. С начала года прививку уже сделали больше 3 миллионов человек. Рынок подержанных мотоциклов в России в мае заметно оживился. По данным Автостата, за месяц было продано около 23 тысяч байков с пробегом. Это на 20% больше, чем годом ранее. Самыми популярными марками остаются Honda, Yamaha, Kawasaki, BMW и Suzuki. На них пришлось почти 60% всех сделок. Всего с января по май россияне купили больше 52 тысяч подержанных мотоциклов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
10: Вот можно было весь день играть.
11: Мир игр стал ее реальностью.
12: Я в игре.
13: Чего плачешь-то?
14: Ты же хотел поиграть.
13: Вот поиграешь.
11: Летом всякое бывает. Побег из Холбора. Уже в кино.
15: 6+. Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
16: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
17: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
18: Лето – время путешествий и новых открытий.
19: Но иногда открытия бывают неожиданными.
20: Ой-ой-ой! Диарея?
21: Ай-яй-яй!
20: Срочно энтерофурил.
19: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
22: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с 1 месяца.
23: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
24: Вот эта шкатулка с золотом достанется только одному.
25: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну между детьми Константина Фомича и внуками.
26: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
24: Не внуки, а мафия.
11: Дед Фомич. Уже в кино.
3: 12+.
27: Авторадио.

0: Дело, конечно, в прошлом. Теперь мы с вами взрослые, работаем такие серьезные. И отдыхаем мы тоже. Умеем, да-да-да, практикуем и докажем это в грядущую субботу. Уже послезавтра мы с вами встречаемся на главном танцполе этого лета. Для этого собираем целый стадион. ВТБ-арена ждет, и вы приглашены на большую дискотеку Авторадио, где главные звезды исполнят свои главные хиты. Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и «Интрига». Баста, один из главных хедлайнеров после завтрашнего вечера, исполнит сет своих главных хитов под финал большой дискотеки Авторадио. Вы приглашены, билеты и подробности на сайте Авторадио.ру, категория 12+. Так что до встречи на стадионе уже послезавтра. Меня зовут Олеся Соболева, жду не дождусь.
1: Этот взгляд, похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинные

Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: Сегодня днем в Вологде ожидается преимущественно пасмурное небо и плюс 24 градуса. Вечером плюс 22, возможен дождь, ночью плюс 18 и также вероятны осадки.
1: Радиоканал «Авторадио».
3: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
4: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
5: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
6: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас, Вологда, Ярославская, 11А.

0: Реклама.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Хани Кит и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
3: «Пятерочка» выручает!
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В МИД заявили о желании недружественных стран восстановить связи с Приморьем. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Некоторые недружественные страны начали проявлять интерес к возобновлению сотрудничества с Приморским краем. Об этом РИА Новости заявил представитель МИД во Владивостоке Евгений Волосастов. Эти государства оказались заложниками антироссийской политики, отметил дипломат, пояснив, что на протяжении 4 лет их жители пугали рассказами о Москве. Теперь им приходится разъяснять, что это не соответствует действительности. Волосастов напомнил, что официальный представитель МИД Мария Захарова уже давала комментарии по этому вопросу. В частности, она уточняла, что поскольку Россия не является инициатором разрыва связи, она не намерена их самостоятельно восстанавливать. В числе зарубежных политиков, открыто высказывающихся о необходимости восстанавливать отношения с Россией, оказался президент Финляндии Александр Стуб. В частности, зимой этого года он раскрыл, что власти страны на протяжении уже нескольких лет обсуждают возможность налаживания контактов с Москвой на более высоком уровне после завершения украинского конфликта.
0: Про горячую линию.
2: Горячая линия заработала в Нижегородской области после атаки беспилотников. Об этом сообщает RT со ссылкой на региональную прокуратуру. Также ведомство взяло на контроль соблюдение прав пострадавших. На месте произошедшего находятся работники прокуратуры. Атака дронов на Нижегородскую область отражалась сегодняшней ночи. Всего силы ПВО сбили 30 беспилотников. Из-за падения фрагментов дрона оказались повреждены один из промообъектов и несколько жилых домов. В результате один человек погиб, еще 4 пострадали. Глава региона принес соболезнования семье погибшего. Он также пообещал предоставить всю необходимую поддержку.
0: Про транспорт.
2: 9 пассажирских поездов задерживаются в Татарстане из-за схода с рельсов 2 грузовых вагонов. Об этом сообщила Горьковская железная дорога. Около 3 ночи на перегоне Корса-Арск сошли с рельсов 2 грузовых вагона. В результате никто не пострадал, однако движение на перегоне было временно приостановлено. Рано утром движение по одному из путей было восстановлено. Поезда на участке сейчас движутся со сниженной скоростью. Над устранением последствий аварии работают 2 восстановительных поезда. Причины произошедшего выясняются.
0: Про выборы.
2: Центральная избирательная комиссия России направила приглашение для участия в наблюдении за выборами в Госдуму в 12 организаций из 103 страны мира. Об этом рассказал председатель ЦИК Элла Памфилова, передает РИА Новости. Центр избирком получил положительные ответы из 43 государств. По словам Памфиловой, приоритетом при организации выборов за рубежом, особенно в недружественных странах, является безопасность. Я напомню, что выборы пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. В день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы 9-го созыва, высших должностных лиц регионов, депутатов законодательных собраний, субъектов России, а также депутатов представительных органов местного самоуправления, административных центральных регионов. Официальный курс доллара 78 рублей 27 копеек. Курс евро, установленный Центробанком, 89 рублей 18 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

вы же помните, кто ищет, тот найдет. А кто купил билеты на большую дискотеку Авторадио, тот в эту субботу отжигает на главном танцполе страны. Ух, вот это мы с вами потанцуем уже в эту субботу. 4 июля собираемся на стадионе ВТБ-арена, где главные звезды поют свои главные хиты. Анна Асти, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и Баста просто зафиналит сетом своих больших хитов большую дискотеку Авторадио. Билеты и подробности на нашем сайте, категория 12+. Заходите, выбирайте из того, что осталось, а там, ну, прям вот совсем чуть-чуть. И приглашайте своих любимых на главный танцпол этого лета. Мы с вами потанцуем и обязательно подпоем любимым артистам. Их песни мы знаем наизусть, ну, а уж медлячок, чтобы ты заплакал. Ну, конечно, это будем петь всем 30-тысячным залом на стадионе ВТБ-арена уже послезавтра. Я, Олеся Соболева, с удовольствием к вам присоединюсь.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Мошенники создают фейковые сайты, где якобы публикуется информация об атаках беспилотников и ближайших укрытиях. Об этом РИА Новости сообщили в МВД. Страницы могут имитировать систему оповещения под названием «Радар РФ». Пользователям предлагают подключить уведомления и ввести шестизначный код. После этого человеку приходит сообщение о якобы взломе аккаунта на госсервисе и просьба позвонить в службу поддержки. В МВД напомнили, что коды из сообщений никому передавать нельзя. При сомнениях лучше самостоятельно проверить информацию через официальные источники. В этом году ЕГЭ на 100 баллов сдали больше 9 тысяч выпускников. Об этом Вестям рассказал эксперт по ЕГЭ Артем Кочегаров. По его словам, это рекордный результат. Столько 100-бальников в России еще не было. Окончательные данные по каждому предмету пока не опубликованы. Однако уже известно, что число выпускников, получивших максимальный балл по истории, выросло в 1,5 раза. Ранее также сообщалось, что школьники, сдавшие на 100 баллов 2 экзамена, смогут получить специальные телефонные номера с комбинацией цифр 555. Между Россией и Танзанией запустили прямое авиасообщение. Первый самолет из Дар-эс-Салама сегодня приземлился во Внуково. Рейсы в столицу Танзании обратно будут выполнять 3 раза в неделю, по вторникам, четвергам и субботам. Время в пути составит около 9 часов. Ранее в ассоциации туроператоров отмечали, что после появления прямых рейсов Танзания может стать более востребованным направлением у российских туристов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
1: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
2: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты... дома.
8: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
9: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
10: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
11: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
12: Категория 6+.
13: Премьера на Домашнем.
14: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
13: О таком враче мечтают многие.
14: Я здесь, рядом.
13: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на Домашнем. 16+. Авторадио.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня днем в Вологде ожидается преимущественно пасмурное небо и плюс 24 градуса. Вечером плюс 22, возможен дождь, ночью плюс 18 и также вероятны осадки.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
4: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
5: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
6: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма. В медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в Ювелирторге.
9: Теперь еще больше товаров со скидками до 90%.
8: Ювелирторг. Драгоценное. Настоящее.
10: Акция до 15 августа 2026 года. Подробности в магазине «Мира 42».
11: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
12: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Штрафы за неправильные ценники в магазинах предложили увеличить в 10 раз. Об этом подробнее через несколько секунд.
0: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
0: Про главное.
2: В Госдуме предложили поднять штрафы из-за несоответствия стоимости товара ценникам в магазинах до 500 тысяч рублей. По мнению парламентариев, россияне сталкиваются с подобной проблемой ежедневно. В Нижней палате парламента подчеркнули, что действующие правила торговли и штрафы побороть это явление не могут. По закону о торговле магазин обязан продать товар по низшей цене, указанной в ценнике, а санкции для продавцов и юрлиц небольшие, от махинаций никого не останавливают, подчеркнули депутаты.
0: Про Крым.
2: 4 города и 3 района остались без света в Крыму. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гацанюк. Причиной стали технологические нарушения, возникшие на магистральных сетях. В результате света временно нет в Армянске, Красноперекопске, Джанкое, Джанкойском районе, а также в Евпатории, городском округе, Черноморском и Сакском районах. Частичное электричество появится у жителей вышеуказанных районов и городов в ближайшие сутки. Однако Гацанюк предупредил, что из-за сложности в организации восстановительных работ сроки могут быть изменены по объективным причинам. Помимо прочего, председатель Совета министров Крыма рассказал, что для балансировки нагрузки в Бахчисарайском районе свет будет появляться в формате 3 часа через 3 часа. Сейчас специалисты Крымэнерго пытаются нормализовать параметры сети и исключить возможность аварийных повреждений оборудования.
0: Про нововведение.
2: Правительство утвердило постановление о создании оперативного штаба по борьбе с кибермошенничеством. Новую структуру возглавил вице-премьер Дмитрий Григоренко, сообщает Интерфакс. Оперштаб займется выявлением мошеннических схем и разработкой новых мер противодействия преступлениям в цифровой среде, в том числе в рамках государственной информационной системы «Антифрод». В его работе примут участие федеральные органы власти, включая правоохранительные ведомства, Банк России, а также представители бизнеса, операторы связи, банки и цифровые платформы. Как отметили в аппарате вице-премьера, создание оперштаба стало одной из системных инициатив правительства по борьбе с кибермошенничеством.
0: Про экзамены.
2: Выпускники, планирующие пересдать ЕГЭ 8 июля, должны подать заявление до 6 числа включительно. Об этом сообщили на горячей линии Рособорнадзора. Пересдача ЕГЭ в этом году пройдет в 2 этапа. 8 июля – физика, информатика, литература, русский язык, химия и письменные части иностранных языков. 9 июля – математика, базовая и профильная, обществознание, история, биология, география и устная часть иностранных языков. При пересдаче математики разрешается сменить уровень экзамена с базового на профиль, или наоборот, передает ТАСС. Официальный курс доллара 78 рублей 27 копеек. Курс евро 89 рублей 18 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Авторадио. Номер один.

Вы тоже ощущаете, да, что ожидание праздника порой бывает ярче самого праздника, но это не про нас. У нас и ожидание огонь, и большая дискотека Авторадио впереди, которая будет сотрясать вообще столицу. Ну, благодаря вам, конечно же. Уже послезавтра мы встречаемся на главном танцполе этого лета, где главные звезды поют свои главные хиты. Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и «Баста». Да, один из главных хедлайнеров к нам присоединится, зафиналит большую дискотеку Авторадио своими большими хитами. Будем петь и танцевать под его медлячок, под его сансару и его хит «Моя игра». Так что всем быть обязательно на стадионе ВТБ-арена уже послезавтра. Билеты и подробности на сайте Авторадио.ру, категория 12+. Потом не говорите, что мы вас не предупреждали. Остаются, ну, считанные часы. Согласитесь, сегодня поработать. В пятницу можно устроить сокращенный день. И в субботу мы уже с вами танцуем всем 30-тысячным залом, стадионом ВТБ-арена на большой дискотеке Авторадио. Меня зовут Олеся Соболева. Я пока с вами тут поработаю.

0: Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
1: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мубинт. Орлова 4А. Бизнес-центр Беладжо. Телефон 26 50 06.
2: Профнастил Монтерей. Каскад. Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709 119. 709 119.
3: Солнце. Пляж.
4: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
3: Продукты. Товары для дома и сада. По выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
4: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
5: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. В Вологде ограничено движение по Огородному переулку. Движение на участке Огородного переулка от улицы Путейской и вдоль дома номер 10 по Огородному переулку ограничено с сегодняшнего дня и продлится до 31 июля. Это связано с проведением капитального ремонта участка тепловой сети на этом отрезке дороги. Тротуары на Огородном переулке останутся доступными для пешеходов. В целях безопасности на улице Путейской выставлены дополнительные предупреждающие дорожные знаки. Автомобилистам предлагают воспользоваться альтернативными маршрутами, чтобы объехать место работ. В 9 дворах Вологды завершены работы по благоустройству. В областной столице продолжается реализация программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». План благоустройства на этот год выполнен на треть. Накануне прошла первая общественная приемка дворов. Жители оценили ремонты на улице Медуницинской, 15 и 19А. Всего в Вологде в этом году запланирован ремонт 27 дворов. Благоустройство планируют завершить в летний период. На ремонт придомовых территорий в этом году направлено более 358 миллионов рублей из консолидированного бюджета. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды.
3: На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

0: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
1: Велки пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы-пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Круглосуточно ром.
1: 6+.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на KGM.ru.
5: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
6: Вот можно было весь день играть.
7: Мир игр стал ее реальностью.
8: Я в игре?
9: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
10: Вот поиграешь.
7: Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. Уже в кино.
11: 6+.
12: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
13: Авторадио.

круглосуточно ваше авторадио. Не круглосуточно, уж признаюсь, ваша Олеся Соболева. Пока я здесь и с вами от тревог спасаю, но совсем скоро уступлю нашу суперсовременную студию и микрофоны легендам эфира. Брагину, Гордеевой и Захару, Мурзилки Лайв с 18 часов с нами. Будем вместе с ними ехать домой, на пляж, вообще отдыхать от работы и, конечно же, встречать гостей. А сегодня у нас супер-мега-жаркий вечер, ведь с живым концертом ждем мэтра российской эстрады Григория Лепса. В 20:00 начало, готовьтесь подпевать хиты, его мы знаем наизусть, и про самый лучший день, не поднимаю руки, хочу тебе сдаться, ведь ты же так красива. Вот, собственно, я уже готовлюсь, распеваюсь, и вы присоединяйтесь. Сегодня в 8 вечера живой концерт Григория Лепса в эфире Авторадио, а послезавтра, между прочим, Григорий Лепс выступит на большой дискотеке Авторадио, куда каждый из вас приглашен. Ну, какой у нас четверг, а?

0: Григорий Лепс, Анна Немченко и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Погода.
3: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно, дождь и плюс 21 градус. Ночью осадки продолжатся, будет плюс 17, завтра утром пасмурно и 16 градусов со знаком «плюс».
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
4: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
5: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ 4x4. Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55 99 20.
11: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой «Визус Абсолют». Вологда Марии Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткин» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. «Мастер Плиткин», Школьный переулок 2. Количество товара ограничено, подробности у консультантов.
13: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
1: Реклама на Авторадио.
0: 70-72-82.
14: Мы все решаем быстро на лету. Останови.

0: Реклама.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве
0: 13:00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В ЦБ назвали дату запуска регулирования криптовалют. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Закон о регулировании рынка криптовалют вступит в силу 1 сентября. Об этом РИА Новости заявил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин. Законопроект должен создать условия для легального обращения криптовалют в стране. Изначально его планировали ввести с 1 июля, но сроки перенесли. После начала действия новых правил участникам рынка дадут переходный период до 1 июля 2027 года. За это время компании смогут получить необходимые лицензии, войти в реестр, а также перестроить работу под новые требования. Чистюхин добавил, что с 1 июля следующего года также должна появиться административная и уголовная ответственность за незаконные операции с криптовалютой.
3: Про детей.
2: В России заработает единый цифровой ресурс для детских садов. Как пишет «Парламентская газета», на одной платформе соберут методические материалы для воспитателей, методистов и родителей. Там появятся рекомендации по занятиям с детьми, подборки мультфильмов, книг, сказок, игрушек и игровых материалов. В ресурс также войдет перечень игрушек, которые рекомендуют для детских садов. Помимо этого, Минпросвещение подготовило новые рекомендации по оформлению групп, проведению занятий и музыкальному сопровождению. В частности, в детских садах планируют использовать больше фольклорных произведений. Кроме того, с нового учебного года в программу дошкольного образования включат проект «Добрые игры». В игровой форме детям будут рассказывать о дружбе, взаимопомощи и уважении. Нововведения начнут действовать с 1 сентября.
3: Про инициативы.
2: День семьи, любви и верности предложили сделать выходным для многодетных семей. С такой инициативой выступил член общественной палаты Владислав Гриб, сообщает агентство ТАСС. По мнению общественника, дополнительный свободный день позволит родителям провести время с близкими и вместе поучаствовать в праздничных мероприятиях. Кроме того, это станет знаком уважения к семьям с детьми со стороны государства и работодателей. Гриб также предложил рекомендовать регионам и компаниям предоставлять такой выходной семьям с детьми. День семьи, любви и верности – это ежегодный всероссийский праздник, приуроченный ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских. В православной традиции они почитаются как покровители семьи и брака. Праздник отмечается 8 июля. Он получил официальный статус согласно указу президента.
3: Про новые технологии.
2: Яндекс.Браузер научился переводить видео с сохранением оригинальных голосов и интонации еще 7 языков. К английскому добавились итальянский, испанский, французский, немецкий, китайский, японский и корейский. Нейросеть анализирует тембр, ритм и особенности речи говорящего, а затем воспроизводит их в русской озвучке. Перевод передает не только смысл, но и особенности речи героев, поэтому озвучка звучит гораздо естественнее. Функция уже работает при просмотре видео, в том числе в поиске Яндекса, ВК-видео и Рутуб. По данным компании, каждый месяц переводом видео пользуются около 1 700 000 человек. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 78 рублей 27 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 89 рублей 18 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

Что ж творится-то такое? Ну невозможно усидеть вообще. Я сижу здесь за пультом в студии Авторадио и танцую, а потому что знаю, что скоро наша с вами встреча состоится на главном танцполе этого лета. Послезавтра, в субботу, 4 июля, мы заполним целый стадион ВТБ-арена и потанцуем на большой дискотеке Авторадио, где главные звезды исполнят свои главные хиты. Анна Асти, Егор Крид и Иванушки, Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и разрыв моего сердца Баста зафиналит этот шикарный музыкальный фестиваль подбором своих больших хитов. Так что всем быть! Приходите, танцуйте, подпевайте, проводите это лето вместе с нами. Билеты и подробности на сайте Авторадио.ру, категория 12+. Посмотрите, что там осталось, и выберите лучшее. Пригласите своего любимого человека и к нам на большую дискотеку Авторадио на стадион ВТБ-арена уже послезавтра. Меня зовут Олеся Соболева. Жду с вами встречи.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне «Озон», на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Реклама.
7: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам. ИП Крылова, ИНН-352-502-976-590.
8: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу: Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
9: Крутые мужики летом не расслабляются, они на тракториста обучаются.
10: Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Проводим обучение на тракториста, машиниста экскаватора и автогрейдера, водителя-погрузчика, оператора-харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр», Вологда, Горького 91, телефон 8 800 222 89 90.
11: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера» по вашим размерам за сутки. Вологда профиль, телефон 709 119 709 119.
12: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
13: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ани Лорак.
1: Дорогие друзья, 4 июля, ВТБ-арена, большая дискотека Авторадио. Увидимся там, где я спою свои лучшие песни только для вас. До встречи!

Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Фельдшеры смогут оказывать первичную доврачебную помощь в сфере психиатрии и наркологии. Новые правила начнут действовать с 1 сентября. Об этом сообщает РИА Новости. Такая возможность появится в медицинских организациях, где нет врача-психиатра-нарколога. При этом действия фельдшера должны будут согласовываться со специалистом наркологического диспансера. Отмечается, что это поможет быстрее оказывать необходимую помощь, особенно в небольших населенных пунктах, где не хватает профильных специалистов. Школьные товары выгоднее покупать по акциям в течение всего года. Всего лета. Об этом телеканалу 360 рассказал финансовый эксперт Андрей Бархота. Он посоветовал родителям не брать все одним набором, а заранее составить список и покупать одежду, канцелярию и тетради в разное время, сравнивая цены. Одежду лучше приобрести раньше, поскольку она дорожает быстрее. При этом важно уточнить у школы требования к тетрадям и другим принадлежностям, чтобы не потратить деньги на лишнее. Недостающие мелкие вещи можно докупить уже в сентябре. В электричках Москвы и Подмосковья 4 и 5 июля можно будет бесплатно провозить велосипеды. Об этом пишет «Москва-24» со ссылкой на пресс-службу перевозчиков. Такая возможность появится в связи с московским ночным велофестивалем. Бесплатный провоз будет действовать с 11 часов утра 4 июля до 6 утра 5 числа. На маршрутах по Москве и Подмосковью с 16 часов 4 июля. Чтобы провести велосипед без оплаты, пассажиру необходимо оформить нулевую квитанцию на станции отправления. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: «Еламед».
3: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
4: Категория 6+.
3: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
5: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+. Авторадио.

как жаль, что лето-то летит с такой скоростью. Вот моргнули уже июль. Но и радостно одновременно от того, что послезавтра, 4 числа, мы с вами встречаемся на главном танцполе этого лета. Но я не буду бежать впереди паровоза. Давайте-ка будем и четвергу радоваться. Тем более у нас есть чему столько поводов для улыбки. Ну, например, встреча с нашими прекрасными легендами радиоэфира. С Брагиным, Гордеевой и Захаром. 18.00 стартует Мурзилки Лайв. Не пропустите, делайте громче авторадио. Ну и, конечно же, будут вам и фирменные пародии, и новости, и эксперты, и гости. Сегодня с живым концертом в эфире авторадио выступит Григорий Лепс. Будем подпевать его хитам, которые мы знаем наизусть. И я поднимаю руки. Самый лучший день. И еще много чего. Так что готовьтесь. 8 вечера начало. Это мы с вами так порепетируем встречу на главном танцполе этого лета. Ведь Григорий Лепс выступит и сегодня в эфире Авторадио. И послезавтра на нашей большой дискотеке на стадионе ВТБ-арена. Эх, вот это мы счастливчики с вами, а вы-то уж особенно. Так что делайте громче приемники, приобретайте билеты на большую дискотеку Авторадио на нашем сайте. Еще есть вот последние экземпляры, которые можно урвать, категория 12+. Да и сегодня подключайтесь, мы споем вместе с Григорием Лепсом его самое-самое лучшее. Видеотрансляция на нашем сайте, занимайте VIP-места. Меня зовут Олеся Соболева, тоже с вами подпою.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру. При поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно, дождь и плюс 21 градус. Ночью осадки продолжатся, будет плюс 17. Завтра утром пасмурно и 16 градусов со знаком «плюс».
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
4: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение Максим. Два заказал в Максим. Три уехал дешевле.
5: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
6: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
7: Качественные, конечно.
8: Надежные, чтобы потом не было проблем.
9: Долговечные, проверенные временем.
10: Именно такими являются материалы Болорс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болорс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болорс.
11: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
2: Реклама на Авторадио.
0: 70-72-82.
12: Звезды в лужах делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
13: Странно. Я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица
0: 14.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Госдуме предложили меры для сокращения очередей на АЗС. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В Госдуме выдвинули несколько инициатив, которые могут сократить очереди на автозаправках. Об этом по итогам встречи с автоэкспертами сообщил глава Думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов, передают «Известия». Среди предложений — разделять на АЗС потоки машин, которые заправляются бензином и дизельным топливом. Кроме того, предлагается активнее использовать мобильные дизельные заправки, в том числе с оборудованием для легковых автомобилей. Участники встречи также хотят ускорить регистрацию газобаллонного оборудования и расширять сеть газовых заправок. Речь идет как о сжатом природном газе, так и о сжиженном углеводородном. Подготовленные предложения направят в Минэнерго.
3: Про деньги.
2: Карты Visa и MasterCard будут постепенно выводиться из оборота в России. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. При этом конкретные сроки регулятор пока не устанавливает. Ранее предлагалось не ограничивать срок действия таких карт, а поэтапно снижать комиссии между банками за операции по ним. Предполагается, что с начала 2027 года ставка уменьшится до 1%, а с 2028 – до нуля.
3: Про пенсии.
2: Право на досрочную пенсию имеют многодетные матери, жители Крайнего Севера, педагоги, медики и творческие работники. Об этом РИА Новости сообщили в социальном фонде. Женщины с тремя детьми могут выйти на пенсию в 57 лет, с четырьмя в 56, а с пятью и более в 50. Право на досрочную пенсию также есть у педагогов, медиков и творческих работников. Для них пенсия назначается через 5 лет после наработки необходимого стажа и накопления минимального порога пенсионных баллов. Учителям необходимо отработать минимум 25 лет, а врачам 25 или 30, в зависимости от местности.
3: Про медицину.
2: В России расширили список бесплатных обследований, которые можно пройти во время диспансеризации. Об этом РИА Новости рассказал председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. Теперь в программу включили анализы, которые помогают оценить риск сердечно-сосудистых заболеваний и вовремя обратить внимание на возможные проблемы. Помимо этого, для женщин в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья стали доступны анализ на вирус папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование. Это должно помочь в раннем выявлении онкологических заболеваний.
3: Про опросы.
2: Самой сложной частью переезда россияне чаще всего называют ремонт и обустройство жилья. Об этом пишет портал News.ru, ссылаясь на результаты исследования. Согласно опросу, с ремонтом сложнее всего справиться 24% участников, а еще 22% назвали главной трудностью сбор и упаковку вещей. А каждый пятый определил главную сложность – финансовые расходы. Поиск новой квартиры оказался на четвертом месте. Почти половина опрошенных в последний раз переезжала летом, а при возможности выбрать сезон для переезда, лето предпочли бы две трети участников исследования. Главными плюсами называют удобство перевозки вещей и подходящую погоду. Официальный курс доллара по данным ЦБ сегодня – 78 рублей 27 копеек. Курс евро по данным регулятора – 89 рублей 18 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Не знаю, как у вас, а у меня в голове вместо нормальных понятных мыслей одни на-на-на-на, на пляж бы уже лето. Мечты, но все сбудется, ведь мы же с Авторадио, и счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег» шагает по стране. Напомню, что разыгрываем мы в этом сезоне 5 миллионов рублей по частям и исполняем 5 ваших заветных желаний. Присоединяйтесь, меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио, указывайте мечту на нашем сайте, и пусть вам повезет. А я, Олеся Соболева, желаю удачи.

0: счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие.
1: 4

0: Успей купить билет. 12+. Реклама. Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в Ювелирторге.
1: Теперь еще больше товаров со скидками до 90%.
0: Ювелирторг. Драгоценное. Настоящее.
2: Акция до 15 августа 2026 года. Подробности в магазине Мира 42.
3: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мубинт. Орлова 4А. Бизнес-центр Беладжо. Телефон 26 50 06.
4: Не пропусти новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Хабиб.
1: Привет, любимые слушатели Авторадио, на связи Хабиб. Я с нетерпением жду встречи с вами на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», где я исполнил самые лучшие песни для вас. Встречаемся 4 июля на ВТБ-арене. Ваш Хабиб.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. После появления новых правил для рынка криптовалют в России могут появиться собственные цифровые инструменты. Об этом агентству ТАСС заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. По его словам, задача регулятора — создать в стране необходимую инфраструктуру и условия для работы российских участников рынка. Сейчас пользователям во многом приходится ориентироваться на зарубежные решения. В подмосковных котельниках предупредили о перебоях с водой и электричеством. В городе сегодня планируют переключить абонентов на постоянную схему от резервных источников питания. О возможности временного отключения электричества и воды сообщил глава города Михаил Соболев. Электричество в котельниках и Люберцах пропало накануне после пожара на подстанции. Об этом сообщали в МЧС. Причин пожара не приводилось. В Москве из-за жаркой погоды продолжают бесплатно раздавать питьевую воду пассажирам городского транспорта. Об этом сообщили в столичном Дептрансе. Сегодня планируют выдать около 3200 бутылок и стаканчиков воды. Получить ее можно на нескольких станциях метро, крупных вокзалах, а также некоторых станциях МЦД. Воду также раздают на причалах регулярного речного транспорта, в электросудах, на автовокзалах и в экспресс-автобусах Аэроэкспресса. На Ленинградском вокзале работают станции, где воду можно набрать в свою тару. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
1: «Пятерочка» выручает!
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
9: Деда, а когда мы будем твой дом пить?
10: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну.
11: Не внуки, а мафия.
12: Николай Добрынин, Андрей Мерзликин, Никита Кологривый, Глеб Калюжный, Аня Покров. В семейной комедии «Дед Фомич» уже в кино. 12+.
13: Авторадио.

Если что, ближайшие станции метро к стадиону ВТБ-арена, станция «Динамо» — это «Зеленая ветка» и «Петровский парк» — это БКЛ. Напоминаю, чтобы вы не потерялись, потому что послезавтра, 4 июля, в субботу, мы с вами встречаемся на главном танцполе этого лета — на большой дискотеке «Авторадио», где главные звезды поют свои главные хиты. Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и «Баста» — один из главных хедлайнеров нашего музыкального фестиваля. Зафиналит большую дискотеку «Авторадио» подборкой своих больших хитов. Готовьтесь подпевать, готовьтесь танцевать, ведь будет же, ну, очень жарко. И хит всех выпускных, и чтобы мы все заплакали, вспоминая свой медлячок, свои школьные годы чудесные. И большая игра для таких же, как и я, и Сансара. Ну, в общем-то, надо быть вам там и все это самим увидеть, самим услышать и самим оттанцевать. Надеюсь, лучшие места вы заняли. Билеты оставшиеся еще можно урвать на сайте авторадио.ру. Заходите, выбирайте, приглашайте своих самых любимых и до встречи на большой дискотеке «Авторадио». Уже послезавтра, в эту субботу, мы с вами встречаемся и танцуем. Категория 12+. Ну, а сейчас бы найти силы, найти желание и поработать в этот четверг. Если что, я с вами, Олеся Соболева, у микрофона.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно, дождь и плюс 21 градус. Ночью осадки продолжатся, будет плюс 17, завтра утром пасмурно и 16 градусов со знаком плюс.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица
0: 15.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Школьники из России выиграли Олимпиаду по кибербезопасности. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Сборная нашей страны завоевала 4 медали и стала абсолютным чемпионом международных соревнований по кибербезопасности в Тунисе. Победителем в индивидуальном зачете стал ученик Московской школы Центра педагогического мастерства Даниил Мелехов. Он получил золотую медаль. Еще одно золото взял Николай Белоусов из столичной школы номер 2031. Серебро у Артема Румянцева из лицея Москвы, вторая школа имени Овчинникова. Бронзовую медаль вручили Роману Черемных из международной школы Казани.
3: Про образование.
2: Примерно 85% студентов используют искусственный интеллект для повышения продуктивности в учебе. В качестве самого распространенного ритуала для настроя является организация рабочего пространства. Как пишет РИА Новости, среди методов тайм-менеджмента наибольший интерес у студентов вызывает швейцарский сыр. Это подход, при котором большая задача разбивается на мелкие шаги. Далее следует лягушка на завтрак, выполнение самой сложной задачи в начале дня, а также режим дедлайна «все в последний момент». Профессор НИУФШЭ Ирина Абанкина в беседе с Авторадио рассказала, как стоит использовать искусственный интеллект в университетах.
4: Без искусственного интеллекта дальше тоже двигаться невозможно. Владеть им и использовать обязательно надо. И научаться этому надо, что называется, еще даже раньше, чем в университете. Второй момент, что действительно использование его, поскольку там есть не только прозрачные и очень полезные инструменты, но и есть те, которые, скажем так, в серой зоне способствуют плагиату. Бороться с этим очень трудно. При проверке работ преподаватели тоже, конечно, используют искусственный интеллект, поэтому вот здесь вот разные вузы сейчас стараются прибегнуть к разным технологиям. Например, вот в Высшей школе экономики разрешено использование искусственного интеллекта, но человек должен указать, что именно и где, и как он использовал.
2: Кроме того, Абанкина отметила, что самому преподавателю в первую очередь стоит правильно преподносить использование искусственного интеллекта при выполнении заданий.
3: Про транспорт.
2: Между Москвой и Рыбинском с 1 августа по выходным и праздничным дням будут ходить дополнительные поезда «Ласточка». Акцию приурочили к 60-летию туристического маршрута «Золотое кольцо». Скоростные поезда будут курсировать с остановкой в Ярославле. В составе будут вагоны с местами эконом и бизнес. Билеты уже поступили в продажу.
3: Про Авторадио.
2: Всего 2 дня осталось до старта большой дискотеки «Авторадио». Уже в эту субботу, 4 июля, на стадионе ВТБ-арена состоится грандиозный музыкальный фестиваль этого лета. Там свои главные хиты исполнят Анна Асти, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, а также Мария Краймбрери, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи. Ну а яркую точку в концерте поставит Баста, который завершит фестиваль сетом своих классных хитов. Успейте занять свое место на трибунах или в танцевальном партере. Билеты еще можно купить на сайтах Авторадио.ру и Авторадио.диско.ру, категория 12+. Доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 18 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

0: Ну, не знаю, где там день последний. По сути, игра «Много денег» только набирает обороты. Предвкушайте это. И, естественно, участвуйте в этом. Я надеюсь, вы внимательно слушаете прямой эфир. 7 тысяч в банке, которые благодаря нашему партнеру превратятся в 14 тысяч рублей здесь и сейчас. Ну что, я думаю, что мы с вами готовы сыграть.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Вместе с Авторадио однозначно сбываются, потому что для Авторадио нет ничего невозможного. Тем более с нами Озонбанк, который, собственно, и удваивает все выигрыши. Плюс от Озонбанка нас ждет дополнительный суперфинал в конце года. Но, в общем, красота самая настоящая. И, как вы понимаете, сезон-то не стоит на месте. В него нужно влетать, в него нужно врываться. Чуть более 2 миллионов из 5 разыграно, если быть точным, да. То есть 2 шага из 5 мы с вами уже полноценных сделали. Естественно, 2 мечты наших слушателей в процессе исполнения. Мы приближаем 3-й суперфинал. Ну и вам нужно определиться, о чем вы именно мечтаете. Вы должны решить, что для вас самое драгоценное. Вы должны решить, что же для вас по-настоящему нужно, что же для вас по-настоящему необходимо. Вы заходите на сайт Авторадио, вы меняете гудок в мобильном на наш фирменный гимн. Пожалуйста, вам удобный сервис предлагает поделиться своей мечтой. Сделайте в рамках суперфиналов. Мы это все будем воплощать в реальность. Так что удачи, дорогие. И да, кстати, также обращаюсь к абонентам Т2. Для вас тоже доступна услуга по замене гудков на гимн Авторадио. Поэтому также наш официальный сайт вас ждет. Ну а теперь давайте же сыграем. Давайте сыграем в сумме на 14 тысяч рублей. Традиционно, естественно, рулетку останавливаем. Итак, мы будем звонить в Ростовскую область нашему слушателю по имени Дмитрий. Свой дом с участком, в котором было бы раздольно и привольно всем моим 9 котам. Ну и мне тоже. 9 котов – это сильно, конечно. Плюс непосредственно сам Дмитрий. Ну, конечно, дом нужен действительно... Не маленький. Ну что ж, давайте здесь сейчас позвоним Дмитрию. Ничего против не имею. Ну и верим, конечно же, что сейчас ворвется гимн Авторадио. Это тоже деньги, это тоже 9 котам пойдет.

0: внутри занят котами, судя по всему. Атакуют Дмитрия коты. Ну что ж, к сожалению, в данном случае Дмитрий на связь не выходит, но, естественно, номер по-прежнему в игре, гимн Авторадио был, опять же, можем позвонить и с финансовым предложением, можем позвонить и в рамках суперфинала, и тогда на свой дом у Дмитрия обязательно будет. Дмитрий, вам еще раз привет, вдруг эфир где-то в записи послушаете, котам 9 аж, тоже большущий привет, будем за вас болеть. Естественно, мы запускаем здесь сейчас Авторадио-рулетку, в банке с этой минуты 9 тысяч, что делать, вы знаете, и не забывайте, что в конце года, как и обещали, в дополнительном суперфинале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. Сказано достаточно, теперь нужны действия.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие.
1: Четвертый

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. В Брянской области беспилотник атаковал автобус, который следовал из Минска в Анапу. Об этом сообщают «Известия». По данным издания, автобус проходил оформление на границе Белоруссии и Брянской области. В салоне находились 12 пассажиров и 2 водителя. В результате атаки пострадали 2 человека. На месте работают местные власти и следственные органы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. К другим новостям. Регулятор не видит системных рисков для финансового сектора, однако призывает банки внимательнее оценивать заемщиков. Об этом на брифинге сегодня заявила Эльвира Набиуллина, передают «Ведомости». По ее словам, влияние ситуации с бензином на инфляцию регулятор считает временным. В ЦБ также не видит причин дополнительно поддерживать фондовый рынок на фоне его снижения. Помимо этого, Набиуллина отметила, что напряженность на рынке труда постепенно уменьшается, а к запуску цифрового рубля 1 сентября, по ее словам, все готово. С начала сезона активности клещей за медицинской помощью после укусов обратились около 337 тысяч россиян. Об этом РИА Новости сообщили в Роспотребнадзоре. Чаще всего такие случаи фиксировали в регионах Урала, Сибири и Поволжья, в том числе в Свердловской, Кемеровской, Кировской и Иркутской областях. В ведомстве напомнили, что самой надежной защитой от клещевого энцефалита остается вакцинация. С начала года прививку уже сделали больше 3 миллионов человек. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
1: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
0: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
8: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар, реклама.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации правил, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Авторадио.

Ну, вам напротив любви пожелаю. Пусть это прекрасное искреннее чувство присутствует рядом с вами в режиме 24 на 7. Естественно, мы продолжаем также движение исключительно вперед и обязательно под звуки. Авторадио по-другому и быть не может. И, конечно же, делимся искусством сложения 7 минут. Делимся любимой музыкой. В данном случае еще хочется поделиться музыкой в режиме живом. Да кто сегодня приходит в гости? Он самый. Григорий Лепс сегодня в 20 часов с живым концертом. Пропускать такое, по-моему, не представляется возможным, Григорий Викторович. Очень редкий гость, и, конечно же, сегодня мы сможем насладиться полноценным, великолепным часовым концертом, так что в 20 часов всей страной, естественно, настраиваемся на прямой эфир Авторадио. Но меня все так же зовут Иван Прудников, страна, здравствуй, и спасибо, что вы с нами.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно, дождь и плюс 21 градус. Ночью осадки продолжатся, будет плюс 17. Завтра утром пасмурно и 16 градусов со знаком «плюс».
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
4: Все для путешествий. Автомобильные багажники и боксы Бозал. Крепления для велосипедов, лыж и сноубордов Атлант. Фаркопы. Автостудия Альфа. Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70-10-76.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам. ИП Крылов ВА, ИНН 352-502-976-590.
7: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
8: Хотите стать профессиональным водителем категории D, BE, C и CE? Тогда обучайтесь в учебно-кадровом центре «Машинист». Наши опытные преподаватели помогут вам получить необходимые знания и навыки. Звоните по телефону в Вологде 27-54-02 и записывайтесь прямо сейчас.
9: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологда, Ярославская, 11А.

меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я тебя позвал.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица
0: 16.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Стало известно о новых антироссийских ограничениях. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Кая Каллас анонсировала новые санкции против России. Глава евродипломатии заявила, что рестрикции против Москвы примут из-за очередных ударов по Киеву. Ожидается, что предложения будут касаться расширения черного списка юридических лиц, которые европейские власти связывают с военно-промышленным комплексом России. По словам Каллас, только усиление давления на Москву и постоянная военная поддержка Украины способны остановить атаки на Киев. Об этом пишут ведомости.
0: Про президента.
2: Владимир Путин встретился в Кремле с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных. Об этом пишет РИА Новости. Ранее глава региона принял участие в совещании Совбеза, которое провел глава России. Оно было посвящено вопросам социально-экономического развития Калининградской области. По словам Беспрозванных, регион планирует стать бездотационным примерно через полтора года. В свою очередь Владимир Путин поздравил губернатора региона и всех калининградцев с 80-летним юбилеем образования области, который отметят 4 июля.
0: Про кино.
2: Процент от проката зарубежного кино в России будет взиматься в пользу рефинансирования отечественного кинематографа. Отмечается, что эта практика существует во Франции, а также в Китайской Народной Республике. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экспертов. О последствиях подобной платы корреспондентам Авторадио рассказал кинокритик Александр Голубчиков.
3: Пока в этой инициативе, которую уже не первый раз озвучивают и Михалков, и Мединский, по-моему, об этом уже говорил, непонятно, сколько и с кого будут брать деньги, поскольку ссылаются на опыт Китая и Франции. А в России хотят пошлиной обложить такое зарубежное кино. Если это будет как входной билет, как озвучивали, 5 миллионов с одного фильма и более. Половину от собранных денег в прокате нужно отдать кинотеатрам, потом там дистрибуционные расходы и так далее. А если еще для того, чтобы этот фильм вышел в прокат, потребует еще и занести в фонд энную сумму, у нас просто эти фильмы перестанут появляться, их не будут закупать. У нас обеднеет прокат, но фильмов, которые будут собирать больше, их не станет. Мы сейчас и так имеем дефицит контента.
2: Кроме того, эксперт отметил, что российским экранам необходимо зарубежное кино из-за нехватки жанровых картин. Напомню, ранее Владимир Путин рекомендовал подготовить законопроекты, направленные на поддержку отечественного кинематографа, а также на регулирование проката иностранного кино.
0: Про метро.
2: На большой кольцевой линии московского метро в течение ближайших 4 лет планируют запустить систему контроля падения на пути, необходимую для беспилотного движения поездов. Сейчас технологию уже испытывают на станции «Печатники». Как пишет газета «Метро», система помогает выявлять посторонние предметы на рельсах и быстро реагировать на такие ситуации. Кроме того, она может предупреждать пассажиров, если они подходят слишком близко к краю платформы. Отмечается, что технологию разработали сотрудники Центра исследования и разработки беспилотного транспорта московского метрополитена. Официальный курс доллара сегодня составил 78 рублей 27 копеек. Курс евро 89 рублей 18 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: тебя.
1: Так может и не надо, напротив, пусть любовь, пусть это прекрасное теплое чувство присутствует в каждом из нас. Ну и, конечно же, давайте собираться вместе. Дамы и господа, леди и джентльмены, буквально два дня до грандиозного момента, два дня до главного летнего танцпола. Два дня до события, которое объединит всех и каждого. До встречи на большой дискотеке Авторадио 4 июля на стадионе ВТБ-Арена. Уже в предстоящую субботу мы зажжем на все 100%. Причем Баста с нами. Да, Баста также присоединился к нашему фестивалю. Он зафиналит сет от главных звезд. Также выступит Егор Крид, Анастасия, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбери, дискотека Авария, Ёлка, Баста вышеупомянутый. Но, в общем, вам нужно отправиться на сайт Авторадио. 12+, категория, также сайт авторадиодиско.ру, безусловно, поможет вам приобретать билеты. И, конечно же, сделайте это. Уже думать некогда. Пожалуйста, четверг, пятница, и мы будем зажигать так, что все будут нам завидовать уже в субботу на стадионе ВТБ-Арена. Так что встречаем большую дискотеку Авторадио, действительно, приобретаем билеты, предвкушаем это событие, ну и города, естественно, самолетами, поездами, да как угодно. Давайте соберемся вместе и запомним главный летний танцпол этой страны.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
7: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотника на туристический автобус к Минск-Анапа в Брянской области. По данным ведомства, взрывное устройство сдетонировало рядом с автобусом на таможенном переходе «Красный камень». В салоне находились 19 человек. Легкие ранения получили два водителя, оба граждане Белоруссии. Пассажиры не пострадали. Сейчас следователи устанавливают тип беспилотника и все обстоятельства произошедшего. На месте продолжается сбор доказательств. В Сочи рассматривают возможность ограничить использование электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, вплоть до полного запрета. Об этом заявил мэр Андрей Прошунин, передают ведомости. Причиной стал рост числа происшествий с участием такого транспорта. По данным скорой помощи, за прошлый год в городе зарегистрировали 547 обращений, связанных с такими случаями. С начала этого года их уже более 150. Вопрос вынесут на заседание специальной комиссии. После этого власти проведут опрос жителей. В России утвердили новый ГОСТ для микроволновок. В документе прописали, как будут проверять безопасность таких печей, пишет «Комсомольская правда». Один из самых необычных тестов проводят с картофелиной. Ее кладут внутрь, включают микроволновку на полную мощность и ждут, пока она загорится. После этого огонь еще 12 минут не должен выходить за пределы камеры. Дверцу микроволновки во время испытаний открывают и закрывают по 100 тысяч раз. После такой проверки замки и блокировка должны оставаться исправными. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
1: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
7: Вот можно было весь день играть.
8: Мир игр стал ее реальностью.
9: Я в игре.
10: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
11: Вот поиграешь.
8: Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Уже в кино.
12: 6+.
13: Премьера на домашнем.
14: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
13: О таком враче мечтают многие.
14: Я здесь, рядом.
13: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+. Авторадио.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ Арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Иванушки.

0: Анна Немченко и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Радиоканал Авторадио Вологда. Без возрастных ограничений.
3: Погода.
4: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно, дождь и плюс 21 градус. Ночью осадки продолжатся, будет плюс 17, завтра утром пасмурно и 16 градусов со знаком плюс.
2: Радиоканал Авторадио.
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
5: Как насчет поехать дешевле? На раз – скачал приложение «Максим». Два – заказал в «Максим». Три – уехал дешевле.
6: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: Мясной гурман.
11: Все для путешествий. Автомобильные багажники и боксы Бозал. Крепления для велосипедов, лыж и сноубордов Атлант. Фаркопы. Автостудия Альфа. Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70 10 76.
12: Раз, два, взял. Новый грузовик УАЗ Профи Полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка. Увеличенная грузоподъемность. Усиленная подвеска. УАЗ Профи с выгодой. Только у официального дилера в городе Вологда УАЗ Север. Подробности по телефону 55 93 93.
13: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
14: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709 119. 709 119.

0: Реклама.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 17:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Российские ученые научились оценивать агрессивность рака молочной железы. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Уральские исследователи разработали тест-систему для оценки агрессивности рака молочной железы. Она сделана с использованием только отечественных компонентов, защищена патентом и может применяться как для научных исследований, так и потенциально в клинической практике. Как отметили в Минздраве, тест-система улавливает даже незначительные изменения активности генов.
3: Про топливо.
2: В Россию отправили не менее 60 тысяч тонн автомобильного бензина из Индии. Два танкера с первой партией топлива уже вышли в море. Кроме того, Россия планирует ежемесячно импортировать примерно 400 тысяч тонн бензина из разных стран, в том числе из Белоруссии. При этом пиковый спрос на бензин в летние месяцы составляет 110 тысяч тонн в день, то есть поставки позволят закрыть почти 4 дня. Ранее Владимир Путин высказался о ситуации с топливом в стране, назвав дефицит некритичным. Как пишет лента, запасы бензина в России составляют почти 2 миллиона тонн. Это практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года.
3: Про туризм.
2: Россиянам назвали самые лояльные страны Шенгена в 2026 году. Как пишет газета «Ру», на текущий момент в щедрую пятерку вошли Франция, Италия, Испания, Венгрия и Греция. Вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян в беседе с корреспондентами Авторадио рассказал, какие европейские страны можно посетить без Шенгена.
4: Это Сербия, соответственно, с прямыми перелетами. И вторая страна, доступная через транзитную перевозку, это, безусловно, Черногория. И здесь следует поторопиться, потому что с осени она переходит на национальные визы, которые будут приравнены практически к шенгенским. Если говорить о тех странах, которые по формату и духу похожи на Европу, то тут я, наверное, расстрою, потому что прям похожих точно нету. Но популярностью пользуются поездки в Стамбул, возможность погулять, покушать, посмотреть. И это именно про такой по формату похожий больше городской европейский отдых. Ну а трендом последнего времени, безусловно, является Пекин, Шанхай, которые тоже за счет безвизового формата позволяют в сити-туры погружаться довольно активно и, что немаловажно, очень-очень бюджетно.
2: Важный тренд этого года. Германия, Франция, Чехия и Польша прекратили принимать 5-летние небиометрические паспорта. Для въезда нужен только 10-летний загранпаспорт с чипом.
0: Про Авторадио.
2: Буквально 2 дня осталось до старта грандиознейшего шоу под названием «Большая дискотека Авторадио». Уже в эту субботу, 4 июля, на стадионе ВТБ-арена состоится долгожданный музыкальный фестиваль этого лета, где свои главные хиты исполнят Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мария Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка». Ну а яркую точку в финале поставит Баста, он завершит фестиваль сетом своих главных хитов. Успейте занять свое место на трибунах или в танцевальном порте. Билеты еще можно купить на сайтах Авторадио.ру и Авторадио.диско.ру, категория 12+. Курс доллара сегодня 78 рублей и 27 копеек, евро 89 рублей и 18 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио.

0: сильно хочется, чтобы вы настраивались на прямой эфир Авторадио. И здорово, что миллионы слушателей так и поступают. Надеюсь, вы также готовы побеждать. В банке игры много денег, 9 тысяч рублей, которые, естественно, благодаря нашему партнеру превратятся в 18 тысяч здесь и сейчас. Получается, ближе к делу.
1: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Мечты действительно сбываются. Сезон действительно счастливый. Тем более здесь Озон Банк, который и удваивает все ваши выигрыши. И это прекрасно. Ну, а, соответственно, Авторадио также делает наших слушателей счастливыми, потому что в этом году вы получаете то, о чем мечтаете именно вы. Да, есть бюджет наш в 5 миллионов рублей. Классический, привычный для Авторадио, но такой прекрасный для слушателей. И, соответственно, больше 2 миллионов уже разыграно. Два суперфинала состоялись. Две мечты наших слушателей в процессе реализации. И, соответственно, вы также должны определиться, что для вас важнее всего. Зайдите на сайт Авторадио, гудки долой, гимн Авторадио устанавливаете. И, естественно, вам удобный сервис мечтой предлагает поделиться. Сделайте это, и, пожалуйста, в рамках суперфинала, может быть, третьего предстоящего суперфинала, ваша мечта благодаря Авторадио станет реальностью. Естественно, также для абонентов Т2 прекрасные новости есть. Вам тоже доступна услуга по замене гудка на гимн Авторадио, так что также отправляйтесь на наш официальный сайт. Ну, а теперь 9 тысяч рублей, которые готовы превратиться в 18 тысяч, и давайте определимся, с кем же мы будем играть. Ивановская область, наш слушатель по имени Евгений. Я мечтаю об эскаваторе-погрузчике. Во как! Я так понимаю, для каких-то дел, судя по всему. Ну, естественно, может быть, что-то на своем участке человек собирается делать. А может быть, и людям, так сказать, помогать. Но, возможно, ответы на эти вопросы мы получим непосредственно от Евгения. Номер набран, естественно, мы ждем здесь сейчас гимна Авторадио, верим, что он сейчас ворвется в прямой эфир. Гимна Авторадио, конечно, все начинается, и деньги уже заработаны.

0: не хочет или не может с нами говорить. Алло, Евгений. Или все-таки... Алло, Евгений, здравствуйте. Прямой эфир Авторадио вас приветствует. Это игра «Много денег». Это наш счастливый сезон. Нас сейчас вся страна слушает, с чем вас, собственно, и поздравляю.
1: Спасибо.
0: Спасибо, пожалуйста. Евгений, я вижу, вы мечтаете об экскаваторе-погрузчике, правильно?
1: Есть такая мечта.
0: Есть такая мечта. Вы для себя, для личных каких-то целей или хотите работать на нем?
1: Для личных и работать.
0: А, в общем, на все случаи жизни, да, просто вот нужен человеку экскаватор-погрузчик. Вот. Да. А я пристал тут со своими вопросами. Такое тоже бывает. Евгений, в общем, в любом из суперфиналов, благодаря Авторадио, ваша мечта может стать реальностью. Будем за вас болеть. Евгений, но сейчас мы с финансовым предложением. Можете ли вы назвать песню, которая только что прозвучала в эфире?
1: Не смогу.
0: В данный момент не сможете. Ну, Евгений, такое тоже случается. Еще раз, удачи в будущем. Вы остаетесь с нами. Номер участвует неограниченное количество раз, поэтому пожелаю вам побед в будущем. Договорились?
1: Спасибо, договорились.
0: Договорились. Вам счастливо, действительно, всего самого наилучшего, тем более, как и обещали, Озонбанк удваивает выигрыш, теперь он составляет 6000 рублей, и очень скоро можно получить эти деньги на карту Озонбанка. Соответственно, рулетка запускается, на кону с этой минуты 11 тысяч. Двигаемся вперед, двигаемся к нашим суперфиналам, 5 от Авторадио, ну и не забывайте, что в конце года Озонбанк в 6-м дополнительном суперфинале исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Сказано достаточно. Теперь нужны действия.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне «Озон», на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.

0: счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие.
1: 4

0: Успей купить билет. 12+.
1: Спонсор ООО «Спортивные лотереи».
0: Миллион рублей может стать вашим. Уже 4 июля на большой дискотеке «Авторадио». Покупайте на концерте билеты лотереи «Мечталион» и участвуйте в розыгрыше миллиона прямо на шоу.
1: Срок акции «Миллионер» на трансфере дано 4.07.2026. Информация об организаторе лотереи и акции, правилах проведения лотереи и акции, призовом фонде лотереи и акции, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на nlotto.ru и авторадио.ру. ВГЛ 2Т Спортсоюз. Алгоритм номер 19 «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034. 18+.
0: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
5: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
6: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу: Окружное шоссе, 9Б, телефон 51-20-20.
7: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре от производителя. Звоните 54 54 54.
8: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в Ювелирторге.
9: Теперь еще больше товаров со скидками до 90%.
8: Ювелирторг. Драгоценное. Настоящее.
10: Акция до 15 августа 2026 года. Подробности в магазине «Мира 42».
11: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мувинт. Орлова 4А. Бизнес-центр Белладжио. Телефон 26 50 06.
12: Солнце. Пляж.
13: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
12: Продукты. Товары для дома и сада. По выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
13: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Стас Михайлов.
1: 4 июля. Большая дискотека «Авторадио». Приходите все. ВТБ-арена. Будет грандиозное шоу.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. В Вологде убрали светофор на перекрестке улиц Ленина и Лермонтова. Светофорный объект был установлен во временном исполнении в прошлом году из-за увеличения транспортного потока в связи с ремонтом улицы Мира. Демонтаж светофора понадобился из-за продолжающегося ремонта площади Революции. На площади появятся архитектурные освещения, новые малые архитектурные формы и зеленые зоны. Средства на обновление одного из ключевых общественных пространств Вологды выделены из федерального, областного и городского бюджетов. Работы ведутся при поддержке губернатора Георгия Филимонова. В Вологде пройдет фестиваль колясок. Областной конкурс семейного творчества «Фестиваль колясок» вернется в этом году и пройдет в парке ветеранов 5 июля. Парад колясок начнется в 11:25. Участникам фестиваля предстоит оформить детскую коляску в стилистике выбранного направления, используя любые технологии, дополнительные приспособления. Аксессуары не должны мешать движению коляски и создавать неудобства ребенку и окружающим. В этом году конкурсанты посоревнуются в 5 номинациях. Фестиваль станет частью проекта губернатора Вологодской области «Лето русского севера» без возрастных ограничений. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

0: танцуют. Бесплатная проверка ходовой части в автосервисах «Фит-сервис» и скидка 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Альпен Гольд в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте!
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
8: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
11: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложение с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
12: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
13: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
14: Категория 6+.
15: Авторадио.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно, дождь и плюс 21 градус. Ночью осадки продолжатся, будет плюс 17. Завтра утром пасмурно и 16 градусов со знаком «плюс».
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
4: Все для путешествий. Автомобильные багажники и боксы Бозал. Крепления для велосипедов, лыж и сноубордов Атлант. Фаркопы. Автостудия Альфа. Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70 10 76.
5: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ-4х4. Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-00.
6: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на Железнодорожной, 50В.
7: Указана стоимость автомобиля «Лада» грантов комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Акция действует до конца месяца.
9: Задумались о крыше и отделке фасада? В «Профильцентре» есть все, что вам надо. «Профильцентр» 54 54 54.
10: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
11: Учебно-кадровый центр «Машинист» производит обучение на тракториста, машиниста экскаватора, в том числе импортных экскаваторов, машиниста бульдозера, водителя погрузчика, машиниста катка, машиниста автогрейдера, оператора лесозаготовительных машин, харвестер, фарвардер.
12: Наш адрес: Вологда, Чернышевского, 69А. Телефон 27-54-02. 27-54-02.
13: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткинг» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. «Мастер Плиткинг», Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.

все душу на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми,

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, есть и порядки получения на озон.ру.
1: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
2: «Пятерочка выручает».
3: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
0: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилеров.
4: Вот эта шкатулка с золотом достанется только одному.
5: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну между детьми Константина Фомича и внуками.
6: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
4: Не внуки, а мафия.
7: Дед Фомич. Уже в кино.
8: 12+.
9: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
10: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 18.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Индийские компании не продают России топливо напрямую. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Власти Индии опровергли поставки топлива в Россию. Об этом заявил министр нефти и природного газа Хардип Сингх Пури. Он прокомментировал недавнюю публикацию Reuters, источники которого утверждали, что наша страна начала морские поставки бензина из Индии. Однако Пури допустил, что нефтепродукты могут продавать через трейдеров.
3: Про банки.
2: В Центральном банке назвали перспективным открытие вкладов по видеосвязи. В пилотном проекте участвуют несколько кредитных организаций, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, есть требования к видеосвязи, по которой можно будет открывать вклады. Это должна быть защищенная, надежная связь, чтобы мошенники не могли воспользоваться.
3: Про мошенников.
2: В России активизировались мошенники, предлагающие услуги по продаже автомобильного топлива. По словам экспертов, из-за ажиотажа на автозаправочных станциях шансы столкнуться с обманом увеличились в разы. Автомобильный юрист Лев Воропаев в беседе с корреспондентами Авторадио рассказал, как не попасться на уловки аферистов.
4: Универсальный совет в этой ситуации — вообще никому не верить. Не поддаваться уговорам, предложениям, размещенным в интернете, в различных социальных сетях, а также в различных приложениях, которые предлагают вам задорого либо быстро получить то или иное топливо. А также очень частые ситуации случаются, что продают поддельное топливо с низким качеством. Поэтому в этой ситуации надо немножко потерпеть, может быть, даже где-то в очередях постоять, чтобы не стать жертвой мошенников, чтобы уж тем более испытать двойное, в кавычках, удовольствие от того, что и с топливом ничего не получилось, еще и машина сломалась, а еще, не дай бог, какие-то персональные данные у вас украли. Ну и также вы лишились денежных средств. Поэтому в этой ситуации совет один. Не поддавайтесь ни на какие объявления. Езжайте на АЗС и заправляйтесь.
2: Отмечу, по словам экспертов, ситуация с топливом – это новая почва для наживы мошенников. Они играют на страхе остаться с пустым баком. Сейчас мы видим всплеск социального фишинга, где взламывают не технику, а наши эмоции.
3: Про здоровье.
2: Врачи предупредили о риске заражения бактериальной инфекцией из-за укуса пиявки. Однако для многих людей контакт с беспозвоночным не представляет опасности. Об этом пишет издание «Арти». По словам медиков, обычно все ограничивается локальным дискомфортом, небольшим покраснением или зудом. Но бывают и рискованные случаи. Это касается в первую очередь людей с нарушениями свертываемости крови, принимающих антикоагулянты, с тяжелой анемией, выраженными аллергическими реакциями в анамнезе.
3: Про транспорт.
2: 11 июля в Москве пройдет парад старинного транспорта. Отмечается, что гостей ждут тематические зоны в духе 1930-х, показ винтажных машин, костюмированная выставка форменной одежды работников транспорта разных лет, фотозона, активности для детей, творческие мастер-классы и настольные игры. В честь дня московского транспорта по столичным улицам проедет колонна раритетной техники от станции метро Новокузнецкая до Чистопрудного бульвара. Участниками шествия станут 18 трамваев разных эпох. Об этом пишет газета «Метро». Официальный курс доллара сегодня 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 18 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
5: Добрый вечер!
6: Ну, здравствуй, страна!
5: Привет! Ну, какая музыка! Ну что, так тянет танцевать, мне не понять, тебя мне не понять.
6: А мне понять, и Захару понять. У нас большая дискотека Авторадио, и всем пора понять. Надо форму дискотечную примерять.
7: Вот и Гордеева даешь, аж стихами заговорила.
6: Да. Ну, почти, да. Ну, потому что бесит немного.
5: В смысле?
6: Ну, для того, чтобы выйти с вами на сцену большой дискотеки Авторадио 4 июля на стадионе ВТБ-арены, чтобы красивой я была, я все магазины оббегала. Наряд. Мерю.
5: Ну что, нет в магазинах нарядов нынче, что ли? На что тебе маркеты эти?
7: Масс! Я, кстати, тоже оббегал, но не те магазины, куда Гордеев бегал.
5: Да, и смотри, спокойный.
2: Абсолютно.
5: Ладно, ну мы, конечно, шутим, я специально, чтобы вас, так сказать, проверить, ведь мы каждый день играем в игру «Большой хит» на Авторадио, да, практически все билеты уже раздали. Может быть, если вы хотите попасть на «Большую дискотеку» Авторадио, можно еще где-то найти остатки билетов, бегите в кассы или посмотрите у нас на сайте Авторадио.ру. Ну, в общем, ждем.
7: Ну да, мы можем долго говорить про «Большую дискотеку» Авторадио, но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
5: Стоп, ты не прав. Ты не прав сейчас. Лучше и увидеть, и услышать, по крайней мере, сегодня, потому что к нам сегодня придет в гости и даст живой концерт великий и ужасный участник «Большой дискотеки» Авторадио. Но действительно великий, что греха таить. Один из самых лучших певцов на нашей эстраде – Григорий Лепс! Да,
7: ну
5: в финальном
7: что,
5: часе.
7: Тогда хватит болтать, давайте начинать.
0: Вечернее шоу

0: Начнем обозревать информационные ленты. И в начале новости спорта. Вера Чекалина, российская бегунья, установила новый мировой рекорд среди женщин в ультрамарафонской гонке на выбывание Backyard Ultra. Четверо суток она бежала, преодолела дистанцию 643,7 километра пути или 96 кругов гонки. Дело в том, что предыдущий мировой рекорд был установлен в 25-м году, и тогда американка смогла пробежать 95 кругов, и вот рекорд побит. 96 кругов, соответственно, повторю еще раз, 643 километра 700 метров. Это есть, фантастика.
1: Есть женщины в русских
2: семьях. Я говорю, русская женщина, лишь бы из дома убежали.
0: Есть куда стремиться.
2: А что такого-то? Я всегда по магазинам столько бегаю.
1: Я через четверо суток вернусь, или там через сколько. Я скоро. Дальше очень такая пикантная тема. Знакомство на кладбищах стали новым трендом среди зумеров и миллениалов. Я не знаю, как зумеры и миллениалы, я сразу вспоминаю цитату из легендарного фильма
0: «Москва слезам не верит».
1: Я оптимистка. Мне вот недавно сказали, на кладбище хорошо знакомиться с вдовцами. Это Людмила, как всегда, там решала свою личную жизнь. И вот на дворе 2026, по данным современных уже опросов, многие считают нормальным знакомиться, общаться на похоронах и поминках, объясняя это тем, что там чаще встречаются люди из одного круга общения и без ложного образа из соцсетей, что все честные, искренние и открытые к новым знакомствам.
2: Есть что выпить и закусить.
1: Давайте не будем дальше комментировать.
2: Да-да, еще одна новость. Российские путешественники назвали самой раздражающей привычкой туриста в отпуске склонность оставлять за собой мусор. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса Twill.ru, поступившем в редакцию Ленты.ру. Так, 68% опрошенных выбрали среди наиболее неприятных аспектов отпуска именно захламленные пляжи и зоны отдыха. Особенно полотенцами. Когда ты выходишь, нормально, после завтрака в 10 утра, а там уже все захламлено, все лежаки полотенцами, негде легче. Правильно? А кроме того, в антирейтинге оказались компании, которые шумят за стеной в номере отеля. За них проголосовали 50% участников опроса. Также выяснилось, что российских путешественников раздражает, когда другие отдыхающие курят на пляже, громко слушают музыку, разговаривают по громкой связи в общественных местах и навязчиво пытаются завести диалог в отеле или в пути. Вот прямо вот все эти пункты я поддерживаю вот всеми руками и ногами. Вдобавок, туристы считают, что отпуск могут испортить шумно играющие рядом дети, автомобильные пробки, аниматоры эти, которые пристают с предложениями сфотографироваться или покататься на чем-нибудь. В июне выяснилось, что большинство пассажиров самолетов считают самой раздражающей привычкой попутчиков удары по спинке кресла. Мне тоже, кстати, это надо, особенно дети, вот когда сзади едут.
1: Но они там бесятся что-нибудь.
2: Да, путешественники признали, что их нервирует, когда кресло пинают не только дети, но и взрослые. В общем, вот раздражающий.
1: Списочек-то хороший такой получился, большой.
2: Вообще, о том, что портит нам отдых, давайте поговорим.
1: Итак, лайфчат у нас сегодня называется «Лежак, освободите, пожалуйста». Что конкретно вас раздражает на отдыхе? Там те же самые продавцы, кукуруза, отсутствие мест на пляже? Или вообще все еще начинается на этапе сборов и раздражает кто-то из близких, с кем вы вместе отправляетесь в отпуск и как-то не так собирается? Пишите прямо сейчас.
0: +7 915 459 2020 Это смс-мессенджер Макс, но официальная страничка Авторадио в ВК.
3: Вечернее шоу.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие.
1: Четвертый

0: Успей купить билет. 12+. Реклама. Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
1: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
2: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластид Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.
3: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolute. Вологда Марии Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Профнастил S21, S8, MB20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль центр.
5: Ветеринарный центр Лапландия. Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия, 24/7. Вологда, Костромская, 5.
6: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая.
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: Мясной гурман.
11: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
12: ИП Крылов ВА, ИНН 352-502-976-590.
13: Крутые мужики летом не расслабляются. Они на тракториста обучаются.
14: Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Проводим обучение на тракториста, машиниста экскаватора и автогрейдера, водителя-погрузчика, оператора-харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда. Горького, 91. Телефон 8-800-222-89-90.
15: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: Ну что, друзья, горячая отпускная фаза началась. Впереди несколько месяцев пляжей, походов, отдыха, развлечений. Но не у всех. Четверть опрошенных россиян, как мы уже говорили, летом 2026 года будут отдыхать дома.
1: Впрочем, наверное, такая статистика плюс-минус всегда.
0: Сейчас выясним. Это выясним, да. По данным совместного исследования маркетплейса «Мегамаркет» и медиахолдинга «Рамблер», поездки по России планируют 23% респондентов, еще 22% собираются провести отпуск на даче или за городом, а зарубежные направления рассматривают лишь 15% опрошенных. Причем Абхазия — это тоже зарубежье, вы понимаете.
1: Понимаем.
0: Вынести вердикт сезона 2026 года нам поможет наш добрый знакомый, вице-президент Альянса туристических агентств, директор турагентства «Розовый слон» Александр Крчан. Александр, добрый вечер.
2: Здравствуйте, ребята.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну, наконец-то вы до нас добрались.
1: Вы у нас в гостях, нам очень приятно.
2: Я прямо в студии.
0: Да. У меня нет, к сожалению, сейчас данных за прошлый год, чтобы сравнивать, но то, что четверть наших граждан останется дома, это вообще норма? Это так обычно бывает или все-таки цифра завышена?
2: Занижена.
0: Занижена?
2: Конечно, это лукавая цифра. На самом деле большая часть людей остается дома. Вот когда вы говорите там на даче, это ведь самообман. Что такое на даче? Да это дома. То есть вы приезжаете на дачу и зимой, и летом, и осенью, и весной. Это никакой не отпуск.
0: Да, больше половины получается.
2: Конечно. На самом деле...

0: нас сейчас, как говорится, влетает в копеечку.
1: Слушайте, а дорожает все. Вот если мы, давайте самолет возьмем. Дорожает аэронавигация, дорожает топливо. Топливо очень сильно авиакеросин растет в цене. Естественно, услуги аэропортов. Каждый аэропорт ведь не бесплатно принимает самолет. Он повышает, вот буквально недавно, не буду называть аэропорт на юге, на 30% поднял расценки для всех авиакомпаний. Естественно, растет себестоимость каждого часа, да, вот лед не час у самолета, а запчасти, это все тоже. Самолеты же у нас не все сухой суперджет, у нас же есть Боинги, аэробусы, иностранные запчасти, все в валюте, да, трудно попадать, логистика тяжелая, транспортная. Все это растет в цене.
0: Все это сказывается на пассажирах. А как можно сэкономить на дороге?
1: Очень просто. Автомобиль. Да, вот,
2: пешком.
1: Да. Альтернатива, да, утки. Да, то есть,
2: ослик, вот, повозка.
1: Смотрите, мы у себя в альянсе турагентств сделали анализ и пришли к выводу, что если 3 человека и больше семья, 4, 5, то и вообще противопоказано покупать 5 авиабилетов там, да, или 5 ЖД-билетов. В пятером садитесь в машину, езжайте куда хотите. В радиусе от той же Москвы 2000 километров, это не напряжно, с ночевкой где-то.
2: Ну да, это если 2000 километров. Все-таки страна у нас огромная, и куда-то поехать на машине. Ну и не везде, опять же, на машине доедешь. Даже Калининградская область, увы,
1: Калининградскую, увы, а допустим, в Териберку на Северную Ледовитую океану
2: это
1: можно?
2: Это можно, да. Смотря, опять же, где ты живешь и куда тебе надо ехать.
1: Ну, берем Москву.
2: Берем Москву, да. На втором месте по тратам, понятно, проживание, далее траты на еду и рестораны, развлечения и экскурсии. Мне все время казалось, что проживание все-таки является главной частью отпуска, финансовой частью.
1: Нет, дорога. Потому что, знаете, среди когда объектов размещения есть конкуренция. А вот вам вопрос, а какая конкуренция среди железной дороги?
0: Никакой. Там монополия, по сути.
1: То есть вот вам объявляют цену билета Москва-Сочи 25 тысяч рублей на человека, и все. А вы не можете, а за 24? За 24 нельзя. Вот 25. Монополия. А по размещению вы можете найти не в том же
0: попроще,
1: Сочи.
0: Подешевле.
1: Да, можно, кстати, жить не в Сочи, вот лайфхак, а, например, в горном кластере, где сейчас снега нет, а проживание в два раза
2: в Поляне.
1: Ниже. В Поляне. Угу. Проживание в два раза ниже, чем в Сочи.
2: Ну, тоже не накатаешься, знаете ли, каждый день, если ты хочешь на
1: Слушайте,
2: море.
1: Слушайте, вопрос цены, да, если, скажем, в Поляне стоит 5 тысяч, а внизу 10, и вы 5 тысяч раз в сутки, а на дорогу вы потратите на ласточки, там, не знаю, 150 рублей туда-обратно.
2: Не, ну если уж так говорить о районах Сочи, то можно просто в другом районе Сочи.
1: Тоже.
2: Да, разместиться где-нибудь не совсем у моря,
1: ну,
2: а чуть
1: будет,
2: выше.
1: Ну не будет значения в два раза, в Поляне в два раза дешевле.
2: Ну, возможно, согласен тут с вами. И все-таки, да, помимо того, что можно где-то расположиться рядом, как еще и когда, допустим, бронировать тур, чтобы вышло дешевле?
1: Ну, давайте еще скажу, где, например, если дорого жить в Сочи, можно рядом Абхазия, буквально 20 минут от Сочи, да, Сириуса, от Адлера, там проживание на 30% ниже, чем, и питание, кстати, чем в Сочи, вот тоже лайфхак. А на чем еще можно сэкономить, да?
2: Да, я имею в виду проживание, да, как все-таки отдохнуть, и тем не менее,
1: слушайте,
2: вот,
1: ну,
2: не жить, за большие деньги, скажем.
1: Можно жить в апартаментах, вот еще мой совет, особенно для большой семьи, то есть не в отеле. У нас, кстати, очень мало отелей, которые размещают 4 человека, например, в однокомнатном номере. Да?
2: Ну, только если семейный номер.
1: Да. Да. А семейный — это уже большие деньги, это 2 комнаты. Или люкс, или, ну, вообще, да, два, да, стандарта. Да. Это очень дорого. А проще взять 2, даже 3 комнатные апартаменты, если у вас 5, у каждого чуть не будет по комнате. Это стоит 2 раза дешевле, чем в отеле.
2: А вот когда бронировать? Вот, потому что бывает, когда ты бронируешь загодя, вроде бы должно быть дешевле, да? Но вариантов, естественно, и вариантов больше, а когда ты уже непосредственно бронируешь там за неделю до выезда, да, по идее, должно быть дороже.
1: Ну,
2: мне,
1: смотрите,
2: кажется, тут по-разному можно.
1: По-разному. Вот, смотрите, ну кто ожидал, что в Крыму вот такая ситуация сложится, как сейчас, да? В Крыму сейчас идет обвал цен большой, да? А в Анапе, наоборот, рост цен. Видите, что в Анапе открыты все пляжи. Еще недавно, в июне, пляжи были закрыты. Сейчас, в июле, пляжи все открыты, да, в Анапе. Вот как бы. Естественно, понятно, что ательеры поднимают цены. Поэтому это никогда не угадаешь. Вот, ну, заранее, знаете, кто выиграл? Вот кто бронировал в январе, феврале, скажем, июль-август в Анапе. Они забронировали, я цены назову, то, что они забронировали за 12 тысяч, сейчас стоит 20.
0: Хорошо.
2: Ну, то есть Анапа в этом году, раз уже заговорили за Анапу, она перед Сочи выигрывает, потому что в Сочи все-таки есть проблемы, которые тянутся от Туапсе, или нет?
1: В Сочи другая история. В Сочи все время ожидали, что вот люди к ним едут, потому что они Сочи, да, все-таки и зимняя Олимпиада, и чемпионат мира по футболу, и хорошие отели, все. То есть там многое, что было построено. Инфраструктура, давайте честно, самая лучшая в стране, если берем пляжную структуру, она в Сочи. Не в Калининграде, не в Анапе, не в Крыму, нигде там, не в Геленджике, а в Сочи. И сочинские ательеры, у них в какой-то момент звездная болезнь. А-а-а. И вот они просто поднимали цены. Там на 20% выше, чем в Крыму. На 25% выше, чем в Анапе.

0: Сколько? На 30 выше, чем в Абхазии. Вот, вот и закончилось это тем, что Сочи поехало меньше людей.
1: Так, хорошо, давайте перейдем уже за границы. За границу перейдем.
2: Да.
1: Да, главное зарубежное направление.
0: Ну, тут без всяких конкурентов Турция. Это уже много лет. 7 миллионов россиян в этом году, может, даже 7-200 посетят Турцию. Тут, смотрите, что людей выталкивает за рубеж? Крепкий рубль. Вот то, что рубль очень крепкий, он, видите, крепчает вот уже сколько месяцев, это как бы людям дороже и дороже доехать в России, а ни Турция, ни Таиланд, там, ни Вьетнам, они так не поднимаются, ни Египет так не поднимают цены.
1: А сейчас еще не поздно найти хороший тур?
0: Нет, нет, не поздно, но давайте честно, июль-август это два дорогих месяца для Турции. Если хотите сэкономить, лайфхак — Египет.
1: Жарко.
0: Ну, относительно, слушайте, там суше климат, чем, например, в той же Кемере, да, в Анталии. Воздух будет в Турции 32, а 33, а в Египте 35-36. То есть разница не, там не 40.
2: Но все-таки по природе все-таки разница это, есть.
0: Ну, есть, да. Но и море. Да, в Египте же море красное, получше, оно почище, чем среди.
2: Ну, кому что нравится. Тут
1: а бывают ли сейчас горящие туры? Или это уже все, нужно забыть про это? Вот как в свое время вдолбилось это в голову, горящий тур. Горящий,
2: ну, потому что это всегда было подешевле.
1: Да, да. Ой, ухватили.
0: Смотрите,
1: да.
0: Горящие туры всегда бывают после майских праздников. Всегда. Вот я занимаюсь этим 30 лет. 30 лет вот после 9 мая горящие туры. И как минимум до начала июня. Потом вот июньские праздники, дальше два высоких месяца, июль-август. И следующие горящие туры обычно перед школой, конец августа. Вот 25-26 августа.
1: Так, понятно.
2: Понятно, что мы сейчас много говорим о море, потому что, ну, это основной вид отдыха летом. Но все-таки мне кажется, что морской отдых сейчас вот конкурирует с отдыхом событийным. И есть тенденция к изменению предпочтений россиян. Вам так не кажется, что многие, ну, может быть, не 50%, но предпочитают все-таки уже не валяться просто на пляже, а куда-то там что-то посмотреть, что-то узнать?
0: Знаете, пытаются люди совмещать. У нас все-таки северная страна, и море очень важно, да. Событийный туризм, он хорош, но не летом, да. То есть он хорош осенью, весной, когда море уже холодное или еще холодное, черное. И вот тогда событийный туризм выиграет у пляжного. А начиная с июня и по середину сентября пляжный туризм без конкурентов. Там, чтобы понимать, там, в процентах 80% людей выбирают пляж.
2: Пляж все-таки.
0: 80%. Да. А потому что страна холодная. То есть люди понимают, особенно много же невыездных людей, что если сейчас он не согреется на море, не искупается, вот, да, там соль,
2: то уже не успеет.
0: Да, кальций, магний. Да, то в Казань или куда-то, в Калининград или в Петербург он может поехать и в октябре, и в ноябре.
2: А вот эти походы, Алтай, допустим, да?
0: Это работает, смотрите, но там проживания мало. Почему? Туда спрос гигантский, на Алтай, Байкал добавлю, да? Но там спрос превышает на 30% предложения. Там негде жить. Ну, возьмите
2: есть
0: сколько...
2: только не в палатке, да?
0: Да, возьмите сколько отелей, например, от Ялты до Адлера и сколько отелей на Байкале. Там на Байкале меньше отелей, чем в одном Геленджике, на всем Байкале, чем в одном Геленджике.
2: Да,
1: так,
2: однако.
1: Ну, итог-то какой? Остаться дома или все-таки махнуть?
0: Путешествовать. Дома мы потом, когда будем старые, останемся. А пока есть здоровье, надо путешествовать.
2: Ну вот, Александр, ну допустим, ну вот семья. У меня есть, ну вот, можно по цифрам даже, 100 тысяч рублей. Да?
0: Слушайте,
2: возможно ли куда-то поехать на 100 тысяч?
0: Это не маленькие деньги, на самом деле, да. Можно арендовать, если мы говорим про морской отдых.
2: Про морской, да.
0: Слушайте, для Абхазии это вообще огромные деньги, да. Для Крыма это нормальные деньги. То есть арендовать не отель за безумные там 20 тысяч в сутки, и такие цены есть, да. Тогда вы даже 5 дней не проживете. А арендовать апартаменты за 5 тысяч в сутки, да, вот вам 10 дней 50 тысяч, и 50 тысяч потратить на еду. А дорога, вы помните, автомобиль. Ни в коем случае не самолет. Самолет заберет ваши 100 тысяч и даже не заметит.
2: То есть такие варианты тоже возможны. Надо не сидеть, не бояться. Не опять-таки, бояться. Да, что это влетит в копеечку, как многие считают. Нужно копить целый год, либо брать кредиты и так далее.
0: Не-не, вот на отдых брать кредиты не надо. Это вообще как бы... Просто лучше свои потребности чуть уменьшить. Поехать не на 10 дней, как я сказал, а на 7. Угу. Но отдыхать надо.
2: Спасибо огромное.
1: Убедили.
2: Ну, да, если что, обращайтесь в турагентство «Розовый слон». Да, Александр Чан, он же и вице-президент Альянса туристических агентств. Спасибо огромное и, спасибо. Конечно же, прекрасных путешествий нашим слушателям.
1: Спасибо.

0: Ноября по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, качестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: Лето. Время путешествий и новых открытий.
4: Но иногда открытия бывают неожиданными.
5: Ой-ой-ой!
3: Диарея?
5: Ай-яй-яй!
3: Срочно энтерофурил!
4: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
6: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с 1 месяца.
7: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: Внимание! В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарит скидку 15% на ремонт.
11: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.finauto.ru.
12: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
13: О, пани.
12: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на авито.ру. 12+.
7: Авторадио. Большая дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ёлка.
8: Всем привет, друзья. Меня зовут певица Ёлка. 4 июля. ВТБ-арена. Большая дискотека «Авторадио». Пожалуй, это все, что вам надо знать для того, чтобы быть там вместе с нами. Будем петь все, что вы знаете, и все, что мы вспомним. До встречи!

Хит. Игра. Прямо сейчас дозвонись и выиграй 2 билета на большую дискотеку Авторадио. Номер прямого эфира 258-3300. Код

0: Ну что, практически последние билетики. Налетай, друзья мои, на эфир Авторадио. Забирай последние два билета. Мы готовы отдать их прямо сейчас.
1: И вот уже я прям представляю себе, как бежит человек и набирает номер телефона 258-33-00, код Москвы 495, потому что человек очень хочет попасть на большую дискотеку Авторадио. Кто же там?
0: Алло!
2: Да-да, это я.
0: Привет!
1: О, привет, я!
0: Я, это как тебя зовут-то, я?
2: Олеся.
0: Привет, Олеся. Привет. Смотри, мы предложим тебе микс из трех больших хитов. Ты должна будешь просто угадать, какой из них обязательно будет звучать со сцены большой дискотеки Авторадио. Угадаешь, два билета на фестиваль у тебя в кармане. Готова?
2: Да, готова.
0: Тогда встречай. Итак, внимание, суперзвезды, участники большой дискотеки Авторадио, группа Агата Кристи.
3: Большой хит. Игра. Выбирай один.

0: прикрою.
1: Итак, Олесь, сложный выбор, я понимаю.
2: Да, отличные композиции, прям абсолютно мои любимые.
1: Так,
2: и? Но, наверное, прозвучит вторая.
1: Вторая? «Сказочная тайга»?
2: Да.
0: Большой хит.
1: Молодец! И в те присказочной тайги подают они!
3: Итак,
1: браво!
3: Олеся, два билета в танцевальный партер на большой дискотеке Авторадио твои. Поздравляем!
4: Ну что ж, действительно, наше поздравление. Встретимся, естественно, на большой дискотеке Авторадио. А всем остальным хочу сказать, что условный сигнал игры «Большой хит» на Авторадио может прозвучать в любой момент. Ну а если дозвониться не получилось, не беда. Билеты на фестиваль для вас, ваших друзей, родных и близких можно легко найти на сайте Авторадио.ру.
1: И встречаемся вот уже, вот эту субботу 4 числа на стадионе ВТБ-арена, где главные звезды страны такие, как, конечно же, группа Агата Кристи, Егор Крид, Григорий Лепс, группа Ума Турман, Стас Михайлов и многие-многие другие исполнят свои главные хиты. До встречи
3: до
1: на
3: встречи.
1: Большой дискотеке Авторадио.
0: Большой хит. Игра. Займи свое место на главном танцполе этого лета. 4 июля. Москва. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека Авторадио. Билеты на Авторадио.ру.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно, дождь и плюс 21 градус. Ночью осадки продолжатся, будет плюс 17, завтра утром пасмурно и 16 градусов со знаком плюс.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
2: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в «Ювелирторге».
3: Теперь еще больше товаров со скидками до 90%.
2: «Ювелирторг». Драгоценное. Настоящее.
4: Акция до 15 августа 2026 года. Подробности в магазине «Мира 42».
5: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мубинт. Орлова 4А. Бизнес-центр Беладжо. Телефон 26-50-06.
6: Фасад стареет? Не беда. Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54-54-54.
7: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в Мастер Плиткин керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. Мастер Плиткин, Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.

0: Итак, внимание, внимание, важная информация. Считанные часы, друзья, остаются до главного музыкального события этого лета. 4 июля мы встречаемся на стадионе ВТБ-арена на большой дискотеке «Авторадио». Афиши, если перечесть всех артистов, ну, нас часа не хватит.
1: Ну, мы поэтому так, самые главные звезды. Анна Асти, Мари Краймбрери, Иванушки, Григорий Лепс, Егор Крид, Зиверт, Владимир Пресняков, дискотека «Авария», Агата Кристи, Диана Арбенина и многие-многие другие.
2: Но это еще не все. От нашего партнера национальной лотереи прямо на фестивале кто-то из участников выиграет 1 миллион рублей. Просто приходите на стадион, покупайте перед началом лотерейные билеты «Мечты Леон» по QR-коду у промоутеров и получайте шанс выиграть миллион. Следующим миллионером вполне можете стать вы.
0: Да, ну и попробуйте еще найти последние билеты на большую дискотеку «Авторадио» на сайте «Авторадио.ру», а также в кассах города. Желаем вам удачи и до встречи уже в эту субботу, 4 июля, на стадионе ВТБ-арена. Категория 12+.
3: Спонсор ПО «Спортивные лотереи». Миллион рублей может стать вашим уже 4 июля на большой дискотеке «Авторадио». Покупайте на концерте билеты лотереи «Мечты Леон» и участвуйте в розыгрыше миллиона прямо на шоу.
4: Срок акции «Миллионер» на танцполе до 4.07.2026. Информация об организаторе лотереи и акции, правилах проведения лотереи и акции, призовом фонде лотереи и акции, количество призов, срок, месте и порядке их получения на nlotto.ru и авторадио.ру. БГЛ 2.3 Спортсоюз. Алгоритм номер 19 «Мечты Леон». Срок лотереи до 29.08.2034. 18+.
3: Мурзилки лайф. Лайф. Чат.
1: Такие решили, знаете, про отпуск нетрадиционно. То есть именно что раздражает в отпуске. Не то, что чем вам нравится, куда вы поесть.
0: Это как раз традиционно. Потому что в каждом отпуске что-нибудь раздражает. Но нет такого отпуска, чтобы вот кто-нибудь да не насолил. Кто-нибудь да не испортил.
1: А давайте почитаем, что пишут наши слушатели давайте. По этому поводу. Что больше всего раздражает, какие моменты, может быть, еще дома, может быть, где-то другие туристы или что-то в организации.
0: Привет, привет, Мурзилки. Вот перфекционизм. Ну, иногда просто раздражает, что что-то идет не по идеальному сценарию. Из-за завышенных ожиданий любое отступление от плана воспринимается как трагедия. Ален, ну, я вам могу сказать, что у меня такое тоже бывало. Надо обращаться к специалистам по этому поводу. Причем не туристической индустрии далеко.
1: Когда а в белых халатах?
0: Когда вас все триггерит, и даже вот какая-то маленькая неудача, то да, это уже надо немножко над собой подработать.
1: Давайте к простым человеческим вещам. Вот Анастасия пишет. Бесит конфликты в компании, когда у всех разный план. Один хочет на пляж, другой в музей, третий уже забронировал столик.
0: А машина одна.
1: Напряжение. Или когда приходится постоянно подстраиваться под кого-то, теряя собственное комфортное расписание. Собственно, поэтому я езжу только со своей семьей. У нас планы совпадают всегда.
0: Настя, значит, у вас идеальная семья. Либо все, либо у них командиры, поэтому все всегда совпадает. Да. Потому что у нас
1: матриархат в доме.
0: Вот реально там стартануть, во сколько я сказал, это очень сложно.
2: Дальше. Оля из Петербурга. Значит, вот вы правильно сказали про этап сборов, потому что у меня начинается мигрень. Дочь не дает спокойно собрать вещи, муж не может ничего найти. Вокруг, естественно, бегают бабушки и спрашивают, чем помочь. Муж осматривает дочь, ему кажется, что она заболевает, предлагает сдать билеты и мается, что мы поторопились. Ребята, только успокоительное и молитвочки меня спасают от страшного.
0: Вот, видите.
1: Ваш муж под угрозой, я так понимаю, что там вообще происходит.
0: Ну и сообщение от Олега. Я всегда боюсь не уложиться в бюджет. Всегда беру с запасом, всегда привожу половину с собой обратно. Ну это же прекрасно, Олег, надо радоваться этому. Но всегда переживаю, что денег не хватит.
2: Вот дай бог каждому.
0: Олег, ну, если
1: все переживаем, Олег, мы с вами.
0: Да, если вы всегда привозите обратно, значит, ну, значит, вы молодец.
1: Значит, очень боитесь.
0: Значит, очень боитесь, да, и у вас ничего другого быть не может. Так что спокойствие, только спокойствие. Если есть возможность взять больше, это слава богу.
1: Нет, не расслабляйтесь, наш лайфчат еще продолжится, так что пишите. Лайфчат называется «Лежак, освободите, пожалуйста». Что вас раздражает на отдыхе, на пляже или во время сборов, пишите и указывайте город.
2: Плюс 7-915-459-2020.
3: Реклама.
5: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
6: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Хани Кит и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
7: «Пятерочка» выручает!
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
9: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 19:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Эксперты рассказали о пользе дистанционных сделок с недвижимостью. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Дистанционные сделки с недвижимостью упростят жизнь людям с ограниченной мобильностью. Об этом рассказал Ньюс.ру член Комитета Думы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, для этого понадобится лишь сдать биометрию и получить электронную подпись. Напомню, ранее у граждан появилась возможность дистанционно оформить сделки с недвижимостью. Личность будет подтверждаться с помощью биометрических данных и усиленной квалифицированной электронной подписи. Теперь для оформления прав на жилье не нужно лично посещать Росреестр или МФЦ, все можно сделать онлайн.
3: Про деньги.
2: С 1 сентября россияне смогут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на Минфин. Такой шаг позволит вернуть часть НДФЛ, уплаченного по страховым взносам, по договорам добровольного страхования жизни, заключенным с начала 2025 года. Экономист, финансовый эксперт, автор проекта «Экономизм» Алексей Кричевский рассказал корреспондентам Авторадио, на что можно будет получить налоговый вычет.
4: Страхование жизни есть. Несколько продуктов. Это инвестиционное страхование жизни, накопительное страхование жизни. И, судя по всему, Минфин планирует ввести налоговый вычет на все эти продукты. Речь о том, что человек покупает полис страхования жизни, выделяет какую-то сумму, собственно, на этот продукт. И часть из этой суммы, собственно, 13% да, НДФЛ, он сможет вернуть. Это входит сейчас в линейку развития долгосрочных инвестиций, потому что налоговые вычеты на индивидуальные инвестиционные счета у нас уже достаточно давно. Но о них, в принципе, всем известно. Сейчас Минфин старается расширить линейки именно долгосрочных продуктов, привлечь куда побольше денег граждан. Ну, собственно, это в интересах и Минфина, и компаний, которые этим занимаются, там, брокеров, страховых и так далее, чтобы они получали какую-то долгосрочную ликвидность.
2: В Министерстве финансов отметили, что вычет – это одна из мер государственной поддержки, направленная на развитие культуры, долгосрочных накоплений и повышение интереса к инструментам для формирования сбережений на будущее. Размер налогового вычета зависит от суммы уплаченных страховых взносов и ставки НДФЛ, по которой облагаются доходы налогоплательщика. С 1 сентября также увеличивается лимит для родителей, вносящих средства в пользу детей. Сумма взносов, которую можно заявить к вычету, повышено с 400 до 500 тысяч рублей.
3: Про все остальное.
2: Из-за сильной жары Эйфелева башня стала примерно на 10 сантиметров выше. Причина – тепловое расширение металла, из которого построен символ Парижа. На момент открытия высота башни составляла 312 метров, но со временем после установки нового оборудования она увеличилась до 330 метров. При изменении температуры от минус 10 до плюс 40 градусов башня увеличивается примерно на 10 сантиметров, около 2 сантиметров на каждые 10 градусов. Когда воздух остывает, конструкция возвращается к своим обычным размерам. По словам экспертов, процессы не представляют опасности для конструкции. Доллар завтра 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вечернее шоу
5: «Мурзилки Лайф».
0: Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
6: В преддверии отпуска мы специально взяли такую тему,
7: провокационную,
6: что раздражает вас в отпуске. Да, ну, понятно, что раздражает очень и очень многое. И вот судя по тому опросу, который мы получили, ну, вот прям все мои раздражалки, они совпадают с мнением большинства. Ну, правда, я очень не люблю, когда на пляже курят. Ну, вот правда. И когда считаю своим долгом, сначала волнуюсь, потом иду делать замечания. Особенно, когда вот женщины, которые еще и высказывают тебе, что, мол, мы тут всегда отдыхаем,
7: и понятно. И которая еще при этом, она топлес, и еще, например, она тут намусорила.
6: И пьет пиво.
8: А то и запивает, не пойми чем.
6: Вот. Ну, в общем, все это раздражает, друзья. Давайте поговорим об этом в лайв-чате.
7: Да, продолжаем принимать ваши сообщения, напомним координаты.
8: Плюс 7-915-459-2020, смс-мессенджер Макс, официальная страничка Авторадио в ВК.
6: Да, единственное, что успокаивает, конечно же, эфир Авторадио, потому что когда слушаешь эфир Авторадио, только самые благие намерения, самые радостные настроения. Особенно сегодня, в преддверии такого концерта, который мы ждали, ну, я не знаю, сколько
7: давно.
6: Лет ждали.
7: Давно.
6: Очень и очень давно. Итак, у нас в гостях сегодня потрясающий гость, главная практически звезда большой дискотеки Авторадио, народный артист России Григорий Лепс. В следующем часе с живым концертом. Не прослушайте, друзья. Итак, до 9 вместе с вами «Мурзилки Лайв» на Авторадио.
0: Вечернее шоу.

0: Итак, друзья, лето, отпуска в самом разгаре. Мы, кстати, тоже совсем скоро отправимся на отдых.
1: Ну как скоро? Через месяц.
0: Ну, относительно хорошо. А пока вместе давайте соберем всю полезную информацию, чтобы провести каникулы без неприятностей. Овербукинг. Этой фразой пугают переводчики, авиаперевозчики, чтобы оправдать, наверное, положение, когда было продано билетов больше, чем может вместить борт. Давайте вместе разберемся, какие у нас пассажиров добропорядочных есть права. А на связи с нами юрист Полина Гусядникова. Полина, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
0: Ну, расскажите нам, пожалуйста, что ж такое овербукинг и как с ним бороться?
2: Да. Ну, овербукинг, он же сверхбронирование, то есть, да, это ситуация, при которой у нас получается, что авиаперевозчик продал билетов больше, чем, соответственно, у нас мест в самолете. Причем это может произойти абсолютно по разным ситуациям. То есть, во-первых, это может произойти по той причине, что у нас авиаперевозчик умышленно, так сказать, заранее зная, что в самолет помещается меньше людей, продал билетов существенно больше.
3: Он же рассчитывал, что на коленках будут сидеть или что? Или что в проходе стоять?
0: Или сезон гриппа заболеет половина?
2: Нет, есть абсолютно четкая статистика, что у нас определенное количество пассажиров гарантированно не приезжает на рейс по тем или иным причинам, и, соответственно, для того, чтобы у нас обеспечивалась максимальная загрузка самолета, у нас перевозчики грешат тем, что заранее понимая, что какая-то часть пассажиров не доедет по той или иной причине, они подают, соответственно, билетов больше.
4: То есть идут ва-банк, грубо говоря?
2: Да, все верно, чтобы не улететь пустыми. Либо у нас может быть какая-то другая ситуация, что также происходит на практике. Например, была какая-то вынужденная замена самолета. И поскольку нет возможности менять самолет на 100% такой же, у нас может быть ситуация, когда мест, в принципе, в самом самолете меньше. Вот, и получается, что часть пассажиров, они, в принципе, физически перевести не могут. И заранее такая ситуация перевозчикам не планировалась. Но в любом случае, наше законодательство на данный момент не предусматривает такого понятия, как овербукинг. Несмотря на то, что это уже не первый год все это обсуждается, предлагались различные законопроекты, неважно, до сих пор, соответственно, такого понятия, термина именно официального законодательного нет. Поэтому в любом случае, если у вас авиаперевозчик отказывается вас перевести, получается, что у нас действующее законодательство исходит из того, что у пассажира есть действующий билет, он выполнил все условия прилета, вовремя приехал на рейс, и у нас в таком случае авиакомпания обязана осуществить перевозку. И добровольный отказ от договора со стороны авиакомпании, он по законодательству не допускается. Вот, поэтому у нас, если человеку отказывается посадки по причине именно переполненности рейса при отсутствии вины самого пассажира, то такая ситуация квалифицируется именно как отказ перевозчика в перевозке, и это стопроцентное нарушение перевозчиком договора воздушной перевозки.
3: И что в этом случае? То есть он должен что? Во-первых, он должен вернуть деньги.
0: А компенсировать мои затраты? Я, допустим,
3: опять же, моральный вред.
0: У меня пересадочный рейс, у меня отпуск.
3: Или у меня семья улетела, а я остался.
0: Да, я еду на дискотеку, большую дискотеку, авторадио.
3: Да, меня не сажают, и я опоздаю на группу Агату Кристи.
2: Да, все верно. В такой ситуации у нас получается, что, к счастью, закон полностью на стороне пассажиров. Получается, что у нас авиаперевозчик просто отказывается выполнить свои обязательства по договору. И в таком случае он обязан либо полностью вам заместить денежные средства, причем неважно, у вас был возвратный билет, невозвратный, в любом случае. У нас получается, что авиаперевозчик отказывается исполнить свои обязательства по договору. Uh-huh. Поэтому он либо возвращает денежные средства, либо ищет вам перевозку в ближайшем рейсе по тому же маршруту. Тут, соответственно, уже в зависимости от ваших договоренностей с перевозчиком. Далее, он обязан как раз-таки, да, компенсировать любые убытки, которые у вас возникли. Правильно было отмечено, это может быть все, что угодно. Это может быть какой-то стыковочный рейс, какие-то там часть турпутевки.
3: Да, часть отпуска. Неважно, у меня, может, там быть... сутки пропадают, да? Ну, правда, здорово.
2: Да, все верно. Может быть, какие-то там супер-экскурсии, еще что-то, да, любые убытки, которые вы сможете подтвердить документами должны быть, соответственно, компенсированы, плюс расходы, неважно, это может быть там проживание, питание и так далее, ну и плюс, соответственно, компенсация морального вреда. Да, все прекрасно знают, что, к сожалению, моральный вред оценивается...
3: Как его оценить, да? Насколько нервничал?
2: Да, нашими судами очень-очень на маленькую сумму, вот, и в данном случае, конечно, я бы не рассчитывала на сумму там более 10 тысяч рублей, и даже если это будет 10 тысяч рублей, это будет просто подарок судьбы.
4: Нет, я психую дороже, например.
2: Дело в том, что вот эти вот морально-нравственные страдания необходимо еще как-то доказать. И, к сожалению, доказать должны именно вы. И доказать это оказывается крайне-крайне затруднительно.
3: А надо фотографировать, Полин. Вот я сижу в баре и страдаю в этот момент.
0: И
3: фотографировать, сколько я уже настрадал. Вот, я же дорого настрадал уже. Там больше 10 тысяч, может быть, кстати.
2: Это уже, может быть, даже можно квалифицировать было бы как убытки.
3: Конечно, убытки, вот, а как же конечно.
2: Нет, а это немного разные конструкции. Вы отдельно можете компенсировать и убытки, и, соответственно, моральный вред. Но в любом случае обязательно помнить нужно следующее, что вы ни в коем случае не должны добровольно отказываться от перевозки.
3: Ни в коем случае.
2: То есть авиаперевозчик может вас начать уговаривать, например, самому поменять рейс в приложении или отказаться от перевозки, обещая, что вам будут начислены какие-то бонусные мили, еще что-то. Ни в коем случае на это не надо поддаваться. То есть у вас должно быть подтверждение именно того, что не вы сами отказались от этого рейса, что вам будут потом объяснять, вот, а что именно сам перевозчик от него отказался. Поэтому вы любыми способами, неважно, это либо требуете от перевозчика какую-то справку, либо отметку на посадочном, либо видеозапись делаете, либо это будет какая-то переписка с представителями авиакомпании, неважно. Вы должны иметь подтверждение, что именно авиакомпания отказалась вас сажать на рейс, и ни в коем случае, что вы не отказались добровольно взамен на какие-то, соответственно, плюшки.
3: Да, у меня один раз такая была ситуация, меня тоже там, типа, не сажают, знаете, то ли ваше место занято, то мы вам предлагаем пересесть в бизнес. Я говорю, ну, конечно, это тяжело, я подумаю. Ну, ладно, так и быть. Летел в бизнесе. Прекрасно, по-моему, замена, да, страдал. Спасибо вам огромное за консультацию.
0: Спасибо, да, юрист Полина Гусятникова с очень подробным объяснением. Спасибо, до свидания.
1: Вечернее шоу на Авторадио. Авторадио представляет главные звезды, главные хиты.

0: счастливых зрителей поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама.
1: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
2: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. «Магнит Плюс» на Зосимовской. 212-444. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Солнце, пляж.
5: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
4: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
5: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

0: Ну что, друзья, лето, как известно, время отпусков, поездок на автомобилях вместе со всей семьей. Но иногда путешествие может испортить поломка машины, связанная с перегревом двигателя. Что делать в случае такой проблемы? Какие симптомы должны насторожить водителя? И самое главное, как избежать этого, собираясь в дорогу? Давайте спросим у эксперта. На связи с нами Максим Ракитин, главный редактор портала Qt.ru. Максим, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый.
0: Ну, начнем по традиции с самого начала. Что проверяем в машине перед дальней поездкой?
1: Конечно же, количество антифриза, охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Это в первую очередь. Смотрим, если оно находится на минимуме, то решаем этот вопрос. И заодно проверяем, уходит ли она на стоящем автомобиле. То есть, если вы видите, что условно за ночь у вас количество охлаждающей жидкости уменьшилось, соответственно, что-то с автомобилем не то. Где-то соединение, может быть, уже пришло в негодность, что-то с радиатором. И ну и плюс ко всему мы проверяем еще и состояние радиатора плюс к этому, потому что это очень важный элемент системы охлаждения, самый важный, скорее всего. И поэтому, конечно, если внешние повреждения на нем присутствуют, а такое может быть, лучше перестраховаться, может быть, заехать на сервис, провести диагностику его, если возможно, его еще и заменить, потому что от этого узла зависит, ну, по большому счету, зависит жизнь двигателя.
2: Причем еще есть еще и радиатор коробки передач, если что, надо иметь в виду, потому что от него зависит работа коробки передач.
1: Вот, и так есть далее. Еще и радиатор кондиционера, от которого зависит работа кондиционера. Здесь, на самом деле, в современном автомобиле может быть 5 радиаторов, если это двигатель большого объема, то их целая кассета, они стоят один за одним, поэтому нужно за этим, конечно, следить.
2: Так. Максим, слушай, а если вот, допустим, на 1000 километров, я вот проехал, я помню, прошлым летом, а у меня что-то раз реально антифриз ушел, да, на сколько-то там, ну, прилично пришлось доливать. Это нормальная ситуация или все-таки надо...
1: Да, есть рабочий расход антифриза, такой же, как рабочий расход масла. Поэтому если антифриз в жаркую погоду, в 30 градусов, уходит, не полбачка за...
2: Нет, ну, конечно, не полбачка, да.
1: Это нормально, потому что автомобиль пытается справиться с перегревом, автомобиль работает при повышенных температурах, там и так достаточно тепло, скажем прямо, в моторном отсеке и в двигателе. А когда на улице на 30-ка, то становится еще теплее. И поэтому системе охлаждения нужно больше ресурса для того, чтобы выполнять свою работу. Соответственно, какое-то количество антифриза, если у вас куда-то ушло, ну куда, понятно, оно просто вот, оно сработало. Это не страшно. Страшнее, когда это происходит, примерно как сливается вода, сами знаете где.
2: Ну да.
1: Тогда это проблема.
2: Окей, все, промыли, залили. Есть ли еще симптомы, которые в дороге могут насторожить? Ну, понятно.
0: И должны насторожить.
2: Кроме стука двигателя, пожалуй. Потому что там, это понятно уже, да, что вы приехали.
1: Ну, мы же следим, обычно у вас очень много в машине стрелочек, да, даже в самом простом автомобиле есть датчик температуры. Он может быть стрелочкой, он может быть лампочкой. И если вы видите, что у вас уже далеко за 100 градусов уходит стрелка или загорается красная лампочка на панели приборов, есть повод призадуматься, потому что есть автомобили, которые, ну, есть датчики, термодатчики, которые срабатывают при повышенных температурах, есть при пониженных, но если вы знаете свой автомобиль,

0: и вы понимаете, какая температура для него уже высоковата, то надо следить за температурой, прежде всего, охлаждающей жидкости. Поэтому здесь нужно в дальней дороге, тем более сейчас, летом, когда все собираются на юга, на моря и все остальное, нужно понимать, какая температура двигателя у вас в такую температуру двигателя в такую температуру рабочую.
1: Слушай, ну вот у меня такая ситуация была, прости, в прошлом году. Мы как раз поехали в горы, Ford Kuga был автомобиль, естественно, груженный, отпуск и так далее. И в горах мы реально закипели, хотя, ну, я не скажу, что температура была очень высокая за бортом, но тем более, что мы поднимались. 120, и у меня Kuga начала визжать, пищать, мы остановились, я реально испугался. Как в таком случае быть, что делать? Потому что мы стоим в горах, где-то, не пойми где, на дороге посередине. Что предпринять?
0: Если автомобиль закипел, если вы видите, что происходит что-то нездоровое, условно пар идет из моторного отсека, спокойно, без нервов, без резких торможений, остановитесь где-то в безопасном месте, не нужно это делать прямо сразу в полосе движения, на обочине скоростной трассы тоже не стоит делать, аккуратненько на пониженной скорости доезжаете до какой-нибудь площадки, до какого-нибудь там, не знаю, опушки лесной, остановитесь и дайте автомобилю просто какое-то время пожить своей жизнью.
1: Не нужно капот открывать, там, как-то пытаться махать на него.
0: Не нужно открывать капот, тем более ни в коем случае нельзя трогать расширительный бачок. Дайте машине немножечко поработать, немножко, буквально какое-то время, и ее просто заглушить, и пусть она остынет. Потому что сейчас, в тот момент, когда автомобиль, что называется,
2: закипел... Так поработать закипел, или заглушить, я вот не поняла. То есть выключить в этот момент?
0: Нет. Резко глушить никогда ничего не надо. Ага. Нужно просто спокойно доехать. Температура, может быть, стабилизируется немножко, чуть-чуть упадет, может быть. Но в любом случае, пока вы будете ехать в поисках нормальной безопасной площадки, аккуратно на пониженных оборотах, на низкой скорости доезжаете, чуть-чуть, буквально минутку дали ему еще поработать, заглушили, все. После этого не нужно бежать под капот, не нужно открывать крышку, в которой температура пара достигает там, больше 100 градусов. Соответственно, как только вы ее откроете, вы получите разряд пара себе в лицо.
1: Максим, прости, пожалуйста, а говорят, еще печку нужно на полную включить при этом?
0: Печку нужно включить на полную, на горячую, конечно. Это можно сделать, кстати. Но есть люди разные, они воспринимают жару по-своему. Каждый воспринимает по-своему. Поэтому кто-то готов ехать с включенной печкой, снижая температуру мотора. Кому-то удобнее доехать и дать как раз вот на этой площадке, в этом безопасном месте, машине постоять со включенной печкой.
2: Ну, то есть это вообще нормально ехать и куда-то перемещаться, когда у тебя из-под капота пар повалил?
0: Это вообще... На сломанной машине же вообще ненормально. Вообще ненормально перемещаться на сломанной машине. Но нормально отвезти ее в безопасное и для вас, и для остальных водителей и пассажиров место.
3: Спасибо. Ну что же, будем знать. Спасибо огромное. Максим Ракитин, главный редактор портала Qt.ru, был на связи. До свидания.
1: До новых встреч.
2: Спасибо, счастливо.
0: До свидания.
1: Пока.

0: Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда Links Auto Fit Service замена бесплатна. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Лето – время путешествий и новых открытий.
10: Но иногда открытия бывают неожиданными.
11: Ой-ой-ой! Диарея?
12: Ай-яй-яй!
11: Срочно энтерофурил!
10: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
13: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с 1 месяца.
14: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
15: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
16: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
15: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
17: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
18: Авторадио. Большая дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. «Казаки делают хиты».
19: Привет всем слушателям «Авторадио». Друзья, мы музыкальный проект «Казаки делают хиты». С нетерпением ждем встречи с вами на новом грандиозном музыкальном фестивале «Большая дискотека «Авторадио», где мы споем свой главный хит. Увидимся 4 июля на ВТБ-арене. Ваши «Казаки делают хиты».

0: об отпуске с небольшой печатью негатива. Мы сегодня расспрашиваем вас, что вас раздражает на отдыхе, возможно, еще даже на этапе сборов или во время поездки, или уже конкретно, когда вы отдыхаете компанией или с семьей. Давайте читать.
1: У меня все проще. Ничто так не выбивает, как задержки рейсов, долгие пересадки, очереди в аэропортах или на вокзалах, сложности с трансфером. Я однажды на тоненького летел на свой рейс, а господа контролеры не спеша делали свою работу. Аж бесило. Слава богу, все успел, но очень короткие стыковки уже не беру. Это вот сообщение от Кости. Но я Костю прекрасно понимаю. Я не так давно опаздывал на поезд на вокзале. Казалось бы, собрались все нормально. Вышли, сначала одно такси отказалось везти, потому что у него, видите ли, кресло лежит в багажнике, а у нас большие чемоданы, и они не влезают. Я говорю, вы обалдели? Вы видели мой заказ на Казанский вокзал? Вы что, не могли предусмотреть, что у вас чемоданы поедут? Ну, в общем, в результате что-то там перебрали несколько машин, чуть реально не опоздали.
0: Ксюша пишет, извините, но бесит и раздражают меня люди, которые хотят пролезть вперед, которым хочется самое лучшее место в самолете, которые что-то срочно хотят найти и тормозят всех. Однажды я опоздала из-за таких людей на самолет, причем стоя в очереди на посадку. Просто кто-то закопался, кто-то что-то, и все. Они полетели, а я осталась в Москве.
1: В смысле, как это?
2: Очень странно, если пройдена регистрация.
1: Да.
2: Очевидно, может быть, действительно, на регистрацию она не успела.
0: Может быть, опоздала из-за других людей, которые тоже опаздывали регистрацию, как вариант.
2: Ребят, пишет Анна из Орла, бесит, когда туроператор показывает картинку, а ты приезжаешь совершенно в другое место.
1: Да.
2: Я еще на заре горящих туров давно купил путевку в Египет. Расписывали, что за свои кровные 25 тысяч за двоих мы с дочкой будем купаться в роскоши. По факту, скорее, был хлев. Очень далеко от моря. Но мы ходили, потому что не зря приехали. В целом, мы не стали отчаиваться, отдыхали по полной. Да, были условия сильно хуже, чем мы ожидали, но мы решили отдыхать. Теперь у меня есть туроператор, который с нами много лет и всегда на связи. Если возникли сложности, все решается просто моментально. Но вот тот случай помню всю жизнь.
1: У меня такая же примерно история была только в Венеции, в Италии, когда я выбирал отель с видом на Гранд-канал, в результате нас встретил индус, повел совершенно в другую сторону, в какой-то отель, который не на Гранд-канале, и с кривым полом. Вдобавок ко всему. И мы такие обалдели, одну ночь переночевали. Так, в смысле, а как это? А у нас второй корпус, вы забронировали второй корпус. Ну, я говорю, я картинку смотрел. Видите?
0: Надо смотреть.
2: Нет,
0: картинки.
2: Подожди, ты смотрел картинку, а когда ты бронируешь, ты с закрытыми глазами, что ли, смотришь?
1: Да нет, в том-то... Ну, ладно, это уже другая история.
0: Но обидно, вот. Все равно, понимаешь?
1: Обидно, да не то слово.
0: Обидно.
1: Ну, все? Еще одно сообщение.
0: Ну, давай.
1: Да. Очень не люблю долгие перелеты в другой часовой пояс. Во-первых, они мне стали тяжело даваться и разбито. Потом сын у меня весь полет стоит на голове, я вешаюсь просто от этого. Короче, стараюсь выбирать направление поближе, чтобы не так выматываться в дороге. Сказала я и купила билеты на Шри-Ланку. Пожелайте мне удачи. Это написала Ассоль. Ассоль, надо было тогда тур взять себе по Средиземному морю или по Тихому океану, раз вы Ассоль. Не, шутка.
0: А шутка.
1: Друзья, спасибо огромное за ваше сообщение. Повеселились, как говорится, да?
0: На этом мы сегодня закончим с той ложкой дегтя, которую мы добавляем в эту отпускную нас медовую бочку. В любом случае, всем желаем хорошо отдохнуть. И, конечно же, благодарим всех участников лайв-чата. Ну и от себя лично все-таки добавим, что еще? Конечно же, фирменную музыкальную пародию,
1: конечно,
0: на заданную тему. Она прозвучит в эфире буквально через 10 минут.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно, дождь и плюс 21 градус. Ночью осадки продолжатся, будет плюс 17. Завтра утром пасмурно и 16 градусов со знаком «плюс».
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.

0: Ну что, друзья, сегодня мы жаловались. Жаловались на испорченный отдых, поскольку российские путешественники назвали самой раздражающей привычкой туриста в отпуске склонность оставлять за собой мусор. От этого мы оттолкнулись. Но если бы мусором, как говорится, был недоволен наш российский турист.
1: Если не... бы только мусором.
0: Да, не мусором единым. Так, 68% опрошенных выбрали среди наиболее неприятных аспектов отпуска захламленные пляжи и зоны отдыха. Причем захламленные не только мусором, но и отдыхающими, понятное
2: вот
0: дело.
2: Вот это возмущает.
0: Ну, потому что, ну, это действительно возмущает, когда ты выходишь, вроде бы пляж пустой, думаешь, ну, сейчас, а там везде полотенчики уже уложены аккуратненько.
1: Но это не хлам, это аккуратно уложенные,
0: да,
1: полотенчики.
0: Потому что люди побеспокоились, встали 5 утра,
1: да,
0: и заняли место,
1: да,
0: под солнцем.
1: Да,
0: конечно.
1: Это предусмотрительно. Небольшой жизненный опыт.
0: Да, кроме того, в антирейтинге оказались компании, которые шумят за стеной в номере отеля. За них проголосовали 50% участников опроса. Но, с другой стороны, отдых тут можно понять. Я один раз в Абхазии тоже пытался, так сказать, навести порядок. Но думаю, что-то люди уже 11 как-то сильно шумят в соседнем кафе. Вот. Ну, пошел вроде как поговорить.
1: Получил?
0: Но понял, что там празднуется абхазская свадьба.
2: И я решил развернуться.
0: Решил, что буду не понят, честно говоря. Вот.
1: Молодец.
0: Также выяснилось, что российские путешественники раздражают, когда другие отдыхающие курят на пляже, громко слушают музыку, разговаривают по громкой связи в общественных местах и навязчиво пытаются завести диалог в отеле или в пути. Ну, не единственное раздражение. Мы уже слышали в нашем лайв-чате, точнее, на что жалуетесь обычно вы. Ну, а завершает нашу сегодняшнюю программу, скажем так, объединяющая пародия, да, вот, в которой и пробки есть, и солнце, которое мешает.
1: И людей много, и, да, и иные обстоятельства, которые иногда чуть-чуть омрачают такое прекрасное светлое,
2: да,
1: время, как отпуск.
0: В общем, поехали.
3: Вечером. Вечером.

0: нам надо побыстрее теперь убегать.
1: Потому что придет гости, заслуженный гости, народный артист России.
0: И народный.
2: Народный артист Российской Федерации.
0: Да, которого вы знаете. И который является, естественно, хедлайнером большой дискотеки Авторадио. Народный артист России Григорий Лепс. С живым концертом в следующем часе.
3: Вечернее шоу на Авторадио. Реклама. Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Тор с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
4: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
5: «Пятерочка» выручает!
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве
0: 20:00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. В Мурманске ограничили работу мобильного интернета. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В отдельных районах Мурманска ограничили скорость мобильного интернета. Мера носит временный характер. Об этом сообщили в оперативном штабе Мурманской области. Решение принято в связи с обеспечением безопасности.
3: Про ДТП.
2: В прошлом году на территории Московской области было зафиксировано 973 ДТП на перекрестках, что почти на 6% меньше, чем в 2024 году. Как сообщил замначальника управления госавтоинспекции по Московской области Владимир Севастьянов, Подмосковье стало первым регионом, где пройдет масштабная федеральная социальная кампания «Продвижение безопасности», которая призвана привлечь внимание к теме снижения аварийности на перекрестках, рассказать всем участникам движения о правилах поведения в местах пересечения дорог. В целом, по стране социальная кампания затронет 40 субъектов, где был отмечен рост числа ДТП на перекрестках.
3: Про работу.
2: Отказ от многозадачности повышает эффективность работы. Как пишет «Известия», мозг не способен качественно обрабатывать несколько действий. Подробнее об этом «Авторадио» рассказала системный психолог Ангелина Сурина.
4: Он может количественно взять какие-то такие бытовые вопросы, привычные для выживания, но если человек многозадачность использует в работе, то есть несколько дел сразу или несколько сфер сразу, то здесь нужно уметь правильно распределять время и свои силы. Если человек действительно хочет делать много дел, быть более эффективным, нужно составлять план и держаться этого плана. И сначала делаем срочные дела, потом делаем важные дела, потом делаем нужные дела. Это первое. Второе, нужно рассчитывать на свои силы именно здесь и сейчас. То есть, что мы можем сделать сегодня, какой объем и в каком направлении именно сегодня, что можно сделать завтра. Важно распределить эти сферы и каждой сфере деятельности уделять особое внимание.
2: Отмечу, по словам экспертов, постоянное переключение между задачами приводит к значительным потерям времени и энергии. Психологи также советуют включать в рабочий график перерывы, поскольку отсутствие отдыха способствует накоплению усталости, а также росту количества ошибок.
3: Про туризм.
2: Туристические эксперты назвали способы сэкономить на путешествиях. Среди них раннее бронирование авиаперелетов. Оно позволяет сэкономить до 30% от цен, особенно если следить за акциями. Приобретайте билеты примерно за полгода до вылета. Кроме того, как пишет News.ru, можно выбрать второстепенные аэропорты, которые чаще дешевле основных. Еще один лайфхак касается проживания. Вместо отелей желательно бронировать апартаменты. Такое жилье обходится дешевле и при этом дает возможность самостоятельно готовить еду. Сэкономить также позволяют кэшбэк-сервисы и бонусные программы, которые возвращают часть денег от покупок туров и билетов, отметили эксперты. К тому же, по словам специалистов, важно внимательно выбирать время для поездки. Например, в низкий сезон цены могут быть примерно в 2 раза ниже, а туристов меньше. Курс доллара на завтра составил 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер

0: Ну, наконец-то! Наконец-то! Артист, имя которого вызывает восторг, а фамилия так вообще буря оваций. Народный артист России Григорий Лепс! Приветствуем! Добро пожаловать в нашу новую студию. Как вам, Григорий Ильич?
1: По размеру хорошо.
0: Отлично, влезли все.
1: Метров на 500 бы еще получше было.
0: Да, да.
2: Это работаем над вопросом.
0: Мы поняли, работаем, что когда приходит такой коллектив и такой артист, надо стадиончик для того, чтобы все было.
1: Стадиончик не обязательно, но размах нужен.
0: Отлично. Ну тогда овации готовы, можем начинать. Григорий Лепс, живой концерт.
1: Прошу.

0: Спасибо, Григорий, что пришли сегодня к нам. Добрый вечер еще раз.
1: Всей команде, безусловно.
0: Да, всей команде. Команда действительно прекрасна. Впервые, пожалуй, такой большой состав у нас в студии, что, конечно, делает честь народному артисту России, который приходит не просто так.
2: Это мы еще скрипичную группу не взяли еще.
0: Жаль.
3: Понял. В следующий раз ждем.
0: Кстати, Григорьевич, вам привычнее по имени или по отчеству, как лучше?
2: Мне без разницы.
0: Без разницы. То есть народный артист может позволить себе и по имени совершенно спокойно. Да? Хорошо, а накладывает ли это звание народного артиста на определенное поведение, так сказать?
2: Нельзя Естественно.
0: Позволить чего-то нельзя лишнего?
2: Нельзя. Лишнего точно нельзя.
0: А вот, например?
2: До бутылки.
3: То есть то, что дальше, это лишнее.
0: Уровень.
2: Дальше это уже лишнее.
0: А скандалы какие-нибудь, нет?
2: Звание всегда к чему-то обязывает. Тем более такое звание. Поведение мое временами бывает несовместимо с моим званием, но тем не менее мы с этим боремся. Я всех своих демонов знаю в лицо, по имени и даже лично. С ними знаком, поэтому как бы...
0: А звание что-то дает вам лично?
2: Ну, для меня это честь, как бы это ни банально звучало. Для меня это очень большое, как бы... Очень большой такой, я бы сказал, этап в моей жизни. То есть я не зря топчу эту землю, не зря ее топтал, не зря к этому шел. Это, в общем-то, и в целом накладывает определенный отпечаток.
1: А это было определенной вашей целью? Получить это?
2: Нет, никогда не было определенной целью. И тем не менее, это очень приятно и здорово, что и правительство, и люди это оценили. Надеюсь, что так.
0: Поэтому вы отказались от всех других наград, о чем мы, собственно, говорили недавно на Муз-ТВ.
2: Мне
0: да?
2: просто складывать их некуда.
0: Поэтому. Поэтому, понятно.
1: Кстати, как раз именно на премии Муз-ТВ мы встречались и немного говорили о предстоящих событиях, в частности, о вашем юбилее, который грядет в следующем году, и уже запланирован и большой юбилейный концерт, и большой тур. Это нормально в нынешних реалиях готовиться больше, чем за год к вот, концерту?
2: Ну, если это касается Лужников, то, конечно, нормально. Потому что прошлый опыт явно показал, что было ненормально. То есть за 3 месяца продать Лужники это очень сложно, а за год, я думаю, вполне реально.
0: Даже то есть больше. Даже для Григория Лепса было сложно за 3 месяца?
2: Я не очень стадионный артист.
0: Как это так?
2: Ну,
0: есть. То есть народ предпочитает вас слушать все-таки более...
2: Тот же Вася Баста блестящий просто исполняет все эти произведения свои. И есть целый ряд артистов, которые действительно работают. Они я бы так и сказал бы, что они стадионные артисты. Не те, которые собирают 2000 человек в зале, 3000 человек в зале. Это тоже хорошо, но нет, это не стадион.
1: А чем для вас сложнее стадион именно в плане
2: стадион
1: работы?
2: Стадион всегда сложнее. Улица всегда сложнее любой закрытой площадки. И по уровню, и по музыке, и по голосу. Износ больше.
0: Износ?
2: Я имею в виду связок.
0: Износ связок. Ну да, с такими, собственно, диапазонами песен, там сколько? Да, 3 октавы у вас,
2: не нет? Такие уж большие диапазоны. Было когда-то, может быть, 3, может быть, было больше, сейчас уже поменьше.
1: Все-таки, 16...
2: знаете ли, возраст, знаете ли.
0: Возраст? Да ладно. О возрасте мы поговорим еще.
1: 16 июля 27 года, Лужники. Все-таки юбилейный концерт, это накладывает какой-то отпечаток? То есть будет ли подход какой-то особенный именно в плане сценария, подбора песен?
2: Естественно, какой-то сценарий будет, пока мы его обговариваем, пока мы думаем, пока мы решаем, что именно мы будем петь. Как именно это будет происходить, какое произведение будет идти за каким произведением. Наверняка будет, пока тоже об этом думаем, наверняка будет такой микс создан из нескольких прошедших уже свое время хитов, но мы их обязательно вспомним, обязательно попробуем их преподнести в новом свете.
3: А скажите, пожалуйста, вот раньше во время юбилеев практиковалось общение с залом, да, вот эти вот записочки.
0: Ответы на записки, да.
3: Ответы на записки.
2: Не вижу ваших рук, типа.
0: Да-да-да.
3: Не вижу ваших рук.
2: Если не нажрались, то не вижу ваших ног.
3: Скажите, пожалуйста, у вас были ситуации за вашу карьеру, когда общение со зрителями ставило вас в тупик?
0: На концертах, ну, определенно, может, какой-то...
2: Тупик нет, а...
0: Выходки были.
2: В тупик некого, вот выходки людские были, да, скажем так.
0: Какие?
2: Ну, всякое разное, господи. Люди по-разному воспринимают то, что я делаю. Некоторые это воспринимают хорошо, некоторые не очень хорошо. Некоторые совсем плохо это воспринимают. Я только не могу понять, зачем они...
0: Зачем они пришли на концерт?
1: Чтобы убедиться, что вы можете себе это позволить.
2: Ну, не знаю, у каждого свое восприятие того, что... Того, какую музыку мы преподносим и как мы это делаем. Отвечать за их мышление для меня сложновато. Поэтому мы делаем свое дело, а они слушают.
0: Хорошо. Это будет, напомню, в следующем году юбилейный концерт, 16 июля, 27 год, Лужники. Это будет 65 лет. А пока
2: 65,
0: Григорию, да, Лепсу еще не стукнуло и 64-х, как пел Пол Маккартни.
2: Молод еще, да.
0: Да, я мог бы починить предохранитель, когда твой свет погаснет, возиться в саду, выкапывая сорняки. Кто может пожелать большего? Я все еще тебе нужен, when I'm 64, когда мне исполнится 64. Друзья, он нам нужен. Поэтому Григорий Лепс вместе с нами сегодня.
2: Спасибо.
0: Поаплодируем и продолжим через несколько минут.

Реклама. Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: Comedy от Григория Лепса. Продолжая разговор о будущем юбилее, после Лужников будет большой Лепс-тур, насколько мы знаем, по всей стране. Сейчас уже понятно, сколько концертов, сколько городов будет.
1: Порядка 100, наверное, 120, может быть.
0: Ого, ого, это же задача. А как же вот со связками, о которых мы говорили? Как же это выдержать?
1: Одолжим у кого-нибудь.
2: Опыт
1: добрый, да. Люди хорошие.
0: 120 концертов, ну практически по всей стране, в каждом городе.
3: Весь год.
2: Да. Да. А между городами пешком, продолжая наш начатый недавно разговор о том, что...
0: Про спорт.
2: Да,

0: Я думаю, что недели за три до концерта. Недели две-три, может быть, до концерта, да. Скорее всего, так. И обязательно с какой-нибудь съемочной группой, чтобы люди...
1: Конечно.
0: Снимали и верили. А то многие очень как бы скептично относятся.
1: Недавно вышла очень ироничная, самокритичная песня «Счастливая судьба» у вас. А вы знаете, что, судя по опросу, треть россиян предпочитают слушать после разрыва отношений ваш трек «Я тебе не верю». Вы знали об этом?
2: Интересный опрос.
0: Нет, не знал.
1: Вот именно такой опрос был. Да, ваши треки оказывают психотерапевтическое действие, получается, для некоторых, да?
0: Вот надеюсь. Позор. Какой-то позор.
1: Счастливая судьба, как думаете, поможет кому-то?
0: Не знаю, надеюсь, кому-то и поможет. Может быть, даже мне поможет.
1: А в чем?
0: В счастливой судьбе.
1: В счастливой судьбе? Найти свое счастье в 65.
0: Почему бы и нет?
2: А вы несчастливы?
0: Абсолютно счастлив.
2: Ну, хотите еще? Аппетит.
0: Ну, счастья много не бывает, вот как и денег, знаете.
3: А ведь вышел уже клип на эту песню, на «Счастливую судьбу». Да, и там снялись в том числе ваши дочери. Инга и Ева, скажите, а они всегда откликаются на папины просьбы?
1: На папины авантюры, я бы сказал.
3: Авантюры, просьбы.
0: Я был бы страшно удивлен, если бы этого не произошло.
1: Ну, гонорар запросили, нет какой-то?
0: Ну, пока нет. Я и так как бы стараюсь не обижать своих дочерей, своего сына и так далее и тому подобное. Они все получают то, что должны получить в этой жизни.
1: Кстати, как у них с творчеством?
0: В общем-то и целом никак. Работают над собой, что-то ищут, учатся пока.
1: Продолжая творчество, 22 мая вышел новый альбом «Мира в дом».
0: «Мира в дом»,
1: да. 18 песен, а 10 июля выйдет вторая часть этого блокбастера. Неужели столько материала накопилось, Григорий?
0: Там очень много дуэтов, которые мы не выпускали в альбоме.
1: А это за сколько лет вообще?
0: Пара-тройка лет, насколько я могу
1: понять. С 21-го, да?
0: Где-то так.
1: С 21-го. То есть это 15-й
0: альбом. Там очень много, да, очень много дуэтов и несколько новых произведений. 3 или 4, точно сейчас не скажу. Они просто не влезают в один носитель, и поэтому так получается, что получается первая часть, и получается вторая часть.
1: Ну, производительность труда потрясающая. Ну, столько действительно записать песен и вложить их в два альбома.
0: Пора заканчивать, я думаю.
1: А можете действительно послать все к черту и сказать, я хочу отдохнуть, там, позволить себе год ничего не делать?
0: Ну, я, в принципе, сейчас и отдыхаю. У нас небольшое количество публичных выступлений. Небольшое, абсолютно небольшое. 2-3 публичных концерта, я имею в виду,
1: в
0: площадки, да, в месяц. Ну, а остальное, день рождения, свадьбы, похороны.
1: В том числе?
0: В том числе.
1: Друзья, следующая песня. Григорий Лепс у нас в гостях. Давайте послушаем.
0: Ну, это да. Всем счастья!

0: Шоу Григорий Лепс, его замечательные музыканты и отдельные комплименты бэк-вокалисткам, которые сейчас потрясающе исполняли свою партию. Продолжим концерт через несколько минут.
1: Вечернее шоу.

0: на суточный ром. 6+.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
4: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Премьера на домашнем.
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
8: Я здесь, рядом.
7: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
9: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
10: Вот можно было весь день играть.
11: Мир игр стал ее реальностью.
12: Я в игре?
13: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
14: Вот поиграешь.
11: Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. Уже в кино.
15: 6+.
7: Авторадио. На Авторадио.
16: Ну что, счастливые, давайте наслаждаться концертом. Григорий Лепс и его музыканты у нас в студии. И следующая композиция.

0: Друзья, это Григорий Лепс, это живой звук, ну, а как иначе?
1: Мы уже говорили, что мы встречались последний раз на нашей выездной студии Авторадио на премии Муз-ТВ. Там как раз мы в очередной раз нашей огромной аудитории напомнили, что Григорий Лепс – это тот человек, который держит свое слово, и однажды сказав, что он больше не будет претендовать на премии, на музыкальные премии, он больше на эти премии и не претендует, хотя, я думаю, во многих номинациях вполне мог бы быть ярко представлен.
0: Ну, лучшая коллаборация.
1: Лучшая коллаборация, однозначно. Да? Я вот даже... Посмотрю список вот из последнего. Дуэт с Лешей с Виком, «Дайте надежду», «Шутка» с Акмалем, «До того», «Шаман», «СТ», «Юлий Савичев», «Родригес», «Тимати», «Стас Пьеха», «Джиган» и так далее. А, Григорий Викторович, а вы отказываете, когда вам предлагают создать очередной
2: иногда
1: дуэт?
2: Иногда отказываю, даже просто, в большей части отказываю.
1: В большей части. Что определяющим моментом является для вас, когда вы соглашаетесь на очередной дуэт?
2: Как правило, произведение само по себе.
1: Слушайте, ну вот, смотрите, обывателю все равно понятно, там вот молодому, особенно начинающему артисту, спеть с Лепсом – это такой шаг прям. А вам зачем? Это просто интересно или что? Ради чего?
2: Вы мне напомнили анекдот, да?
1: О, хорошо, давайте.
2: Муж приходит домой, а у жены любовник, да? Я муж, это моя прямая обязанность. Вам-то это зачем? Видите ли, не все молодые артисты что-то из себя могут представлять. Многим молодым артистам кажется, что если они обязательно споют с каким-то более-менее известным артистом, у них появится какой-то рост. Это может быть, но может быть и наоборот. То есть они могут сами себя похоронить просто этим произведением до конца своих дней. Такое тоже случалось.
0: Ну, сейчас прозвучит песня, которую это... просто сейчас вся страна будет подпевать, это 100%.
2: Надеюсь, да.
0: Потому что
2: вся страна пьющая, поэтому будет
0: подпевать. Это просто номер один всех караоке-клубов. Номер один. Даже можно не представлять.

0: может, конечно, Григорий Лепс считает себя не стадионным певцом, но я уверен, что после этого, точнее, эту композицию будет подпевать вся ВТБ-арена 4 июля, все 30 тысяч человек, потому 100%. Что эту песню знают абсолютно все. И это еще не финал, друзья. Через пару минут продолжим.
1: Вечернее шоу на Авторадио. Радиоканал Авторадио Вологда. Без возрастных ограничений. Погода.
2: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно, дождь и плюс 21 градус. Ночью осадки продолжатся, будет плюс 17, завтра утром пасмурно и 16 градусов со знаком плюс.
1: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

0: Продолжайте слышать Григория Лепс. У нас в гостях эстрадный певец, музыкант, композитор, музыкальный продюсер и, напомню, бизнесмен. Да, кстати, о бизнесе. Вы же подали недавно заявку товарного знака «Дядь Гриш». Был грех.
1: Уже, оказывается, есть такой, да.
0: В смысле, уже есть.
2: Кто-то уже до вас?
1: Кто-то уже до меня.
3: Самозван.
2: Да,
1: взял такой.
2: Есть еще один «Дядь Гриш»?
1: Какой-то есть, да.
2: А вы не выяснили?
1: Я знаю. Есть.
0: То есть не удалось все-таки зарегистрировать?
1: Не удалось.
0: Жаль.
1: Жаль, да. Но ничего.
0: Ну и заканчиваем про другие произведения. Произведения все-таки песенного искусства, да, которые прозвучат, еще раз напомню, 4 июля на ВТБ-арене на большой дискотеке «Авторадио». Это должно быть что-то особенное, Григорий Викторович, я считаю.
1: Ничего особенного.
0: Ничего особенного? Ну вот, может быть, вот тот самый мегамикс, который вы готовите, нет, к юбилею?
1: Я бы с удовольствием, но посмотрим. Не я решаю, что исполнять, как бы, а довольно интересная идея. Я поговорю, кстати, с людьми, может быть, потому что это очень хорошая идея.
0: Да.
1: Они есть, как бы, парочка-тройка, они существуют, мегамиксы такие. Порядка 5-8 песен в каждом из них.
0: Потому что за несколько песен не успеет душа развернуться, вы понимаете?
1: Да,
0: нужно,
1: да.
2: Чтобы сразу.
0: Да.
1: Сразу.
0: Раз,
1: и
0: распашку.
1: И счастливо. Я
0: раз,
1: понял.
0: Раз и экстаз.
1: Попробуем поговорить.
0: Хорошо.
1: Там будет видно.
0: Чем будем заканчивать?
1: Ну, довольно известное произведение «Водопадом».
0: О, шикарно.
1: Все знают это произведение, даже я его помню. Несмотря на свой пригодный возраст. Попробуем, прошу.

0: Григорий Лепс, его музыканты. Кстати, напомню, что Григорий Лепс хедлайнер большой дискотеки Авторадио. Встречаемся 4 июля на ВТБ-арене. Не знаю, как насчет рюмки водки на стадионе, но я уверен, это будет самый лучший день. Мы будем поднимать руки и сдаваться лучшим артистам страны. Будем счастливыми, как никто. До встречи,
1: до
0: друзья!
1: Встречи.
0: Спасибо!
2: Вечернее шоу на Авторадио. Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
4: «Пятерочка» выручает!
5: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. В России решили снизить норматив продаж бензина на бирже. Подробности через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Мобискар Автогласс». Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. «Мобискар». Замена стекла всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запись на mobiscar.ru.
0: Про главное.
2: Кабмин решил снизить норматив продаж на бирже бензина 5 класса. Этот показатель сократят с 15 до 10% от объема производства. Как пишет ТАСС, решение будет действовать до 30 сентября. Оно направлено на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов. Ранее о подобной мере сообщал вице-премьер России Александр Новак.
0: Про стихию.
2: В Венесуэле объявлен траур по погибшим при землетрясении. Он продлится по 7 июля. Напомню, ранее в стране произошли 2 серии мощных подземных толчков. Также специалисты зафиксировали 430 авторшоков. Число погибших увеличилось почти до 2000. Владимир Путин выразил соболезнования в связи с разрушительным землетрясением и заявил о готовности Москвы помочь Каракасу.
0: Про образование.
2: В Минпросвещении анонсировали новую школьную дисциплину. Как пишут «Известия», в предстоящем учебном году дети познакомятся с предметом «Духовно-нравственная культура России». Ведомство готовит учебники. Эксперт Минпросвещения Елена Саплина в беседе с Авторадио рассказала, что цель изучения предмета – это формирование основ духовных и нравственных ценностей российского общества.
5: В чем здесь главное ядро, смысл содержится? Что этот курс формирует именно мировоззрение граждан. Потому что ценности – это те самые маячки, которые освещают путь человека в течение всей его жизни и задают вектор, направление развития личности. Поэтому ребенку это надо объяснять. Что такое достоинство, что такое гражданственность, что такое честь. Но особенность данного курса – он будет транслироваться через историческую личность. Потому что невозможно без признаний, проживания эмоций. Ребенку нужно получить эти эмоции, чтобы он не просто какие-то сухие факты, понятия изучал.
2: По данным СМИ, учащиеся будут изучать жизненные пути и взгляды государственных, общественных и культурных деятелей, военных и ученых. Цель духовно-нравственной культуры России – сформировать у школьников мировоззрение, основанное на традиционных российских ценностях.
0: Про погоду.
2: Синоптики назвали 2 июля в Москве самым жарким днем текущего лета. В середине дня на опорной станции ВДНХ температура воздуха повысилась до плюс 30. Об этом рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Синоптик уточнил, что за лето это второй случай, когда температура в российской столице достигла 30 градусов тепла. Официальный курс доллара на завтра – 77 рублей 93 копейки. Курс европейской валюты – 88 рублей 71 копейка. Любовь Миронова, служба информации.
0: Реклама.
6: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

0: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Уже давно потерял счет дня. Сколько их прошло, уже не

Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля, ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Главные звезды споют свои главные хиты. Участник «Баста»

0: ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
3: Категория 6+.
2: Авторадио.

Как хорошо, что Авторадио — это волна всепогодная, друзья. Вне зависимости от прогнозов синоптиков, есть дождь или нет дождя, у нас здесь всегда тепло, сухо, светло и хорошо. Ну, в общем-то, в том же духе и продолжаем движение только вперед. Это «Первое автомобильное». Зовут меня Олег Пивунов. Желаю всем вам прекрасного настроения, замечательного, приподнятого, бодрого духа. Привет, друзья!

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно, дождь и плюс 21 градус. Ночью осадки продолжатся, будет плюс 17. Завтра утром пасмурно и 16 градусов со знаком «плюс».
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.

0: Большой футбол. Чемпионат мира 2026. Прямое включение.
1: Добрый вечер, дорогие слушатели Авторадио. Совсем скоро мы с вами вновь вернемся к искусству сложения семинот. Совсем скоро вновь вернемся к любимой музыке. Ну а пока же в эфире Авторадио хочется еще и поприветствовать любителей футбола и всех, кто следят за происходящим на полях чемпионата мира. А следить-то есть зачем? На данный момент продолжается стадия 1/16 финала. Разумеется, за одним из матчей мы с вами будем следить. Это матч между сборными Испании и Австрии. Но для начала давайте обратим внимание на сетку плей-офф и поймем, кто уже оказался в следующем раунде. Парагвай играет против Франции, Канада, Марокко, США, Бельгия, Бразилия, Норвегия. Ну а Мексика сыграет против сборной Англии, которая, ой, как не без проблем, вчера в тяжелейшем матче со счетом 2-1 обыграли сборную Конго. Ну, как обыграли. Харри Кейн на своих просто плечах отправил Англию дальше. И давайте вспомним, как это было, пользуясь фрагментом прямой трансляции.
0: Большой футбол.
2: Сейчас момент. Нет, ну от кого угодно, от Кейна, от Гордона, от Сака я готов пропустить, но только не от Беллингема. Кейн! Кейн! Кейн! Кейн! Кейн! Кейн! Кейн! Убийственный Гарри.
1: Да. Харри Кейн оформил дубль, это был второй его мяч, забитый на 86-й минуте, причем, знаете, на 86-й минуте Холланд забил Кот-д'Ивуару, на 86-й минуте Кейн забил Конго, на 86-й минуте Лукаку забил Сенегалу. Все вылетели, это уже называют африканское проклятие 86. Ну, шутка юмора, что называется. Ну, а теперь к матчу Испания-Австрия, которая начнется через несколько минут на Лос-Анджелес Стадиум. Будем честными, разница в классе между командами, мягко выражаясь, серьезная. Сборная Испании достаточно легко финишировала первой в своей группе. При этом они испытали немало сложностей на дистанции группы. То есть некоторые лидеры только разгонялись после повреждений. Так что полностью потенциал испанцев в атаке пока никто не видел. Но в то же время эту сборную никогда нельзя списывать со счетов. Тем более многие считают эту команду одной из фаворитов турнира. Я думаю, не напрасно. Ну а сборная Австрии будет стараться этот натиск, конечно, фаворита сдерживать. Тем более организованности и опыта вполне может хватить. Причем забивают австрийцы достаточно. Но и позволяют как бы слишком много. У сборной есть сложности в оборонительной линии, что в матче на вылет, мягко выражаясь, им не на руку. Никому не на руку. Но в данном случае речь про сборную Австрии. В любом случае, мы надеемся на хороший, яркий футбол, а значит, мы смотрим Матч ТВ, мы слушаем Авторадио и следим за ходом этой встречи. И, разумеется, будем держать вас в курсе в рамках прямых включений. Информация предоставлена партнером трансляции ООО «Управляющая компания НКС». Коэффициент Винлайн на победу сборной Испании 1.34. Коэффициент Винлайн на победу сборной Австрии 9.80. Коэффициент Винлайн на ничью 5.60.
0: Большой футбол.
3: Спонсор трансляции ООО «Управляющая компания НКС».
4: Это новость для любителей футбола, для фанатов киберспорта. И вообще она для всех. Винлайн превосходит ожидания и дарит каждому новому игроку фрибет 10 тысяч. Его можно сразу пустить в игру. 10 тысяч. Гарантированный фрибет от Винлайн для всех новых пользователей. Делает разницу.
5: Информация о незаконных игр пари акции. Новый вид регистрации. Правила проведения призов в фонде. Количество призов и выигрыш. Срок комиссии. Партия розыгрыша. Получение призов и выигрыш. Винлайн. Точка. Розыгрыш призов происходит в самом сроке акции. 4 мая 2026. 31 января 2027 года. 18+.
0: Большой футбол. Чемпионат мира 2026. На Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 22:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотника на туристический автобус «Минск-Анапа» в Брянской области. Взрывное устройство сдетонировало рядом с автобусом на таможенном переходе «Красный камень». В салоне находились 19 человек, ранения получили трое.
3: Про Крым.
2: В крымских городах Армянский, Красноперекопский, Джанкой и Джанкойском районе, а также в Евпатории, городском округе, Черноморском и Сакском районах нет света. Причиной стали технологические нарушения, возникшие на магистральных сетях. Кроме того, для балансировки нагрузки в Бахчисарайском районе свет будет появляться в формате 3 часа через 3 часа.
3: Про мошенников.
2: В России активизировались мошенники, предлагающие услуги по продаже автомобильного топлива. По словам экспертов, из-за ажиотажа на автозаправочных станциях шансы столкнуться с обманом увеличились в разы. Автоюрист Лев Воропаев в беседе с Авторадио рассказал, как не попасться на уловки аферистов.
4: Универсальный совет в этой ситуации — вообще никому не верить. Не поддаваться уговорам, предложениям, размещенным в интернете, в различных социальных сетях, а также в различных приложениях, которые предлагают вам задорого либо быстро получить то или иное топливо. А также очень частые ситуации случаются, что продают поддельное топливо с низким качеством. Поэтому в этой ситуации надо немножко потерпеть, может быть, даже где-то в очередях постоять, чтобы не стать жертвой мошенников, чтобы уж тем более испытать двойное, в кавычках, удовольствие от того, что и с топливом ничего не получилось, еще и машина сломалась, а еще, не дай бог, какие-то персональные данные у вас украли. Ну и также вы лишились денежных средств. Поэтому в этой ситуации совет один: не поддавайтесь ни на какие объявления, езжайте на АЗС и заправляйтесь.
2: Отмечу, по данным экспертов, ситуация с топливом – это новая почва для наживы мошенников. Отмечается, что они играют на страхе остаться с пустым баком. Сейчас мы видим всплеск социального фишинга, где взламывают не технику, а наши эмоции, отметили эксперты.
3: Про туризм.
2: Между Россией и Танзанией запустили прямое авиасообщение. По данным СМИ, первый самолет из Дар-эс-Салама сегодня приземлился во Внуково. Рейсы в столицу Танзании обратно будут выполняться 3 раза в неделю, по вторникам, четвергам и субботам. Время в пути составит около 9 часов. Напомню, ранее АВАТОР отметили, что после появления прямых рейсов Танзания может стать более востребованным направлением у российских туристов.
3: Про образование.
2: В этом году единственный государственный экзамен на 100 баллов сдали более 9 тысяч выпускников. Об этом «Вестям» рассказал эксперт по ЕГЭ Артем Кочегаров. По его словам, это рекордный результат. Столько 100-бальников в нашей стране еще не было. Отмечается, что окончательные данные по каждому предмету пока не опубликованы. Однако уже известно, что число выпускников, получивших максимальный балл по истории, выросло примерно в 1,5 раза. Ранее сообщалось, что школьники, сдавшие на 100 баллов 2 экзамена, смогут получить специальные телефонные номера с комбинацией цифр 555. По данным ЦБ, официальный курс доллара на завтра 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио.

Улыбка действительно помогает нам и строить, и жить, да, как в старой песне пелось. Поделись улыбкой своей. Друзья, стараюсь делиться с вами теплом, добром, вечерними приветами. А если хотите, чтобы вам улыбнулись, пожалуйста, заходите на сайт Авторадио, включайте прямую трансляцию из нашей студии и, пожалуйста, получайте хоть сколько улыбок. Ну что же, это первая автомобильная. Мы с хорошим настроением движемся только вперед. Ну, в таком ритме, знаете, я бы сказал, рок-н-ролльном. Олег Пивунов, привет, страна.

0: счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие.
1: 4

0: Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Крутые мужики летом не расслабляются. Они на тракториста обучаются.
2: Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Проводим обучение на тракториста, машиниста экскаватора и автогрейдера, водителя-погрузчика, оператора-харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда. Горького, 91. Телефон 8 800 222 89 90.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Добро».
1: Привет всем слушателям Авторадио. Это группа «Добро». Мы приглашаем вас на грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Мы там тоже будем, споем все свои хиты, поэтому ждем каждого из вас. 4 июля, ВТБ-арена. До встречи.
2: Звук

Мне хочется, чтобы все услышали, все буквально, друзья, во всех городах вещания Первого автомобильного. Где бы вы ни были, помните, большая дискотека Авторадио, она уже послезавтра. Это прекрасная же новость. Наконец-то мы дождались, друзья. Мы пойдем на стадион ВТБ-арена и будем там танцевать. А зафиналит этот сет баста и главные хиты. Скорее на сайт авторадио.ру.

0: Реклама. Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в Мастер Плиткин керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. Мастер Плиткин, Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
2: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
3: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.

0: красиво и романтично в эфире Авторадио. Наслаждайтесь моментом. Но, естественно, помимо музыки, мы еще и следим за чемпионатом мира по футболу. И давайте об этом чуть-чуть, но все-таки подробнее.
1: Большой футбол. Чемпионат мира 2026. Прямое включение.
0: Хотя почему чуть-чуть подробнее? Мы разберем практически целый тайм, потому что он завершен. Первый тайм матча между сборными Испании и Австрии. После первых 45 минут счет 1-0. И знаете, в целом в эти 45 минут игры мы увидели то, о чем говорилось перед матчем. То есть есть вопросы к атаке Испании, по крайней мере, до перерыва на так называемый водопой. Но так или иначе, в активности их не упрекнуть. Ну а сборная Австрии действительно достойно держалась до 35 минуты. Организация довольно неплохая. Но так или иначе, несмотря на счет на табло, испанцы отправляли мяч в сетку дважды. Кукурелья забил после углового. С углового полетел подача к вратарской, где все толкались, после чего Кукурелья набежал на отскок из 7 метров мощнейшим ударом вводил мяч в сетку. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
1: Большой футбол.
2: Ямаль навешивает, закручивает, отскакивает мяч и забивает его ворота Марк Кукурелья. Марк Кукурелья смотрит, может ли он праздновать, и налетает уже на другого бокового судью, пока единичка не загорается. Глена Нюберга просят посмотреть. Он гол не засчитывает. Давайте посмотрим, в чем здесь дело. Но дело здесь, видимо, в атаке на вратаря, который позволил себе пауку Барси.
0: Да, все так и было. Нюберг не засчитал гол, зафиксировав фолку Барси именно на голкипере. И, судя по всему, сработал арбитр здесь на 100% правильно. В свою очередь, сборная Испании не стала отчаиваться, долго спорить, а просто продолжали делать свою работу. Вновь Кукурелья, он отлично подключился слева под передачу Родри. Никто его не встретил, и защитник зрячий прострелил на Эрсабале. Ну, а там уж касание дела техники. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
2: Точная передача, Марк Кукурелья. Кукурелья низом, удар, гол! Испания забивает Микел Ойарсабаль. Если не было офсайда, то этот гол никто у Испании не заберет. Микел Ойарсабаль, третий гол. Кто сказал, что это не нападающий? А кто ж тогда нападающий? Кильян Мбаппе, скажете вы. А я скажу, Микел Ойарсабаль.
0: Да, действительно, офсайда никакого не было. Еще раз подчеркиваю, счет после первой половины игры 1-0. Испания явный фаворит на бумаге. Испания показывает это на футбольном поле. Владение мячом под 65%. Больше движений, больше ударов, больше скорости, больше передач. Ну а сборной Австрии нужно срочно приходить в себя и ловить номинальных хозяев хотя бы на контратаках. И, вероятно, шансы для того, чтобы сравнять в таком случае будут. Тем более терять уже откровенно нечего. В играх на выбывание есть лишь одна попытка. Смотрим Матч ТВ, слушаем Авторадио и обязательно вернемся в прямой эфир в рамках включения с результатами этой встречи. Информация предоставлена партнером трансляции ООО «Управляющая компания НКС». Коэффициент Винлайн на победу сборной Испании 1.11. Коэффициент Винлайн на победу сборной Австрии 27 ровно. Коэффициент Винлайн на ничью 8.77.
1: Большой футбол.
3: Реклама партнера трансляции.
4: Это новость для любителей футбола, для фанатов киберспорта. И вообще она для всех. Винлайн превосходит ожидания и дарит каждому новому игроку фрибет 10 тысяч. Его можно сразу пустить в игру. 10 тысяч. Гарантированный фрибет от Винлайн для всех новых пользователей. Делает разницу. Информация о несовершенных на риске игр, пари, акции, но либо за регистрацию. О правилах проведения призов в фонде, количество призов и выигрыши, сроках миссии, порядке розыгрыша, получения призов и выигрыши, билайн.ру, розыгрыши призов, призов и сомнения, сроки акции, 4 мая 2026, 31 декабря 2027 года, 18+.
1: Большой футбол. Чемпионат мира 2026 на Авторадио.
3: Реклама.
5: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 11 вечера.
0: Авторадио. Номер один.

кстати, можем друг другу похлопать, друзья. Вы знаете, признание — это же ведь хорошая вещь, да, поэтому можно вот так вот просто взять хорошему человеку, если вы такового, конечно, встретили, и поаплодировать. Ну, или друг другу, если находитесь сейчас в большой компании веселой, вот, ну, или даже вдвоем. Просто тихонечко, да, подарили аплодисменты, и человеку приятно, психологи советуют. Всем привет во все города, включение первого автомобильного, мой вечерний привет, друзья, хорошего вам настроения, прогуляемся немного по нашему эфиру, да почему немного, собственно, 24/7 здесь звучит лучшая музыка, поэтому оставайтесь всегда на самой важной, самой главной, мне кажется, в вашей жизни волне, и тогда ваша волна позитива в душе никогда не поменяется ни на что другое. Зовут меня Олег Пивунов, страна, большой тебе привет!

0: Немченко и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Этим летом 48 лучших сборных планеты определят чемпиона мира. Следи за главным событием года и участвуй в розыгрыше 16 миллионов рублей фрибетами и мотоцикла от букмекерской компании Bet City. Окунись в атмосферу футбольного праздника и побеждай с Bet City.
1: Информация о организации основана на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, срока розыгрыша и получения призов, выигрышей указано на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 9.06.2026 по 21.07.2026.
2: Авторадио.

4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Ума Турман».

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. Полночь в столице. Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Большой футбол. Чемпионат мира 2026. Прямое включение.
1: Доброй ночи всем, кто по-прежнему остается вместе с Авторадио. Доброй ночи, дорогие слушатели и, конечно же, любители футбола. Последние пару часов мы с вами следили за ходом встречи Испания-Австрия. В ней прозвучал финальный свисток и счет разгромный. Счет 3-0. Испания, как и ожидалось, как и планировалось на правах фаворита, отправляется дальше, но Австрии, откровенно, не было ни единого шанса сегодня. На второй тайм номинальные хозяева также вышли уже с минимальным преимуществом, но атаковать продолжали с той же охотой, что и в первом тайме. Но сегодня, к слову, у победителей выявилась еще не одна большая проблемка. Они часто передерживают мяч, не делятся с партнерами для того, чтобы улучшать этот самый момент для удара. Но, опять же, победителей судить невозможно. Ну и тем более, когда ты постоянно атакуешь, голы все равно должны случаться. Вот, пожалуйста, второй испанцы забили на 66-й минуте. Баяна с левого фланга покатил на Ольма, который из борьбы не сумел пробить 17 метров. Но затем Кукурелли откинул мяч на Баяну. Тот слева ворвал штрафную и, в общем-то, навесил на набежавшего Педро Пора, который с 6 метров очень сильно пробил головой. И счет стал 2-0. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
0: Большой футбол.
2: Дани Ольма. Кукурелли хотел отдать точно. И отдал все-таки точно. Баена доходит до линии. Отдает удар. Гол. Гол забивает Испания. Педро Поро. Один крайний защитник, тот, который лохматый, Марк Кукурелли, держал мяч и дожидался Баены. Второй набегал с правого фланга Педро Поро.
1: Ну а сборная Австрии, если честно, разочаровала. После 24-го года казалось, что Ральф Рангник построил очень хороший футбол, но не сегодня. Практически ни одного шанса против соперника. Даже можно назвать безнадегой. И чуть ли не единственный полумомент был на 79-й минуте встречи. Арнаутович на границе штрафной в касании неплохо, в принципе-то, выкатил мяч партнеру. Удар сходу, но совсем не точный. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
2: Бош, хорошо разыграли. Чукуемека отдал Арнаутович. Чукуемека, казалось, в какой-то момент, что полетит сейчас мяч точно в ворота. Уж больно красиво, даже я бы сказал по-испански. Сыграли здесь и Калайджич, и Марк Арнаутович.
1: Ну а далее испанцы довели дело до конца и вовсе довели счет до разгромного, когда на австрийцы совсем бросили играть в футбол. Все тот же Кукурелли, который провел великолепный матч, с левого фланга вырезал мяч, и Арисабаль аккуратно мимо вратаря реализовал свой момент. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
2: Какая передача! Какое завершение Микела Арисабаля! Пас Марка Кукурелли! На 89-й минуте этому парню хватает хладнокровия, чтобы не суетясь покатить вот так.
1: Да, все именно так, сложно не согласиться. Итак, матч 1-16 состоялся. Испания-Австрия, счет 3-0, счет абсолютно по делу. Испания отправляется в 1/8 финала, где ждут своего соперника. Он, кстати, определится в матче Португалия-Хорватия. Ну, а австрийцы абсолютно заслуженно также отправляются домой. И мы с вами, естественно, продолжаем следить за всем чемпионатом мира по футболу, смотрим Матч ТВ, слушаем Авторадио и обязательно вернемся в рамках прямых включений.
0: Большой футбол.
3: Реклама партнера трансляции.
4: Это новость для любителей футбола, для фанатов киберспорта. И вообще она для всех. Винлайн превосходит ожидания и дарит каждому новому игроку фрибет 10 тысяч. Его можно сразу пустить в игру. 10 тысяч. Гарантированный фрибет от Винлайн для всех новых пользователей. Делает разницу. Информация о несогласованных на риске игр, пари, акции, ноль фрибет за регистрацию, а правила проведения призов в фонде, количество призов и выигрыши, сроках, месте, партия, розыгрыш, получение призов и выигрыш, винлайн.ру, розыгрыш призов, происходит в августе, сроки акции, 4 мая 2026, 31 января 2027 года, 18+.
0: Большой футбол. Чемпионат мира 2026 на Авторадио.

Ну, всем, кто боится вдруг темноты, друзья, хочу сказать, что в студии Авторадио и вообще в нашем эфире всегда светло. Знаете, мы стараемся лучи добра, лучи позитива отправлять нашим слушателям. И этот час исключением не станет. Страна, привет во все города вещания первого автомобильного. Передаю большущие поздравления с тем, что мы завершили один день и стали ближе к выходным. Да, ура! Зовут меня Олег Пивунов. Двигаемся дальше только вперед вместе с вами.

0: Немченко и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

гулял с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыло.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер один.

Ну, выходной еще не сегодня. Осталось совсем чуть-чуть, что называется, дотерпеть, доработать, и там дела отложим уже. До понедельника и отдохнем как следует. Естественно, в компании с правильными ритмами, с хорошими главными хитами, которые звучат на Авторадио. И дальше двигаемся точно так же, как и планируем проводить уикенд. Хорошо, весело и с музыкой. Олег Пивунов, «Страна, привет».

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Радиоканал Авторадио Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
6: Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

А как же то воспитание, что нам говорили, делиться нужно? Шучу, конечно, делиться близкими не стоит, но вот чем-то хорошим делиться все-таки приходится иногда. И делаю я лично это не без удовольствия. Ну, например, делюсь хорошим настроением и отличной музыкой в прямом эфире Авторадио. Меня зовут Олег Пивунов. Всем, кто этот час проводит вместе со мной, вместе с Первым автомобильным, привет вам, друзья!

0: счастливых зрителей поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие.
1: 4

0: Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.